Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич начинает серию бесед под названием «Удивительный путь веры Авраама». Название сегодняшней беседы – «Обзор жизни патриарха». Авраам – это уникальная личность, патриарх, отец израильского народа, друг Бога. На протяжении нескольких месяцев мы будем читать истории жизни Авраама и наблюдать его путь веры. Глядя на Авраама, мы будем учиться верить, любить, терпеть, быть близкими к Богу. Сегодня пастор Петр начинает изучение истории Авраама, и мы предлагаем вам обзор тем, которые будем рассматривать на протяжении всего цикла. В этот раз мы кратко пройдем по основным событиям из жизни Авраама, а также рассмотрим, что о нем говорится в других книгах Библии.

0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня прочитаем из Нового Завета, а потом уже прочитаем текст из Ветхого Завета. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Аминь. Именно поэтому мы так благоговеем перед Писанием. В нем содержится истина, и порой Библия открыто говорит о грехах, не стесняясь в выражениях. Так врач, заметив у пациента симптомы серьезной болезни, будет говорить с ним и с родными о диагнозе, чтобы назначить лечение и достигнуть выздоровления. Так вот и Библия говорит нам истину, даже если нам непросто ее принять. В Библии содержится истина, и мы относимся к этой книге с большим почтением. И неважно, какую именно часть мы читаем. Первую книгу Бытие или последнюю книгу Библии Откровение. Сегодня мы обратимся к первой книге Библии, книге Бытие. И мы прочитаем отрывок из 11 главы, а затем прочитаем и совсем другой части Библии, из Нового Завета, из книги Деяний святых апостолов, отрывок из 7 главы. И мы увидим, каким удивительным образом Ветхий и Новый Завет созвучны. Все Писание богодухновенно, и его автором является наш Господь. Мы начинаем новый цикл бесед, посвященный истории Авраама. И именно о нем сейчас мы будем читать. Итак, книга Бытие, 11 глава, мы прочитаем с 27 по 32 стихи. «Вот родословие Фары. Фара родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре отце своем, в земле рождения своего в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Аврамовой — Сара. Имя жены Нахоровой — Милка. Дочь Арана — отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». А теперь послушайте отрывок из книги «Деяний святых апостолов». Это 7 глава, со 2 по 4 стихи. «Но он сказал: мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. Оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». На протяжении нескольких месяцев мы будем изучать историю Авраама. Я очень надеюсь, что мы сможем многому научиться через жизнь этого человека. Перед тем, как мы перейдем непосредственно к разговору об Аврааме, я бы хотел предложить вам присоединиться к моей молитве. Помолимся Богу. Отче наш Небесный, отдав свою жизнь в Твои руки, мы так рады, что Ты всегда с нами, что Ты в наших мыслях, Ты руководишь нами во всем. В каждом слове, которое мы говорим, мы чувствуем Твое присутствие. Твоя милость к нам обновляется каждое утро. Ты велик. Мы приходим к Тебе с полным осознанием, что в каждом дне Ты с нами и никогда не покинешь во всех радостях и печалях. Ты, Господь и Бог, поддерживаешь нас. Твое долготерпение, безусловно, и благодарим, что Ты понимаешь нас и никогда не покидаешь, но всегда идешь рядом с нами. Как велика Твоя благодать! Ты даешь нам больше, чем мы заслуживаем. Ты оказываешь милость, Господь, которую мы не можем снискать своими силами. И Ты продолжаешь изливать эту милость на нас снова и снова. Мы чувствуем изменения, которые Ты делаешь в нас, и это прекрасно и ценно. Благодарим Тебя, наш Бог, что Ты работаешь в нас, двигаешь нас по пути веры и изменений, помогая нам выбраться из ямы греха, в которую мы однажды упали по своей вине, а теперь мы поднимаемся в Твое присутствие. и все это благодаря Твоей любви к нам. Как велика Твоя отцовская любовь! И, замечая Твои милости и благословения, мы приходим к Тебе с благодарностью за Твою любовь. Наш Небесный Отец, Ты ведешь нас в жизни именно по тому пути, в котором мы должны идти. И сегодня мы предстаем перед Тобой, чтобы сказать, как мы благодарны за Твое водительство. Спасибо за Твою защиту, за Твое руководство, за Твою отцовскую любовь. И мы знаем, что не заслужили эту любовь, но Ты сам избрал любить нас. В Своей милости Ты протянул к нам руку через Своего Сына Иисуса Христа. А в ответ мы говорим Тебе, благодарим. Благодарим за милость, за Твой суверенитет, за Твое водительство, за любовь. Благодаря Твоей любви мы можем менять нашу жизнь. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Продолжай работать над нами. Тебе да будет слава и хвала. Аминь. Дорогие друзья, сегодня мы начинаем путешествие, на протяжении которого будем изучать жизнь Божьего человека. Он не был совершенным, но был другом Божиим. Человек, который доверял Богу, был ему послушен. Хотя он и не родился с такими соображениями, он не вырос в семье, где его учили почитать Бога с детства. Все это делает изучение его жизни еще интереснее. Больше всего в истории жизни Божьего человека мне нравится тот факт, что в этом процессе мы знакомимся с Богом больше, чем с самим героем. Авраам был назван другом Бога, и, будучи другом Бога, он научился лучше понимать своего Господа. Поэтому, если бы Авраам вел дневник, то к концу жизни он был бы полон заключений и мыслей о Боге, несмотря на то, что он пришел к нему постепенно. Но это же можно сказать и о многих из нас, тех, кто уверовал уже в сознательном возрасте и каждый день открывал для себя новую страницу в познании Бога. Поэтому, я думаю, будет вполне закономерным, что мы начнем с изучения Бога, а не Авраама. В целях экономии времени мы сконцентрируемся только на трех критериях, свойственных Богу. Тех, которые были истинны тогда, остаются истинными сегодня и будут таковыми и в будущем. Итак, первая истина. Божья любовь к нам бесконечна и беспредельна. Для Божьей любви не существует никаких границ или пределов, ее невозможно измерить. Его любовь, безусловно, она неизменна, не похожа на человеческую любовь. Это любовь, которая пересекает любые границы. Бог знает о нас все, но при этом не перестает любить нас. И никакие наши недостатки не могут заставить Его любить нас меньше. И Он знает, что для нас лучше всего, но если мы не соглашаемся с Его мнением, Он по-прежнему любит нас. Его беспредельная любовь – причина того, что Бог так внимателен каждому из нас, потому что Он очень ценит тех, кого любит. Мы ценны для нашего Господа. Его любовь полноценна, абсолютно. Божья безграничная любовь призывает нас быть внимательными к тому, что Он говорит и куда ведет. И в связи с этим перед нами открывается вторая истина о Боге. Божье водительство в нашей жизни не поддается предсказанию или предвидению. Этот факт не должен нас ни в коем случае пугать, а напротив, это большая радость. Потому что у огромной Божьей любви нет границ, нет преград, и это проявляется в том, что Бог ведет нас по жизни. Иногда мы следуем за Господом, и мы оказываемся в таких местах, куда никогда даже в мыслях не могли попасть. Божье водительство полно сюрпризов. И именно так и должно быть, потому что Божья любовь беспредельна и не подвластна даже нашему пониманию. Иногда эти сюрпризы и неожиданности обескураживают нас, и мы забываем, что Бог использует не те же самые краски, какие используем мы. Это Его уникальный, многогранный план не поддается человеческой логике, и Бог раскрашивает нашу жизнь, выходя за поля. И нам требуется время и опыт, чтобы привыкнуть к этому. Его план для нас всегда безупречен. Даже несмотря на то, что мы задаемся вопросами, почему так? Почему именно сейчас? Или почему именно это? Или почему я? Божье водительство непредсказуемо. Третье. Божие благословение изумительное и потрясающее. Божие благословение изумительное. И это поистине так. В тех ситуациях, когда другие поддаются панике и ужасу, Бог дает нам спокойствие и мир. И какое благословение, когда мы испытываем финансовые затруднения, вместо того, чтобы судорожно искать выход, мы научились доверять Богу, зная, что Он позаботится о нас таким способом, какой мы не могли бы и представить себе. И в моменты самой острой нужды Господь дает нам уверенность и спокойствие. В мире нет такого удивительного чувства мира и уверенности, которое имеем мы, те, кто со Христом. То, что написал псалмопевец в 36-м псалме. «Я был молод и состарился, и не видал праведника, оставленным и потомков его, просящими хлеба». То есть Бог удивительным способом дает нам все, в чем мы нуждаемся. И нам только остается воскликнуть: «Это удивительно!» Его любовь к нам необъятна, Его водительство не поддается нашему пониманию и не подстраивается под наши планы. И третье, Божие благословение удивительное и поразительное. Под всеми этими тремя истинами мы могли бы написать одно слово. Его любовь, Его водительство, Его благословение – все это благодать. Потому что все это, что дает нам Господь, нами не заслужено. Мы не заслуживаем Его любовь. Но Бог сам избрал нас и проявляет к нам свою любовь. И Он делает это снова, снова и снова. И в этом и заключается Божья благодать. Господь ведет нас, несмотря на то, что иногда мы проявляем упрямство, отказываемся идти по пути, а порой даже набираемся смелости, чтобы сказать Богу категорическое «нет». Но несмотря и на это, Бог не отворачивается от нас, а остается с нами. И Он разрешает нам идти дальше, не требуя объяснений, которые порой мы не можем предоставить. Это благодать. Невозможно заработать Божию благодать, но при этом Господь никогда не перестает изливать на нас свои благословения. Слава нашему любящему Богу! Думаю, что каждый из наших слушателей может смело подтвердить все то, что я только что сказал. Мы постоянно чувствуем на себе Божию благодать и Его благословение. Вы ощущаете, что Бог любит нас безмерно. И если вы оглянетесь на свою прожитую жизнь, то заметите, как часто Бог благословлял вас больше, чем вы заслуживали. Пример Авраама подтверждает все эти три истины о Боге, которые мы недавно назвали. Бог любил его так сильно, что он избрал этого человека, даже когда Авраам не искал Бога. Но Бог указывает Аврааму новую дорогу, и он переезжает в совершенно новое место. Читая историю Авраама, мы видим удивительный путь веры. И когда Авраам научился принимать Божью любовь, он понял, что может полностью доверять Ему. И доверие Авраама заключалось не только в том, чтобы следовать всем путям, которые указывал ему Господь, но также и в том, чтобы позволить Господу благословить Авраама так, как ему было обещано Богом. Ярким примером здесь является история с рождением сына у престарелого Авраама. Но не будем опережать события, мы остановимся на этом событии подробнее в одной из последующих бесед. А сегодня я предлагаю вам обратить внимание на текст из книги «Деяния апостолов» 7 главы. И перед этим хочу сказать несколько слов о том, как Бог избрал израильский народ, как сделал его своим народом. Бог очень любил израильтян. Они для него как любимый ученик, которому он уделяет особое внимание. Авраам, отец всех евреев, стоит у истоков этих отношений, и он обнаружил истину этой любви. Может появиться вопрос: ну почему? И мы еще обязательно обратимся к деяниям святых апостолов. И если вы открыли Библию, то держите закладку на этой книге. Но сейчас обратимся к 7 главе книги Второзакония. И здесь мы сможем найти ответ на вопрос, почему именно израильский народ. Второзаконие, 7 глава, 6 стиха. «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов. Принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую и мышцу высокую, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Ответ удовлетворит не каждого. Почему Господь любит израильтян? Ну, потому что любит вас Господь, так отвечает Библия. Да потому что Бог избрал их. Потому что Он их любит. Потому что это Его воля. Господи, ну почему ты любишь евреев? Потому что я выбрал их, чтобы любить их. Ну, это похоже на ситуацию, когда вы спрашиваете у мамы. Ну, почему я должен делать это? Потому что я так сказала. Потому что я знаю, что это будет лучше для тебя. И вот текст Библии говорит, Второзаконие, 7 глава, 8 стих. Но потому что любит вас Господь и для того, чтобы сохранять клятву, которую Он клялся отцам вашим. Вывел вас Господь рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Потому что Господь любит вас бесконечной любовью. Ну а почему? Да просто потому, что вы в Его сердце. А еще потому, что Он видит в вас ценность. Господь знает нас намного лучше, чем мы сами. И обычно мы не самого лучшего мнения о себе. Мы чувствуем себя нестоящими, недостойными и задаемся вопросом, заслуживаем ли мы Божью любовь? Да, да, заслуживаем. Почему? Потому что Бог сделал такой выбор. Любить. И это делает Божью любовь еще более ценной. И нет причины, почему Бог выбирает любить вас. Просто это Его решение. И мы не заслуживаем Божью любовь своими поступками. Ну а сейчас мы готовы прочитать текст из книги «Деяния святых апостолов». Диакона Стефана собираются побить камнями. Иудейские правители, которые приговаривают его к смерти, дают Стефану шанс встать и засвидетельствовать свою веру. И он начинает очень интересно, он вспоминает свои корни, своего предка. Книга «Деяния апостолов», 7 глава, 2 стих. Но он сказал, «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан». Харан. Вряд ли вы знаете много об этом месте, только если вы не проводили специальных исследований. Но если вы изучали историю древнего мира, то вы знаете, что Харан был далеко не пустыня, где дули сквозные ветры. И это был процветающий мегаполис, особенно Ур-Халдейский. И вот когда Авраам жил в этом оживленном городе Уре в Месопотамии, ему явился Бог, наш Небесный Отец. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Авраам сам не искал Бога. Бог сам приходит к нему. Бог обращается к нам не потому, что мы его призываем. Бог приходит, потому что это его желание, его решение, его любовь к нам. Давайте прочитаем дальше, что Бог сказал Аврааму. Книга Деяний, 7 глава, 3 стих. «И сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Обратите внимание, что Бог не называет конкретный город, куда Авраам должен идти. Помните, что я говорил, Божьи планы непредсказуемы для нас. 7 глава, 4 стих. «Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Вы, иудейские начальники, забыли, что вы тоже являетесь частью Божьего плана, который начался с нашего праотца Авраама. Господь вывел его из привычного родного места и привел в ту страну, которую все иудеи сейчас называют родной. Но Авраам еще там никогда не был. Божьи пути непредсказуемы. И при этом Бог дал ему обещание, которое, как и все Божьи обещания, безусловно. Послушайте, что Бог сказал Аврааму. «Я благословлю тебя, Авраам, и произведу от тебя великий народ. И через этот народ все народы будут благословены. И я благословлю тех, кто благословит тебя, а проклинающих тебя я прокляну. Поэтому нужно помнить, что мы должны уважать и ценить израильский народ. Это Божий народ, и на нем Божие благословение. Бог избрал их и полюбил по своей благодати, и Бог дал Аврааму обетование. Во всем этом есть кое-что весьма необычное. Аврааму было сколько? Аврааму было 75 лет. Когда Бог дал ему обещание: «Из тебя я произведу великий народ». И Авраам, наверное, думал: ну, может быть, нам нужно начать с одного. Боже, хотя бы одного. Ведь его жене было к этому моменту 65 лет. И у нее, наверное, были такие же мысли. Но Бог точно знает, что он делает. И вот Аврааму уже 85 лет, но сына по-прежнему нет. А Бог говорит: доверяй мне, Авраам. Авраам доверял. Но годы идут, ему уже 90, а жене 80. А ребенка все нет. Бог, ты точно исполнишь свое обещание? Может быть, не в моем случае? И вот Аврааму уже 100 лет. Несложные математические вычисления, мы можем понять, что Саре 90. Именно в этот момент Бог исполняет свое обещание. В шатре этой семьи появляется люлька. И, наверное, те, кто из старшего поколения, скажут: хорошо, что Бог благословил их таким образом, а не нас. И кто-то может усомниться, что рождение ребенка в таком возрасте вообще благословение. Но на самом деле, чем удивительнее и необычнее Божие благословение, тем лучше для вас. И вы увидите доказательства по мере того, как мы будем читать историю Авраама, да и историю всего израильского народа. Мы увидим, как целый народ появится от Исаака, сына Авраама. Даже несмотря на то, что все казалось таким странным и непредсказуемым. Но Божьи пути не поддаются человеческой логике, и доверять Богу нужно несмотря ни на что. А сейчас я предлагаю вам открыть книгу Иисуса Навина, 24 главу. Израильский народ вошел в землю, за которую они сражались. Иисус Навин собирает все племена Израиля, а это очень много людей. Израильский народ вырос до огромных размеров. Авраам уже давно умер, прошло много лет со времени смерти Исаака, Иакова, Иосифа. Даже Моисея уже нет живых. Израильтян уже сотни тысяч. Есть даже информация, что Моисей вывел 2 миллиона людей из Египта. И вот что говорит Иисус Навин этой большой толпе израильтян. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 2 стих. «И сказал Иисус всему народу: так говорит Господь Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам». Вот посмотрите, как я вам уже говорил ранее. Семья Авраама не искала Бога истинного, живого Бога. Есть некоторые исследователи, которые говорят, что Фара был резчиком идолов, он изготовлял их. Такие были родители Авраама. Идолопоклонники, живущие в Уре. Нахор – это имя произошло от имени богини Луны, Нанор, которой поклонялись. Когда Авраам рос, он был окружен различными идолами, и культура города Ур была примером аморальности, несправедливости, бесславия, и Бог простирает свою руку в этот языческий город и выбирает Авраама. Но почему? Потому что он так решил. Он выбрал Авраама. И у него был план, как использовать Авраама. И этот план полностью изменил жизнь Авраама и наполнил ее новым смыслом. Авраам стал отцом нового народа, а это немало. Авраам – патриарх, о котором знают все, кто даже совсем поверхностно знаком с Библией. Он был выбран Богом из развратного города и семьи идолопоклонников. Но для Бога нет более отвратительного греха, чем следование за другими богами. Поэтому Аврааму нужно было понять, что есть только один истинный Бог, которому он должен поклоняться и кому доверять. Дорогой друг, я сегодня также хочу сказать, что и нам нужно определить свои отношения с Богом. Нужно искать Господа, но и Бог ищет каждого человека, чтобы он позаботился о своей душе. А для этого нужно читать Библию, обращаться к Богу с молитвой и, уверовав в Него, следовать за Ним. Пусть Господь руководит нашей жизнью, как Он некогда руководил жизнью Авраама, Исаака, Иакова и многих других святых людей. Как Он послал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы мы имели спасение, чтобы теперь любой человек мог обратиться к Богу через веру в Иисуса Христа и иметь жизнь вечную. Пусть Господь благословит нас знать Бога живого. Да благословит вас Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Обзор жизни патриарха» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Авраама, брать с него пример. Сегодняшняя передача была частью цикла «Удивительный путь веры Авраама». Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Авраам был назван другом Бога. Изучая историю жизни этого удивительного человека, мы будем ближе знакомиться с Богом. Сегодня мы выделили три свойства Бога. Первое. Божья любовь к нам бесконечна, беспредельна, безгранична. Второе. Божье водительство в нашей жизни непредсказуемое. Мы не можем предугадать, куда нас поведет Господь. Третье. Божьи благословения потрясающие. Бог дает нам то, о чем мы не могли и мечтать. Он знает, что нам нужно лучше, чем мы сами. Его благословения необыкновенны. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Авраама, его удивительный путь веры. Вы услышите беседы под названием «Иди, не зная куда», обещания, которые никогда не будут забыты, «Когда праведник падает», решение, которое привело к разрушению. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильный Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Обзор жизни патриарха» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

Священном Писании записан такой стих. Матфея 6:20. «Собирайте себе сокровища на небе». Неразумно ли это прислушаться к словам Иисуса? «Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Всякое другое богатство — просто мираж. «Хочу, чтобы был со мной Иисус, не золото и серебро. Хочу Ему принадлежать, а не копить всю жизнь добро. Хочу с Иисусом быть всегда, и мне монет не нужен звон. Пускай влечет меня к себе всегда, рукой пронзенной Он». Оставайтесь с нами.

а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания на 3 октября записано в 3 книге Царств, в 19 главе, в 12 стихе. Там есть такие слова: «После землетрясения огонь, после огня веяние тихого ветра». Одну душу, достигшую зрелости и глубины в познании Господа, спросили, в чем секрет ее столь легкого успеха. Она мягко ответила: «Прислушивайтесь к предупреждениям». Мы потому так слабо понимаем Божью науку, что невнимательны к Его ласковым предупреждениям, Его мягкой строгости и тактичному принуждению к Его тихому голосу. Тихий голос тяжело услышать, его надо почувствовать. Его нежное давление на сердце и мозг подобно прикосновению утреннего ласкающего ветерка. Спокойный голос почти робко взывает к твоему сердцу, и если ты внимаешь ему, становится яснее и понятнее твоему внутреннему слуху. Этот голос предназначен слуху любви, а любовь всегда чутко прислушивается к малейшему шепоту. Но если в любовь не верят и не отвечают на ее зов, она уходит. Господь есть любовь, и если ты хочешь познать Его, постоянно прислушивайся к Его нежным призывам. В разговоре, когда хочешь вымолвить слово, прислушайся к предупреждению тихого голоса и промолчи. Если ты вступаешь на новый путь, кажущийся тебе правильным и ясным, и вдруг почувствуешь, как тихий голос полной уверенности войдет в твою душу, внимай ему, даже если с человеческой точки зрения это покажется безумием и изменит все твои жизненные планы. Научись ожидать проявления Божьей воли, открой Спасителю свои мысли и чувства, свои намерения и предоставь Ему самому осуществить их. Не полагайся на собственную мудрость. Иногда тебе будет казаться, что Божье действие противоречит Его планам на твою жизнь, что Он действует против себя. Просто слушай, подчиняйся и верь Господу, даже если это покажется безумием. Он в конце концов приведет твою жизнь к гармонии, хотя часто, раздумывая над тем или иным событием, тебе будет казаться, что Он готов проиграть в этой игре. Итак, если ты хочешь идти за Господом и познать Его, то не переживай о будущем. Подчинись Богу, даже если Он проводит тебя через тьму. Он сам засияет победным светом в тебе. В твоем сердце родится желание общения с Ним. Ты сможешь жить в постоянном общении с Богом, и тогда, даже через тяжелые испытания и ужасные трудности, ты сможешь пройти с Господом. Да, везде с Иисусом безопасен я, в темном царстве ночи Он звезда моя, без Него угас бы нашей жизни свет. Да, везде с Иисусом в сердце страха нет. Да, везде Он звезда моя, да, везде.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 18. Институты. Николай любил учиться и учился хорошо. После окончания школы он мечтал учиться и дальше, в институте. Последний класс средней школы Николай заканчивал вместе с другими двумя баптистами – Петей Глубоченко и Таней Маценко. Все трое сидели вместе на задней парте. Их не любили все учителя, но особенно завуч школы Елизавета Петровна, преподающая русский язык и литературу. На то у нее имелись свои причины. Во-первых, будучи ярой атеисткой, она не придерживалась даже традиционной православной религии, а тем более не любила сектантов. Во-вторых, она не любила Николая за оскорбление, которое он, по ее словам, нанес ей. Дело было так. Николай отвечал урок и ответил «хорошо». На дополнительные вопросы он тоже ответил правильно, а она все равно поставила ему тройку. Это задело старосту класса Лилю Филилееву, так как выпускной класс боролся за отличную учебу. Она стала спорить с завучем, а кто-то в классе достаточно громко сказал: «Вот сатана! Никогда никто не угодит ей!» А Николай добавил: «Нет, не сатана, а что-то хуже». Елизавета Петровна же отнесла сказанное кем-то слова к Николаю и утверждала, что именно он первый назвал ее сатаной. И хотя она действительно была дочерью его, человека-ненавистника, и служила ему, однако открыто признать его своим господином не хотела. Это имя ее коробило. Дело дошло даже до директора школы и педсовета, где устроили надлежащий допрос Николаю. Там ему задавали много вопросов о его вере, о его отношении к науке и о сатане. Кроме свидетельства о своем уповании, Николай объяснил, что он никак не мог назвать завуча сатаною. Напротив, он поправил того, кто назвал ее сатаной. Директор, решив выяснить дело до конца, поинтересовался, почему Николай не мог назвать ее сатаной. Согласно Библии, которая является основой нашей жизни, сатана и его бесы верят в живого Бога, а Елизавета Петровна вообще не верит. «Как же я мог назвать ее сатаной?» – в свою очередь спросил Николай. «Разумно», – согласился директор, – «но ведь ты добавил, что она хуже». «Да», — признался Николай, — «я сказал, она не сатана, а что-то хуже». «А что же может быть хуже сатаны?» — допытывался директор. «А вот этого я и сам не знаю», — ответил Николай. Посмеявшись над шуткой, его отпустили, а Елизавета Петровна затаила в сердце обиду. Как бы хорошо ни отвечал любой из них, она ставила только тройку и добавляла: «Все равно вам в институтах не учиться». Ученики же 10 класса эту «святую троицу» в кавычках, как их прозвала завуч, любили, привыкнув к тому, что они «баптисты» в кавычках. Но завуч школы не унималась. На выпускных экзаменах она Таню завалила, двум другим поставила по тройке. По всем остальным предметам у Николая не было троек как за год, так и по выпускным экзаменам. И, конечно, тройка его огорчила. Он мечтал поступить в институт, и вдруг в аттестате у него тройка. Будучи уже христианином, он не стал спорить и добиваться правоты, но смирился, хоть и с большим трудом. Помощь пришла к нему от Господа с другой стороны. Староста класса Лиля Филилеева организовала коллективное ходатайство перед директором школы и затем перед РАНО. После долгих ходатайств и немалых усилий старосты и комсомольцев Николаю была поставлена за сочинение четверка. Оказалось, что в его сочинении была поставлена всего лишь одна лишняя запятая. Но, как говорят, все, что делает Бог, все к лучшему. Или, как написано в Библии, все содействует ко благу. И эта видимая несправедливость послужила ко благу Николая. Он еще раз утвердился во мнении, что все в этом мире – ложь и обман. А у комсомольцев поколебалась вера в ум, честь и совесть, в кавычках, партийных работников. Но мечта о дальнейшей учебе у Николая так и не проходила. Через год он решил пойти учиться дальше. Выбор пал на медицинский институт. Он уехал далеко от дома, в Томск. Вступительные экзамены в институт он сдал легко и успешно. Его зачислили в институт, и после месяца полевых работ вместе со студентами он сидел в аудитории в белом халате и хирургической шапочке на голове. Однокурсник избрали его старостой курса. Это были 50-е сталинские годы, когда комсомол и партия были «рулевыми» в кавычках во всем. Николай с головой окунулся в познание медицинских наук. Учиться в институте в то время и не быть комсомольцем – это невозможно. Начались беседы с секретарем комсомольской организации курса, затем института и даже горкома. Но Николай оставался непоколебимым и не хотел идти ни на какие компромиссы с совестью. Наконец, ректор, вызвав Николая к себе, сказал: «Я тебя уважаю за твою честность и верность своим убеждениям. Я бы с тобой пошел в разведку. Знаю, не предашь. Но, — продолжал он, — я тебя уже долго отстаивал перед горкомом партии. Больше не могу. Я тебя должен из института отчислить. Если я этого не сделаю, меня снимут с этой должности, а следом выгонят и тебя тоже. Ты должен выбрать что-то одно – Бог или институт. Сегодня это несовместимо». И потом тихо добавил: «Души, а не тела, нужно лечить у людей. Посмотри, они все больные». Затем, помолчав, ректор сказал: «У меня в Новокузнецке есть друг, ректор политехнического института. Я тебя переведу к нему сразу на второй курс. Дам тебе рекомендацию». Итак, проучившись в медицинском институте 9 месяцев, окончив первый курс, Николай уехал в Новокузнецк. Там, благодаря рекомендации, Николая приняли сразу на второй курс горного факультета. В Осинниках была хорошая церковь Иванских христиан-баптистов, где пресвитером был тогда крекер Корней Корнеевич. Николай нашел эту церковь, быстро подружился с ее молодежью и был даже рад, что Бог повел его таким путем. Но сатана не дремал. Он нападал на христиан. Добрался он и до Николая. Однажды после обеда Николая вызвали в военкомат, где вручили повестку об отправке в армию завтра. Военком был непреклонен. Более того, он признался, что призыв Николая в армию он производит по звонку из горкома партии. «Не теряй времени, иди в институт, рассчитывайся там полностью, потому что туда ты никогда больше не вернешься». Николай, помолившись Богу, успокоился, доверив свою судьбу Небесному Отцу. Он съездил в институт, рассчитался и поехал в Осинники, чтобы попрощаться с молодежью. Весть об отправке Николая в армию быстро облетела верующие города, и вечером верующие собрались для провода в Николая. Много пели, читали, молились, давали пожелания Николаю, и только далеко за полночь разошлись. Утром Николай был в военкомате, где уже собрались некоторые из общины и молодежь. Призывников в тот день было мало. Подошел один большой автобус, и после прощания Николая вместе с другими призывниками повезли на вокзал, где посадили затем в вагон пассажирского поезда и повезли в Омск. Там формировался большой состав из утепленных товарных вагонов. Сюда со всей Сибири прибывали призывники, и через два дня длинный состав повез их на Дальний Восток, к месту службы. Так закончилось светское образование Николая, о котором он потом говорил. «Я прошел два института, но ни один не закончил». Спустя много времени Николай понял, почему Бог повел его таким путем, и был благодарен, что именно над ним исполнилось Слово Божие. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремии 29:11. Когда доверяешь Богу свои пути и планы, тогда Он устраивает их к нашему благу. Правда, Он это делает не так, как мы думаем, ибо написано «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Книга пророка Исаии 55:8-9. Еще римский философ Луций Сенека писал: «Глупо строить планы на всю жизнь, не будучи господином даже завтрашнего дня. Но человек строит планы, а Господь их корректирует по своему изволению. Будем доверять Богу свои пути и свои планы, ибо Слово Божие говорит: все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Луки, 12 глава, с 27 по 30 стихи. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры». Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Это говорит сам Господь. Это слова Иисуса Христа. Доверимся Ему и будем надеяться, что Он благословит нас во всем. В эфире BBN.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Есько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В предыдущих беседах о личности и деле Господа Иисуса Христа мы уже увидели, как Ветхий Завет предсказывает Его существование до земного воплощения, а также Его воскресение. Сегодня мы рассмотрим пророчества, в которых говорится о воплощении Сына Божьего, о том, как Он оставил небо и сошел на нашу землю для того, чтобы исполнить извечный Божий план спасения человечества. Воплощение является очень важной частью личности Христа и Его дела, потому что без Него земля навсегда была бы оставлена без Божьего присутствия. Не было бы у нас и заместительной жертвы смерти Христа, заплатившей за грехи людей. Не было бы будущего Царства Божьего для избранного Божьего народа. Воплощение Сына Божьего отражено в различных пророчествах, особенно часто в них говорится о рождении Христа. В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим некоторые из них. Однако, помимо этого, в Ветхом Завете содержится также пророчество о предтече Христа, который придет в Израиль как пророк с вполне определенной целью – приготовить путь для грядущего Сына Божьего. Мы говорим здесь об Иоанне Крестителе. Пророчество, которое было хорошо известно Израилю, содержалось в двух последних стихах в последней книге Ветхого Завета. «Вот я пошлю к вам Илию Пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного». И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Малахии 4:5-6. Иисус сказал своим ученикам, что Иоанн Креститель есть Илия, которому должно прийти. Для всех тех в Израиле, кто принял его как такового. Но поскольку большинство народа в Израиле отвергли Иоанна Крестителя, как обещанного Илью пророка, Илия для них все еще должен прийти. Но это произойдет в последние времена. Об Иоанне Писание говорит, что он был глас вопиющего в пустыне. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему». Исаии 43. Иоанн Креститель был объявлен последним пророком Израиля. Он таким образом явился связывающим звеном между Ветхим и Новым Заветами. Иоанн исполнил пророчество, касающееся его. После крещения Иисуса Христа об Иоанне Крестителе сказано немного. Его служение было недолгим. Царь Ирод приказал заключить его в темницу и позднее обезглавить. Иисус сказал об Иоанне Крестителе, что он был одним из величайших в Царстве Божьем. В Евангелии, однако, отводится много внимания воплощению Христа в человеческом облике, причем дается детальное описание этого воплощения. Доктор Луис Спержи Шейфер в своей книге «Христология» заявляет: «В то время, как синоптическое Евангелие, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, провозглашают человеческое рождение Спасителя, демонстрируя таким образом человеческую сторону Его личности, Иоанн в своем Евангелии показывает, как один из членов Божьего Триединства вошел в сферу человеческого обитания». Иоанн открывает свое Евангелие словами: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». Иоанна 1:1-2:14. Таким образом, Иоанн рисует Христа одновременно и Богом, и человеком. Это подводит итог нашему общему представлению о телесном воплощении Христа, как мы видим его в картине, представленной четырьмя евангелистами. Как сказал доктор Джон Уолвурд, Матфей преследовал своей целью представить Христа как Мессию и Царя Израиля. Марк показал Христа как слугу, подчеркнув его человеческую сторону. Лука подчеркнул достоверность исторических корней христианства. И как мы уже сказали, целью Иоанна было представить Христа как вечного Сына Божьего и нашего Спасителя. Рождение Христа. В Ветхом Завете мы находим некоторые упоминания, касающиеся рождения Христа. Некоторые из этих упоминаний носят косвенный характер, другие же являются непосредственными, прямыми пророчествами. Два из таких хорошо известных пророчеств мы находим в книге пророка Исаии. В стихе 14 7 главы пророка Исаии заявляется: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Те дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Второе пророчество содержится в главе 9 стихе 6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». И далее пророчество говорит о его грядущем царстве на земле. В Новом Завете мы находим ссылки на рождение Христа в таких книгах, как послание к римлянам 1:3. «О Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». В послании Галатам сказано: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». И мы можем привести еще целый ряд аналогичных ссылок на его рождение. Мы должны возблагодарить Бога за это откровение о его Сыне, Иисусе Христе. Откровение такое ясное, откровение, которое приносит радость святым и ведет к вере неспасенных. Хорошо раскрывается внутреннее значение рождения Христа и его прихода на землю в послании к Филиппийцам 2:6-7. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Сам Иисус неоднократно говорил, будучи здесь на земле, что Он пришел, чтобы послужить, а не чтобы Ему служили. И Он полностью отождествлял Себя с человеком, потому что стал совершенно подобен нам по плоти. И последний текст, который мы рассмотрим, взят из послания к евреям, глава 2, стихи 14 по 18. Здесь автор говорит о телесном воплощении Христа и о его причинах. А как дети, то есть люди земли, причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. И Ветхий Завет, и Новый Завет многочисленными текстами подтверждают во всех деталях рождение Господа Иисуса Христа. Однако именно в Евангелиях, как вы увидите в нашей следующей беседе, картина его воплощения дается наиболее подробно и ясно. Бог не оставил людей в неведении относительно своей искупительной цели через своего Сына Господа Иисуса Христа, который пришел на землю, чтобы отдать свою безгрешную жизнь в уплату за грех, ради освобождения нас от власти греха и смерти, чтобы мы смогли стать детьми Божьими через веру во Христа Мессию.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Вы слушаете библейское радио BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 32:8. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Честность – очень ценное человеческое качество. Ничто так не свидетельствует о нашем нравственном и духовном состоянии, как честность. Честный – это искренний, справедливый, добросовестный и безупречный в своих помышлениях, словах и делах человек. Он не желает себе блага и богатства за счет других людей и боится худой молвы. Помните, мы прочитали: «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Давайте проверим наше стояние пред Богом. Честны ли мы во всем? Будьте с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Ригозова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Задал следующий вопрос. Верите ли вы тому, что пишут газеты? Ну и хор голосов ему ответил: нет, не верим. Был второй вопрос. Верите ли вы всему, что говорит Библия? Верим, ответил народ. Тогда был третий вопрос. Тогда почему вы все-таки больше читаете газеты, чем Библию? Это можно сказать о всех средствах массовой информации, и телевидение, и радио. И вот, к великому сожалению, дети Божии уделяют больше времени на то, чтобы слушать разные истории, неправды, вместо того, чтобы вникать в книгу Божию, истины. Я хотел бы, чтобы мы сегодня открыли 17 главу Евангелия от Иоанна. Это особенная глава. Особенная глава, потому что в ней представлена молитва Иисуса Христа, которую по праву назвали первосвященнической молитвой. Это одна из величайших молитв, которая выражает самые глубинные чувства нашего Господа и Спасителя. Эта молитва очень и очень глубока, чтобы постичь ее до конца. И я хотел бы ее рассмотреть под одним углом зрения. Здесь столько много мыслей, только под одним углом зрения. Что говорит Христос в своей молитве о том, что Он сделал для своего народа? Что сделал Христос для тебя и для меня? Итак, мы прочитаем эту молитву. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так они, да будут в нас едины, да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал мне, Я дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал мне, Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Я открыл им имя твое и открою, да любовь, которой ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Братья и сестры, вы знаете, что Христос уже завершил в Сионской горнице все, что Он хотел сделать. Он омыл ноги Своим ученикам, Он затем преподал им величайшее, глубокое наставление. После этого наш благословенный Господь установил Новый Завет, и Он сказал, что исполнилось время, нам нужно идти с вами в Гефсиманский сад для молитвы. И прежде чем мы туда отправимся, я хочу за вас помолиться. Мы прочитали с вами после сих слов, то есть после всех наставлений, после всех действий, Иисус возвел очи свои на небо и сказал. Дорогие братья и сестры, после того, как Христос перестал разговаривать с учениками от лица Бога, Он стал разговаривать с Богом от лица Своих учеников. И Он в этой молитве сказал очень важные вещи. И, в принципе, в этой молитве три главные темы мы могли бы выделить. Первая тема – это отношение Христа с Небесным Отцом. Вторая тема – отношение Христа к Своим ученикам и отношение Христа к погибающему миру. Мы сегодня остановимся только на одной теме. Это как относился Христос к Своим ученикам, что Он сделал для них. Это очень важный вопрос. И в лице учеников мы себя можем представить. Мы можем осознать, что сделал для нас Господь. А для чего это нужно, братья и сестры? Ну, прежде всего, потому что есть заповедь Божья – познавать Бога во всех делах Его. Поэтому все, что делает Бог, для нас очень и очень важно – мы должны это оценивать, мы должны это знать. И когда мы будем знать эти дела Божьи, тогда перед нами станет следующая наша обязанность – прославлять Его за эти благодеяния. Помните, в 102-м псалме сказано: «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». И, конечно, последнее, для чего нам все это нужно знать – мы должны пользоваться плодами труда Господа Иисуса Христа. Когда я размышлял над этой темой, анализировал 17 главу Евангелия от Иоанна и отвечал на вопрос, что сделал Христос для Своих учеников, для нас с вами, я нашел 9 великих дел. У нас нет времени рассмотреть их все, мы остальные дела перенесем на вечер, но сколько нам позволит время, мы сегодня рассмотрим эти важные дела. Прежде всего, братья и сестры, Христос, это Его первое важное дело, принял Своих учеников как великий дар Небесного Отца. В этой молитве 6 раз Он употребляет одно и то же словосочетание, которых Ты дал Мне. Это стихи 6, 8, 9, 10, 12, 24. И все это говорит об очень важные вещи вот в этом факте, что Бог дал учеников Иисусу Христу. И Христос видит этот дар предназначенным даром. Это значит, что ученики были избраны для того, чтобы быть подаренными Господу Иисусу Христу. Христос ясно сказал об этом. Еще раз обратим внимание на 6 стих. «Я открыл имя Твое человеком», Он имеет в виду Своих учеников, «которых Ты дал Мне от мира, они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое». То, что ученики были предназначены, предизбраны стать даром для Иисуса Христа, на это указывает Слово Христа: «они были Твои». Но, кажется, это никак не согласуется с тем, что на самом деле произошло. Ведь на самом деле ученики стали учениками Господа 3 года назад. А Христос заявляет, что они раньше, еще до создания мира, они были твои, не стали твои, они были твои. Христос говорит на языке вечности. На языке земного времени ученики стали принадлежать Христу действительно 3 года назад. Однако в планах Божьих они уже были вписаны учениками прежде создания мира. Послание Ефесянам 1 глава ясно утверждает, что мы были избраны во Христе прежде создания мира. Поэтому мы являемся вот таким предназначенным Богом даром. Вы знаете, Христос был очень твердо уверен, что все, что Он сделает с учениками, будет иметь вечные последствия. Он не сомневался, что, будучи избранными, ученики такими останутся до конца. Они не смогут утратить своего назначения. Вы помните, Он сказал ученикам очень ясно: «Вы сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Помните? Если бы Христос не верил, что это произойдет именно вот с этими учениками, за исключением Иуды, Он сказал бы им следующим образом: «Возможно, или если у вас все нормально получится, и вы окажетесь достойными, вы и воссядете на этих престолах судить 12 колен Израилевых». Но, братья и сестры, Христос не сказал «если» или «возможно». Вот этим ученикам Он сказал: «Вы обязательно сядете и будете судить». Христос смотрел на учеников глазами вечности и измерял их мерой вечности. Братья и сестры, то же самое отношение Христа и к нам. И в нас Он видит предназначенный дар, не случайный совершенно. И вы должны сказать себе: «Я не случайно появился на свет». Я не случайно соприкоснулся с истиной. Я не случайно заимел интерес к вере. Я не случайно понял Евангелие. Я не случайно испытывал угрызение совести, когда чувствовал и понимал, как это Писание обличает меня в грехах. Я не случайно принял решение посвятить свою жизнь Господу. Я это сделал, потому что был избран Богом к этому. Мы были собственностью Небесного Отца до того, как пришли в этот мир. Правда, исторически мы были призваны в определенный год, день и час, но мы стали Его исторически, потому что были Его всегда. И вот эту вещь нам обязательно нужно знать. Мы предназначенный дар для Бога. Идея избрания, предвечного избрания – повергает некоторые души в трепет. А вдруг я не являюсь этим даром Божьим? Вдруг я не избран? Ответ следующий, братья и сестры. Избрание – это прерогатива Бога. Мы призваны просто Ему повиноваться. Когда души говорят: «А я не буду следовать за Богом, может быть, Он меня не избрал, и что это я напрасно буду за Ним следовать и напрасно молиться», они просто не понимают, что их ответственность не изыскивать у Бога, избрал Он их или нет, а Ему повиноваться. А Бог ясно сказал, что Он повелевает всем людям повсюду что сделать? Покаяться. Поэтому ответственность любого человека – это покаяние пред Богом. Но, конечно, все-таки мы неизменно узнаем о нашей избранности. Вы помните, когда-то рыбаки, Иаков и Иоанн, услышали призыв Христа: «Следуйте за Мною». И что они сделали? И они, оставив лодки отца своего и оставив все, там сети, пошли и последовали за Христом. Они повиновались, и потом они поняли, что они избраны. Мытарь Матфей услышал от Иисуса: «Следуй за Мною». И он повиновался словам Господа Иисуса Христа и пошел. И впоследствии он вместе со своими друзьями услышал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Братья и сестры, избрание помогает нам стабилизировать вот наше духовное состояние. Мы должны понять, что мы не живем в мире случайного. Мы должны понять, что Бог заранее все знает, Он управляет всем. И плохими событиями, и хорошими событиями, и скорбями, о которых Петр Степанович говорил, и благословенными вещами. Бог управляет всем. Вот это дает нам действительно покой. Спержен говорил, что идея Божьей власти является той мягкой подушкой, на которой может отдохнуть уставшая голова верующего человека. Господь, Ты все знаешь. Иосиф понял, вот это после многих и многих испытаний. Послушайте, он действительно, пройдя самые жуткие обстоятельства, он понял, что он не живет в мире случайного. Вот после смерти отца пришли к нему братья, он уже стал вторым человеком в Египте. Пришли его братья. Они так переживали, что вдруг Иосиф им отомстит за то зло, которое они ему причинили когда-то. Вы помните, они его бросили в яму, они его хотели убить, потом они его продали за 20 серебряников измаильтянам. И кажется, все шито-крыто, они обманули отца, но через много лет они встретились, лет через 20. И вот, когда отец умер, а они думали, что вот именно отец их защищает от гнева Иосифа. Вот когда отец умер, эта защита земная ушла, и они встревожились о своей жизни. Пришли к Иосифу, упали перед ним. «Пощади нас, прости нас, мы виноваты перед тобою». И вот что сказал Иосиф, послушайте. «Не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, и очень важные слова, послушайте. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог». Действительно, много лет спустя Иосиф понял, что Бог использовал и вот злые намерения братьев во благо ему. Братья и сестры, мы предназначенный дар. И пусть в этом сознании успокоится ваше сердце. Ничего с вами не случится из того, чтобы Бог не хотел, чтобы не случилось. Все послужит в конечном счете ко благу. Ни один из учеников не сбился с пути. Ни один не погиб. Второе. Христос видит в своих учениках прекрасный дар. То есть чудесный дар. Ведь в принципе, братья и сестры, Христос был готов принять из рук Отца любое. Даже самое горькое, самое ужасное, как полынь. Он был готов это принять. Он сказал Петру: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Но вот в нас Он видит не горькое что-то, не полынь, в нас Он видит прекрасный дар. И здесь я хотел бы, чтобы мы обратились к посланию святого апостола Павла к евреям и прочитали во 2 главе 11 и 14 стихи следующие слова: «Ибо освящающий и освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя. И еще, я буду уповать на Него, еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Братья и сестры, посмотрите на то, как высоко ценит Христос вас. Мы прочитали, Он не стыдится назвать нас братьями. Наоборот, Он хвалится: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Он знает, сколько у нас немощи, Он знает, сколько еще прегрешений, Он знает все падения наши, и однако же Он не стыдится. Почему? И ответ следующим, братья и сестры. Он смотрит на нас с перспективы вечности. Когда рождается ребеночек, Вы знаете, он такой маленький. Еще в нем нет какой-то красоты. Но ни одна мать не стыдится такого младенчика, да? Почему? Она смотрит в будущее. Когда-то этот ребеночек расцветет, волосы отрастут, кожица станет беленькой, он будет ножками бегать. И вот, глядя в будущее, мать любит свое дитя. Вот точно так же Христос, Он уже знает, кем мы станем в будущем. Он знает, какое славное тело подарит Он искупленным. Какой славный разум будет у них. Какие великие чувства. Он знает, что когда-то они будут подобны Ему, как Он есть. И Он не стыдится, взирая в это будущее, говорить: «Вот я и дети, которых дал Мне Господь». Мы драгоценный дар. Бог отдал нас Христу, как овец пастырю, чтобы оберегать нас, как больных врачу, чтобы нас лечить, как детей воспитателя, чтобы нас воспитывать. Поэтому пусть наша душа успокоится в этом удивительном факте, что мы являемся даром для Господа нашего Иисуса Христа, даром предназначенным и даром весьма драгоценным, который Он не согласится отдать ни за какие сокровища мира, ни за что не откажется от вас и от меня. Второе. Христос открыл Своим ученикам имя Бога. Обратим внимание на 6 стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне. От мира они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое». Братья и сестры, снова Христос подчеркивает предвечное избрание учеников. «Они были Твои, Ты Мне их подарил». И поскольку Его ученики – драгоценные создания, то Он открыл им драгоценное имя Бога. Вы знаете, ученики же не были невеждами в Писании. Еврейский ребенок уже в 5 лет знал содержание Пятикнижья. Он знал многие отрывки наизусть. Я уже говорил, что среди евреев было такое, не то что мнение, а была такая поговорка, что ребенок скорее всего забудет свое имя, чем забудет то, чему учит Священное Писание. Братья и сестры, ученики знали прекрасные имена Бога. Бог Всевышний, Бог Всемогущий, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог Евреев, Иегова, Адонай, Саваоф, Заступник, Искупитель, Крепость, Твердыня, Создатель, Альфа и Омега, Врач, Ветхи днями. Все эти чудесные имена Бога были открыты человечеству, были открыты Его народу вот в Ветхом Завете. И вот теперь Христос говорит Богу: «Я», и в этом было Его дело, «Я открыл имя Твое человеком». Какое имя открыл Своим ученикам? Какое имя Бога открыл нам Иисус Христос? Вы думали когда-нибудь об этом? Ответ следующим. К этим чудесным именам добавлено «Отец Господа нашего Иисуса Христа». Это самое полное, самое славное имя Христа. Вернее, имя Бога. Отец Господа нашего Иисуса Христа. И вы знаете, тот человек, который говорит: «Я верю в Бога, я верю в Иегову, я верю в Адоная, я верю в Аллаха», и может перечислить нам множество имен Бога, которые он исповедует и в которых их и в которые верит, но который одновременно не может сказать, что он верит в Бога как Отца Господа нашего Иисуса Христа. Такой человек вообще не знает Бога. Такой человек никогда не войдет в вечность. Потому что только через это исповедание Бога мы с вами спасаемся. Мы можем призывать Его. Мы можем доверяться Ему. И вы знаете, для апостолов это было очень важным, с охотой употреблять имя Бога как Отец Господа нашего Иисуса Христа. Вот несколько текстов. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби». Павел показывает вот правильное исповедание имени Божьего. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Ефесянам, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Именно этот Бог дает нам благословение во Христе. «Этого Бога мы хотим и должны славить, дабы вы единодушно», послание Евреям 2.11, «дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, Христос открыл нам это чудесное имя Бога. Если кто-то из нас, находящихся здесь, не может уверовать, что вот у Бога есть такое имя, вы должны знать, что вы погибший человек. Точно так же, как свидетели Иеговы, погибшие люди, потому что они отрицают божество Христа, сыновство Христа, в полном смысле этого слова. Ведь сказать, что Бог является Отцом Иисуса Христа, это заявить о том, что Христос был рожден от Отца. Сказать, что Христос был рожден от Отца, это значит сказать, что у Христа все свойства всемогущего Бога. Точно так же, как у человека, рожденного от человеков, все человеческие свойства. И вот это новое имя Бога дает нам серьезное основание для ответа на наши молитвы. Ведь мы должны приходить к великому Богу во имя Господа Иисуса Христа, во имя Его Единородного Сына. И мы должны называть Его Отец Господа нашего Иисуса Христа. Христос заявил: «Все, о чем вы попросите Отца во имя Мое, даст вам». Дорогие друзья, вы помните этот стих, великолепный, из Римлянам 8.32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего». Так что нам Господь открыл вот это удивительное имя Бога, которое мы призываем в нашей молитве. Мы осознаем, что Христос является таким же Богом. И мы знаем, что Небесный Отец – ради своего возлюбленного Сына даст нам все, в чем мы нуждаемся. Третий дар, который дал Христос ученикам, заключается в том, что Он передал им свое Слово. 8 стих 17 главы. «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Дорогие друзья, вы знаете, что Христос очень много говорил, очень много учил. И здесь сказано, что Он передал им слова Божьи. Означает ли это, что Христос им растолковывал значение Ветхого Завета? Конечно. Но не только это, дорогие друзья. Христос не только проповедовал и объяснял Писание Ветхого Завета, Христос еще сказал что-то, что стало дополнением к Библии, стало ее составной частью. Когда вы спрашиваете, как евангелист Иоанн мог запомнить вот такую сложную молитву в 17 главе, прочитанную нами. Но в самом деле, вот вы можете эту молитву прочитать раз 50, и вы ее не перескажете. Ни за что. Я ее не смогу пересказать. Может, при особой памяти и усердии вы сможете заучить наизусть, но вам потребуется много времени. Как Иоанн, услышав один раз молитву Христа, и не имея диктофона, не имея ручки, и не обладая стенографическими навыками, как он мог запомнить все это? Ответ очень простой. Христос сказал: «Дух Святой придет и напомнит вам все, что Я говорил вам». Мы можем многое забыть, ученики многое забыли, но Святой Дух ничего не забывает, и Он напомнил слова Христа. Дорогие друзья, люди говорили, что Христос проповедовал так, как ни один из людей не проповедовал. И действительно, Христос сказал то, что мы не найдем в Ветхом Завете. Христос показал нам образ Небесного Отца в этой притче о блудном сыне. Великий Бог – это тот, кто ждет возвращения грешников, кто награждает раскаявшегося всеми благами и вечной жизнью. Христос ответил на вопрос, как мы должны жить в этом мире. Он дал нам Нагорную проповедь. Пожалуйста, живите так, как дети царя. И вы знаете, Христос объяснил, какие будут последствия, если человек станет его учеником. Он сказал, что такой человек становится участником Нового Завета, и он будет иметь вечную жизнь. Вот таких слов вы нигде не найдете в Ветхом Завете. Ни на Горной проповеди, ни Нового Завета, ни притча о блудном сыне. Если бы у нас был только Ветхий Завет, никто бы никогда не наследовал спасение. Ветхого Завета достаточно, чтобы нас проклясть, но не нас спасти. А вот то, что сделал для нас Господь, описано в Новом Завете. И мы должны благодарить Бога за это. Дорогие друзья, вот эти дары дал своим ученикам наш благословенный Господь. Какое будет наше отношение к этому? Я думаю, во-первых, мы должны благодарить Бога за то, что мы являемся по Его избранию для Него даром, даром, который Он не утратит. Мы должны благодарить Бога за то, что Он открыл нам чудесное имя Свое, что ко всем прочим именам, которые нам уже даны в Писании, мы с особой радостью и прибавляем это «Отец Господа нашего Иисуса Христа». Мы можем благодарить Бога за Его Евангелие, за Новый Завет, который Он нам дал. Это наш путеводитель по земной жизни. Мы должны жить по нему, как дети Нового Завета. И пусть нас благословит Господь, пользуется этими сокровищами для славы Его имени. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что сегодня мы услышали эти важные, драгоценные истины Твоей молитвы. Эту молитву не придумали люди. Ею молился Ты, движимый Святым Духом. И каждое слово этой молитвы является истинным словом. И мы верим каждому слову Твоей молитвы. Верим, Господи, что мы являемся для Тебя предназначенным даром. Господь Иисус, слава Тебе, что Ты усмотрел в нас драгоценный дар. Мы часто не думаем о себе, что мы являемся действительно какой-то драгоценностью для Тебя. Иногда нас одолевает мысль, что мы больше для Тебя бремя, чем драгоценность. Господь, Ты знаешь, мы люди, мы живем на этой земле. На нас влияют многие удручающие обстоятельства, поэтому мы больше мыслим земными мерками о себе, нежели мерками вечности. Господь, прости нас за нашу близорукость. Помоги нам смотреть на себя теми же глазами, которыми смотришь на нас Ты. Слава Тебе, великий Бог, что Ты дал нам право назвать Тебя Отцом Господа нашего Иисуса Христа, Отцом Твоего единственного любимого Сына. Господь, мы присваиваем это чудное обещание себе, что если Ты его не пощадил, но отдал на страшные муки ради спасения нашего, то с Ним Ты дашь нам все, в чем мы нуждаемся. Господь, помоги нам довольствоваться малым, когда Ты даешь. Помоги и научи нас жить большим, когда Ты это посылаешь нам. Господь, помоги нам жить во всем для Твоей славы, сознавая, что мы Тебе принадлежим от вечности. Господь, мы благодарим Тебя, что у нас есть Евангелие, которое показывает, какой прекрасный Ты, которое содержит чудесные Божьи обещания спасения. И они очень простые и ясные. Ты сказал, всякий, кто будет веровать, спасется. Не делать, как требовал этого Ветхий Завет, но просто Тебе довериться. Господь, мы Тебе доверяемся. Мы хотим прославлять Тебя в этом приобщении крови и телу Твоему. Услышь нас во имя Твое Святое. Аминь.
0: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастора Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.

Друзья, те, кто до сих пор не верит в Христа, как в своего Спасителя, воззовите к Иисусу Христу, доверьтесь Ему, как своему Спасителю, умершему за вас, и попросите у Него прощения грехов. А в Библии сказано так: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими», то есть детьми Божьими. Хотите иметь эту власть? Менее чем за 5 минут вы сможете обратиться к Господу в молитве, и Он простит вам все ваши грехи. В эфире BBN.

0: В эфире Бибиан. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Стих «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Откровение» 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. «Откровение» 21:4.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Вам приходилось когда-нибудь слышать подобную жалобу? Сколько бы ни знал, в этой организации не продвинешься вперед. Здесь все зависит от того, кого знаешь, а не что. Знаешь соответствующее лицо и пошел вперед. Бывает такое? Да, бывает. Ясно, что это результат человеческого подхалимства. По знакомству люди пробиваются на ответственные посты, не имея ни знания, ни способности для таких должностей. Печальные последствия такой несправедливости видны повсюду. Но, как ни странно, в области духовной жизни наше благо зависит именно от того, кого мы знаем. Это не значит, что не важно другое знание. Нет, я скажу, очень важно, что оно даже необходимо, но в первую очередь нужно познать определенную личность. Итак, мой дорогой друг, твое вечное блаженство зависит не от того, что ты знаешь, но кого ты знаешь. Необходимость знания этого определенного лица подчеркивается во всей Библии. Оно необходимо, во-первых, чтобы унаследовать жизнь вечную, и дальше, чтобы возрастать в духовной жизни. Иначе говоря, не знание о Боге, а знание Бога в лице Иисуса Христа спасет человека. Хорошо знать о Боге. Такое знание весьма желательно, но оно не спасет человека. Тот же самый принцип относится к духовному развитию и росту чада Божия. Отлично и даже необходимо знать законы, которыми руководится эта новая жизнь. Но и это знание никакой пользы не даст, если мы не имеем постоянного общения с Иисусом Христом и не стремимся к большему познанию Его. Возьмем в пример апостола Павла. Начнем с его обращения. Как обратился он? Имейте в виду, что он не был какой-нибудь невежда в знании о Боге и Священном Писании. Это был глубоко религиозный человек, большой знаток Библии. Он отлично знал все пророчества о Мессии и все же не узнал его. Наоборот, он был ярым гонителем учеников Иисуса и верующих в Него. И вот когда по дороге в Дамаск он был поставлен перед тем, которого он гнал, то обратите внимание на его первые же слова. Они выражали вопрос. Слушайте, кто ты, Господи? И что Господь ответил ему? Я Иисус, которого ты гонишь. И сразу после этого, пораженный этой личной встречей, Савел говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» Вы заметили, сперва кто, а затем что? Именно в этом порядке. Прошли годы, и из свидетельства Павла мы видим, что весь секрет его духовного роста зависел от того, что личность Христа была у него всегда на первом месте. «Я все почел читою», так говорит он, «ради познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор». Чтобы приобрести больше знания о Христе? Нет, он говорит, чтобы приобрести Христа. Это было для него приоритетом, и он у него никогда не изменился. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Так пишет он в своем последнем послании своему сыну по духу Тимофею. Он не говорит: «Ибо я знаю, во что уверовал, и поэтому уверен». Нет, но «в кого уверовал». Но разве не важно знать библейские доктрины и учения? Обратите внимание, как в этом же своем последнем послании Тимофею Павел подчеркивает необходимость держаться здравого учения. Он его предупреждает, что будут те, которые отступят от истины и будут разрушать веру у людей. Злые люди, говорит он, и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А Тимофею он говорит: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». И дальше апостол Павел указывает ему на необходимость пребывать в Слове Божьем, говоря: «Ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Дальше он говорит: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». И теперь слушайте: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». О ком говорит тут Павел? Кто они такие, эти учителя, и те, которые хотят таких учителей? Это не были какие-нибудь язычники, нет, но люди, которые именовались христианами. Да, это люди, которые, как апостол Павел говорит в этом же послании, имеют вид благочестия, силы же его отрекшейся. К ним принадлежат те, которые всегда учатся, но никогда не могут дойти до познания истины. Почему они такие? Потому что они никогда не познали самого Господа. Дорогие друзья, как бы человек ни изучал и знал Библию, он рано или поздно заблудится, если он не познал ее автора и не в общении с ним. Только тот может понять истину и будет держаться чистоты веры евангельской, который поставил себе целью познать автора Библии. Причина всякого заблуждения и малейшего уклона от библейских истин истекает от пренебрежения личности Иисуса Христа. В то же время, пропорционально нашей преданности личности нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, будет возрастать и ясность, и правильность нашего понятия учения Слова Божьего. Не иначе. Сперва мы должны найти ответ на вопрос «кто?», а потом уже «что?». И когда мы будем придерживаться именно этого порядка, тогда будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен, как мы прочли в 17 стихе этой 3 главы. Уверенность исходит не от того, что мы знаем, но кого мы знаем. Сказав все это, я хотел бы в сегодняшней беседе сосредоточить наше внимание на второй части 12 стиха 1 главы 2 послания к Тимофею. И особенно на одном слове в этом стихе. Но сперва прочтем этот стих. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день». Слово, на которое мы должны обратить особое внимание в этом стихе, это слово «залог». Залог – это то, что сдается на хранение. Это вклад или задаток. И чтобы понять весь смысл этого стиха, необходимо удостоверить, чем является этот залог и кто кому вручил его. Некоторые утверждают, что Павел передал залог свой на хранение Господу. И под залогом апостол Павел имеет в виду свою душу, свою жизнь, да, все, что он имеет и чем является. Все это он поручил на хранение Иисусу Христу. И он говорит, что зная, в кого я уверовал, я уверен, то есть я вполне убежден, что он силен сохранить этот мой залог на оный день. Он знает, что никто и никто не в силах его похитить из пронзенной руки Спасителя. Это одно истолкование. Другое истолкование такое, что Бог вручил, то есть верил залог Павлу. И Павел говорит: «Зная его, я уверен, что этот залог мой, который он мне дал, он же силен сохранить до дня своего явления». Читая этот текст в нашем русском переводе, можно понять и так, и так. И выходит, что оба истолкования были бы правильными. И притом истина в обоих истолкованиях согласуется с учением Слова Божьего. Но если мы тщательно исследуем этот текст в подлиннике, то обнаружим, что второе истолкование верное. Павел говорит, что то, что было вручено ему, он уверен, что вручивший силен сохранить его на оный день. Павел, получив этот залог от Господа, очень дорожил им, и чтобы не подвергнуть его, то есть этот залог, опасности, он поручает его самой высшей силе на хранение, самому Богу, который его и дал ему. «Зная Бога, — говорит Павел, — я уверен, что Он силен сохранить этот залог мой до самого конца». Теперь как следует нам понять это слово «залог»? Что имел Павел в виду под этим словом? Что залог был чем-то веренным ему Богом, это мы видим из текста. Бог ему что-то вручил, что-то верил. В этой же главе, спустя пару стихов, Павел говорит Тимофею: «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». О каком это залоге он напоминает Тимофею? Из контекста мы видим, что залог этот касается здравого учения, который Тимофей слышал от Павла. Об этом сказано в 13 стихе. В своем первом послании тому же Тимофею, в заключительном предложении, Павел говорит: «О, Тимофей, храни преданное тебе». И что он имеет в виду? Что преданное Тимофею – это здравое учение, чистота евангельской истины, мы видим из остального предложения. «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Залогом этим было то, к чему Павел был назначен самим Богом. В 11 стихе он говорит: «Я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников». О, как он дорожил своим призванием, этим залогом! В первом послании он пишет о славном благовестии блаженного Бога, которое мне верено. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он призвал меня верным, определив на служение». Как он был осторожен, как он бодрствовал над этим залогом, чтобы ни в коем случае его не злоупотребить. Как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу, пишет он верующим в Фессалониках. «Ибо никогда не было у нас ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель». Ради Евангелия, ради этого залога, сколько Павел пострадал. С самого начала, когда он встретился со своим Господом и Спасителем, Господь говорит Ананию о нем, что «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Залог, веренный ему Богом, стоил Павлу много. Сколько он страдал? Постоянно был он преследуем, сколько раз в узах, многократно при смерти, терпел побои, и в конце его ожидала мученическая смерть. И это он знал. Когда он написал свое последнее послание Тимофею из тюрьмы, он говорит: «Я уже становлюсь жертвою», говорит он, «и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Всеми путями враг пытался похитить у него этот залог, и апостол Павел отлично знал, что это и было целью врага. Похитить этот залог у него. Нам, говорит он, небезызвестны его умыслы. Угроза врага проявляется не всегда в лобовой атаке. Он часто принимает вид ангела света и предлагает всегда какой-нибудь, иногда кажется очень незначительный, уклон от истины Слова Божия. Точнее говоря, компромисс с истиной. Вот почему больше всего попадает под обстрел врага те, которые верно исполняют веренное им Богом провозглашение благой вести погибающему миру, проповедь Слова Божия. Таковых враг боится. Он знает, что благовествование Христово есть сила Божия ко спасению всякому верующему. И, возлюбленные, каждому из нас Бог поручил это святое дело – быть свидетелями Его и Его Слова. Залог это был верен не только Павлу, другим апостолам и Тимофею, но и каждому из нас. Все мы призваны быть домостроителями тайн Божьих. Этот залог Бог вручил тебе, мой дорогой брат и дорогая сестра. И что же требуется от домостроителей? Чтобы они оказались верными. Апостол Петр говорит: «Служите друг другу, каждый тем даром». Это и есть этот залог. «Какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Этот залог мы должны хранить паче всего хранимого. Вот почему Господь постоянно говорит, чтобы мы бодрствовали. Почему? А чтобы не допустить вора подкопать дом наш и похитить у нас добрый залог, данный нам Богом. Господь требует от нас верность, бдительность, но в то же время Он знает, что сами мы не в силах хранить его. Поэтому и нам принадлежат эти слова, сказанные Павлом своему юному сотруднику: «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Каждому из нас Господь верил наш залог, и от нас требуется верность. Но вопрос: как могу я быть верным? Только через личное познание Его самого. Тогда мы можем быть уверены, поручив наш залог Иисусу Христу, что Он силен сохранить его до самого конца. Слава и благодарение Ему. Помните притчу о талантах? Каждому из слуг даны были таланты по их силам. И вы помните, как один из них закопал свой талант, свой залог, который дал ему господин его. Почему он его закопал? Очень просто. Раб этот не знал господина своего. Его же слова свидетельствуют об этом. Слушайте, что он говорит: «Я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл залог твой в земле. Вот тебе твое». Что сделали другие? Они пустили свои таланты в оборот и приобрели вдвойне обратно. «Я, — говорит Павел, — поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Не все мы можем сказать, что мы поставлены проповедниками или апостолами или учителями, но все мы поставлены быть свидетелями и домостроителями тайн Божьих. Это и есть наш залог. Но верность ему не обойдется без страданий. И вот почему так важно, чтобы мы знали Христа. Знать его значит быть уверенным в нашем спасении, в нашем призвании и в его силе сохранить то, что мы ему вручили. Нам не нужно тогда бояться врага, но мы можем смело идти в бой с начальником и совершителем веры нашей во главе. Слава и благодарение Ему, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Имеешь ли ты, мой друг, такую уверенность? Если нет, тогда мой следующий вопрос к тебе: знаешь ли ты Его? Имел ли ты личную встречу с Ним? Если нет, то знай, что Христос здесь, сейчас и зовет тебя. Он тебе говорит: «Приди ко мне, труждающийся и обремененный, и я успокою тебя». Ты должен признать свой грех, исповедовать его ему, и он простит. Иначе ты не можешь прийти к нему. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Приди таковым, как ты есть, и он примет тебя, спасет тебя, и ты будешь чадом Божьим. Так только ты можешь познать его лично. А знать его лично значит иметь жизнь вечную.
0: На этом этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и снова упоминаем о том, что эта святая книга может быть разделена на три части согласно ее содержанию. Первое. Возвещение о Царе, Христе. Первая глава с 1 стиха по 4 главу 11 стих. Вторая. Манифест Царя. 4 глава 17 стиха по 16 главу 20 стих. Третье. Отвержение Царя Христа Иисуса. 16 глава с 21 стиха по 28 главу 20 стих. Апостол Матфей делает особое ударение на мысль, что Иисус Христос является Спасителем мира, а также Царем Израиля. Глубокой скорби Он был отвержен вождями Израиля и предан смерти. Об этом Господь Иисус говорил Своим ученикам, что Ему должно идти в Иерусалим и пострадать там, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ученики печалились и страшились, слыша такие слова Учителя. Им было трудно понять трагическую действительность. Господь Иисус, однако, знал об этом. «О Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, но вы не восхватили». «Все дом ваш остается пуст». 23 глава с 37 по 39 стих. Он произнес эти слова при торжественном входе в Иерусалим. Тогда он заплакал. Первосвященники же негодовали, что народ так радостно сопровождал его, прославляя имя Божие. Когда мы приходим к 24 главе, то видим опять, что Господь Иисус открывает будущее ученикам Своим. Он заботится о них, дает им ободрение. Читаем 24 главу с 1 стиха. «И вышедший Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». А потом ученики приступили к Нему наедине и спросили, «Скажи нам, когда все это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» 24 глава, 3 стих. Ученики видели, что Он опрокинул столы менявщиков денег и изгнал торговавших в храме. Его притча о виноградарях, которые убили сына хозяина виноградника, также беспокоила вождей религиозных. Они знали, что о них Иисус говорил. Ученики же желали знать будущее. Господь Иисус открыл грядущие века и свою славу и владычество. Несомненно, что главы 24 и 25 Евангелия от Матфея дают яркую картину будущего, когда Господь Иисус Христос, как Царь, будет действовать, чтобы установить Свое Царство правды на земле и занять престол. Когда Он говорил с учениками на горе Елеонской, то имел в виду главным образом народ израильский. Слова Господа Матфея, 24 глава, с 37 по 41 стих, открывают истину о наступлении Царства Небесного на земле. Тогда Он примет престол Давида в Иерусалиме. Упоминание о потопе свидетельствует о судах Божиих над безбожными людьми, а также о входе в это царство людей, спасенных Христом, уверовавших в Него. В это время остаток Израиля также примет в сердца свои Агнца и Царя Господа Иисуса. Они воззрят на Того, Которого пронзили, как сказано в книге Откровения. Господь Иисус сопровождает эти слова Свои предупреждением. «Итак, бодствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет». Несомненно, что слова Учителя радостно волновали сердца учеников, когда Он говорил: «Сын Человеческий пришед во славе Своей со святыми ангелами и воссядет на престоле славы». Нет удивления для нас, когда мы читаем, что ученики спрашивали Его в день вознесения на небо: «Господи, не в сие ли время Ты восстанавливаешь царство Израилю?» Но им необходимо было понять многое. Господь Иисус говорил о событиях, которые совершатся вскоре, и о других, о событиях времени будущего века. Время быстро приближалось, когда Христос, Царь, будет отвержен в Иерусалиме. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить Его. 26 глава, 3 стих. Господь Иисус знал, что Его крестная смерть приблизилась. Он знал, как все это произойдет, и кто предаст Его, поэтому Он приготовлял к этому учеников Своих. Вспомните чудное поклонение Ему и дело любви, совершенное богобоязненной женщиной, когда она возлила мира на Него. Он сказал: «Возлив мира сия на тело мое, она приготовила меня к погребению». 26 глава, 12 стих. Какой страшный контраст этому поступок Иуды, который пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я предам его вам?» Они предложили ему 30 серебряников. 26 глава, 15 стих. Он их взял, но не нашел ни мира, ни радости в этих деньгах за кровь невинную. Как сам об этом сказал: «Конец его вы знаете, трагический конец. Он повесился на дереве». 27 глава, 35 стих. Чувства благоговения и любви Господу Иисусу должны овладевать сердцами нашими, когда приближалось время Его взятия, ареста в саду, после молитвенной агонии наедине о чаше, когда три верных Его ученика уснули, по-видимому, от великой печали. Почти невозможно для нас вполне понять величие Его молчания перед Пилатом и судьями из народа израильского. Воистину, стоял перед ними Агнец Божий в глубоком молчании перед стригущими Его. Исполнились пророчества о Нем. Первосвященники настойчиво требовали от Него ответа, дабы представить обвинение пред Пилатом достаточной смерти. Каиафа воскликнул: «Заклинаю тебя Богом живым, ты Христос, Сын Божий?» Господь кротко ответил ему: «Ты сказал, даже сказывая вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что нам еще свидетели?» 26 глава, 63 по 65 стих. На этом основании первосвященники решили требовать смерти Иисуса. Начались непостижимые страсти Господа Христа Царя. не только физические, но и духовные. Совершилась тайна великая предвечных планов Божиих, ибо Отец соделал его грехом за нас, хотя он и не согрешил, дабы мы стали оправданы Богом в нем. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Так говорится в новом переводе Библии, а в нашем переводе, синодальном, говорится то же самое весьма ясно. «Ибо не знавшего греха он сделал жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались оправданными пред Богом». Создатель человека так унижен, так оскорблен и окровавлен своим творением. Духу Святому угодно было передать обо всем этом через автора апостола Матфея, дабы показать человечеству, что чаша его беззакония переполнилась. И Агнец Христос и Царь шествует в унижении на Голгофу пострадать за грехи наши во искупление наше от власти сатаны. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий. 27 глава, 35 стих. К тому же, подстрекаемые первосвященниками, люди-фанатики, стоя у креста его, насмехались над ним, а другие от скорби били себя в грудь. Он спасал других, а себя спасти не может. Дерзкий вызов Спасителю. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и мы уверуем в него. Вызов царю. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его. Третий богохульный вызов Сыну Божию. Какая жуткая картина отвержения. Да сохранит от этого вас и нас Господь. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Посмотрите вокруг себя. Солнце не себе светит, но всякому творению. Облака не хранят в себе воды, но проливают ее на землю. Земля не удерживает в себе плода. Так и дарования, данные Богом, должны быть общими для нас и ближних. Разумный не только себе, но и ближнему разумом своим должен приносить пользу. Богатство не только богатому, но и другим должно служить. Так и во всем прочем, все это таланты Господа нашего, за которые мы дадим Ему отчет в день пришествия Его. Ибо все, что имеем, Божие, а не наше, и дано от Бога не только ради нас самих, но и для наших ближних. Вы слушаете BBN.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея.
2: Глава 10. «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякую немощь. Имена 12 апостолов следующие. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот, который был предателем его». Этих 12 послал Иисус и дал им такие повеления: «На путь к язычникам не идите и в город Самарянский не входите. Идите лучше к овцам, погибшим дома Израилева. И когда пойдете, проповедуйте и говорите: близко Царство Небесное. Болящих исцеляйте, мертвых воскрешайте, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте». Не берите себе ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни суммы на дорогу, ни двух рубашек, ни обуви, ни посоха. Ибо работник достоин пропитания своего. И в какой бы город или селение вы ни вошли, узнайте, кто в нем достоин, и там прибудьте, пока не выйдете. Входя же в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему», и если дом будет достоин, да придет мир ваш на него. Если же не будет достоин, мир ваш к вам да возвратится. А кто не примет вас и не послушает слов ваших, стряхните пыль от ног ваших, выходя вон из дома или из города того. Истинно говорю вам, легче будет земле Содомской и Гоморской в день суда, чем городу тому. Вот я посылаю вас, как овец посреди волков. Итак, будьте разумны, как змеи, и бесхитростны, как голуби. Берегитесь же людей, ибо они предадут вас в судилище, и в синагогах своих подвергнут вас бичеванию. И к правителям и царям поведут вас за меня во свидетельство им и язычникам. И когда предадут вас, не заботьтесь, как или что вам сказать, ибо дано будет вам в тот час, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить о вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец дитя свое, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Потерпевший же до конца, тот и будет спасен». Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете вы обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и раб не выше господина своего. Достаточно для ученика, чтобы он стал как учитель его, и раб, как господин его. Если хозяина дома прозвали Веельзевулом, тем более домашних его, поэтому не бойтесь их, ибо нет ничего скрытого, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Что говорю вам в темноте, скажите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь лучше могущего душу и тело погубить в гиенне. Не два ли воробья продаются за ассарий, мелкую монету? И ни один из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сосчитаны. Не бойтесь же, вы лучше многих воробьев. Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, исповедую и я его перед Отцом моим, который на небесах. И кто отречется от меня перед людьми, отрекусь и я от него перед Отцом моим, который на небесах. Не подумайте, что я пришел принести мир на землю. Я пришел принести не мир, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его и невестку со свекровью ее. И враги человека домашние его. Любящий отца или мать более меня недостоин меня. И любящий сына или дочь более меня недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, недостоин меня». Нашедший душу свою потеряет ее, и потерявший душу свою за меня найдет ее. «Принимающий вас меня принимает, и меня принимающий принимает пославшего меня. Принимающий пророка во имя пророка получит награду пророка, и принимающий праведного во имя праведного получит награду праведного. И кто напоит одного из малых сих чашей холодной воды только во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Глава 11. «И было, когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел Он оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в тюрьме о делах Христовых, послал через учеников Своих сказать Ему: „Ты ли грядущий, или ожидать нам иного?“ И ответил им Иисус: „Пойдите, возвестите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые восстают и нищим благовествуется, и блажен тот, кто не соблазнится из-за меня“. Когда же они уходили, начал Иисус говорить народу об Иоанне: „Что смотреть ходили вы в пустыню? Не тростник же ветром колеблемый? Но зачем же вы ходили, чтобы увидеть человека, облеченного в мягкие одежды? Но носящие мягкие одежды в домах царей? Так зачем же вы ходили? Увидеть пророка? Да, говорю вам, и больше, чем пророка. Это тот, о ком написано: „Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою“. Истинно говорю вам, не восставало среди рожденных женами большего, чем Иоанн Креститель, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия овладевают им. Ибо все пророки и закон пророчествовали до Иоанна, и если хотите принять, он есть Илия, имеющий прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Кому же уподоблю род этот? Он подобен детям, сидящим на площадях, которые, обращаясь к другим, говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не били себя в грудь“. Ибо пришел Иоанн, и не ест, и не пьет, и говорят: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: „Вот человек, любящий есть и пить вино, друг мытарей и грешников“. И оправданием премудрости были дела ее. Тогда начал он укорять города, в которых совершилась большая часть чудес его, за то, что они не покаялись: „Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне совершились чудеса, совершившиеся в вас, то давно бы они в рубище и пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону легче будет в день суда, чем вам. И ты, Капернаум, до неба ли ты будешь вознесен? До ада ты будешь низвергнут. Потому что если бы в Содоме были совершены чудеса, совершившиеся в тебе, он остался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской легче будет в день суда, чем тебе“. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты скрыл это от мудрых и разумных и открыл это младенцам. Да, Отче, ибо так было благоугодно тебе. Все мне предано Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому хочет Сын открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко“».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире радио ББН, библейское вещание на русском языке для всей семьи. Псалмопевец Давид говорит в 89-м псалме 12 стихом: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Мудрость этого мира говорит: «Зачем тебе идти к Господу? Проживешь и так, ты достаточно разумен». Мудрость же свыше говорит нам: «Только Господь – источник мудрости». Не упустите вечной жизни, не обманитесь, рассчитывая, что впереди у вас еще много времени на подготовку к вечности. Теперь день спасения, ныне день благодати. Придите к Христу и с сегодняшнего дня начните жить вечно для Господа.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня мы приступим к изучению 18 главы Евангелия от Луки. Я надеюсь, она уже открыта у вас и перед вами, слушатели, и вы, наверное, ее читали у себя дома несколько раз. Это чудная глава. И в ней Иисус повествует нам притчу о настойчивой вдове и о фарисее и мытаре, пришедших в храм помолиться. В ней мы читаем о младенцах, которых приносили к Нему, об остановлении всего ради Царствия Божия, предсказания о Его страданиях и смерти и об исцелении слепого на пути в Иерихон. В первых 8 стихах этой главы Иисус рассказал притчу о важности настойчивой молитвы. Мы читаем следующее. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришел, найдет ли веру на земле?» Друзья дорогие, Бог ожидает от нас молитву. Он хочет посредством молитв увеличить у нас веру. Потеря веры – вот в чем угроза духовной жизни многих. Глубокая вера обогащает человека терпением и в его ожидании ответа на молитву. В этой притче Иисус показывает нам безбожного и бесстыдного судью, которому приходит бедная вдова просить у него защиты. Здесь перед вами картина почти безнадежного положения. Но вдова не отчаивается. Она не дает судье покоя, и тот вынужден, в конце концов, был разобрать ее дело. Видимо, безбожный судья ответил на домогательство вдовы. Тем более, слушатели, тем более Бог встанет на защиту избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Подумайте, друзья, если бы Бог сейчас вот встал на защиту верующих, укрепило бы это или ослабило их веру? По мнению Иисуса, это принесло бы ослабление их веры. То же мы находим и в истории Церкви Христовой. Ее господствующее положение при императоре Константине, например, сильно повредило ей. В этом мире церковь всегда, в в положении преследуемой. Страдания закаляют ее борцов. Чем тяжелее преследование и гонение, тем чище и святее жизнь ее членов. Неотвечные молитвы часто бывают для нас несравненно большим благословением, чем ответ на них. Но это при условии нашей глубокой веры и настойчивости в молитве, когда в ожидании ответа мы не впадаем в уныние. Как я вспомнил раньше, при императоре Константине Бог защитил свою церковь, но это поколебало ее веру и привело к тяжелым духовным последствиям. Бог посылает нам то, что нужно для нашего духовного процветания. Когда мы просим Бога с упованием, тогда Он очищает и переплавляет нас часто в огне испытаний. Он дает нам ответ, и этот ответ является особой силой нашего духовного благословения, делающей из нас лучших христиан. Часто ответ дается нам не в том виде, в каком мы хотели бы видеть его, но в форме невидимой силы нашего духовного роста и нашего духовного развития. Настойчивость и неотступность в молитве – вот что Господь ожидает от нас, дорогие друзья.

Апостол Павел в послании к римлянам в 15 главе, 30 и 31 стихи просил римских верующих о такой молитве. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». Как вы видите, друзья, Павел просил своих братьев во Христе соединить их молитвы в одну молитву духовного сражения вместе с ним, чтобы достичь агонии их просьб. Это не только слова, но духовное внутреннее напряжение, вылитое в силу наших чувств. Так молился Моисей, так молился апостол Павел, так должны молиться и мы, дорогие слушатели. Вдова была настойчивой в своей просьбе, не правда ли? Мы же в молитвах приходим к Богу, а Бог не есть какой-то неправедный судья. Наоборот, слушатели, Он всегда праведный, Он святой Бог, Он знает наши мысли, Он чувствует, Он понимает нас, и Он любит нас. Вы можете позволить себе приходить к Нему в молитве, в такой молитве, которая сдвинула бы руку Бога в том или другом направлении. Это не значит, что вы получите точно такой ответ, какой вы надеялись получить, но Бог услышит вашу молитву и ответит на нее. Молитесь ли вы о положении в мире сегодня, дорогие друзья? Молитесь ли вы о властях? Неважно, какие там люди, но важно, чтобы их решения были согласны с волей Божьей. Друзья, молитесь. Молитесь, не забывайте молиться, дорогие слушатели. Дальше в стихах от 9 по 14 этой 18 главы Евангелия Луки Иисус обличает самоправедность фарисея. «Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Друзья, дорогие, вопрос самоправедности не раз затрагивался Иисусом в Его многочисленных обращениях к народу. Дух самоправедности был чужд духу Христовой жертвенной любви. Этот дух не от Бога, но от Его противника, сатаны, который наделяет их своих слуг. Фарисей был набожным человеком, морального поведения, да, он был набожный, но его дух был испорчен. Это дух самовозвеличения, дух осуждения и уничижения и унижения других. Он не воздал славы Богу, но хвалился своими заслугами, хвалился самим собой, своей силой. Мытарь был до крайности греховным человеком. Но он также пришел в храм предстать пред Богом. Он не смел поднять глаз вверх, лишь ударяя себя в грудь, просил Божьего снисхождения к себе, говоря: «Боже, Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И он
оправдан более, чем фарисей, потому что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Все мы, друзья, все мы грешники перед Богом. Даже если наша жизнь будет вполне преданной Ему, мы всегда должны смиряться перед Его величием и святостью, помня наше ничтожество перед Ним.

0: Мы читаем далее стихи 15 по 17 этой 18 главы Евангелия Луки, где написано: «Приносили к нему младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя это, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божье как дитя, тот не войдет в него». Ученики и слушатели не понимали, видимо, важности приходить детям к Иисусу. Встреча с Иисусом в ранние годы делает нестираемый отпечаток в душе человека на всю его дальнейшую жизнь. Дети любят Иисуса, любят слышать о Нем больше, чем о чем бы то ни было другом. Они всем сердцем тянутся к Иисусу, если Он верно представлен им. Дети берут пример со взрослых, и потому взрослый легко может соблазнить ребенка. Дети, как вы знаете, очень и очень доверчивы. Ребенок будет следовать вам во всем. Он в действительности думает о вас, как о Боге. Он делает все, что вы хотите, чтобы он делал. Он полностью доверяет вам. И если вы не ведете ребенка верным путем, не приводите его к Богу, вы, друзья, совершаете страшный, большущий грех, и даже больше. Вы являетесь соблазном для ребенка. Иисус сказал: «Не препятствуйте детям приходить ко мне». Да, это Он сказал слушателям: «Не препятствуйте детям приходить ко мне». И бедные те люди, которые препятствуют им. И дети обычно приходят к Иисусу, если не встречают на пути соблазнов. Вы скажете, что ребенок имеет греховную природу. Да, это верно. Но в раннем возрасте дети еще не ответственны за свои поступки, и они делают те решения, которые им внушаются со стороны. Когда же ребенок растет, в нем начинает расти и развиваться его собственная маленькая воля. И тогда начинаются все проблемы. Итак, не препятствуйте детям приходить ко Христу, дорогие слушатели, ибо таковых есть Царствие Божье. Потом в стихах от 18 и далее до 27 стиха этой 18 главы Евангелия Луки мы читаем: «И спросил его, Иисуса, некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „И еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною“. Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье“. Слышавшие это сказали: „Кто же может спастись?“ Он сказал: „Невозможное человеком возможно Богу“. Друзья дорогие, мы видим богатого молодого человека, который интересуется и ищет, каким же путем он может наследовать жизнь вечную. Он человек хорошего поведения, соблюдающий закон. Но для человека, прилепившегося всем сердцем к богатствам мирских приобретений, трудно войти в Царствие Божье. Нужна вера, друзья, нужна вера, которой человек может видеть преимущество вечного над временным, и который он может принять Спасителя в свое сердце. Друзья дорогие, да поможет каждому из нас Господь в самом деле понять эту истину. Мы, друзья, мы, слушатели, не сможем спасти сами себя никакими способами, никакими исполнениями законов. Мы не сможем себя вытянуть из греха, из этого болота греха, слушатели. Мы только способны сами себя все больше и больше погружать в этот грех. Но, друзья, есть один, который нам протягивает всегда руку. Это Иисус Христос. И не только молодым людям, как мы только что читали, но каждому человеку, приходящему в этот мир. Он протягивает свою руку. Друзья дорогие, да поможет Господь вам принять Его и последовать за Ним.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

за то, как мы жили. Давайте же выполнять те обязанности, которые на нас возложил Бог, помня о том, что от всякого, кому дано много, много и потребуется. Луки 12:48. Подумайте над этим, а пока оставайтесь с нами.

0: слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Левит», которая являлась очень важным руководством для богослужений в израильском народе. Народ, избранный Богом для того, чтобы являть Его святость на земле, получил подробные предписания, каким образом будут выглядеть внешние проявления их взаимоотношений. Если до Моисея Бог общался только с отдельными личностями, патриархами, то теперь Он обитает среди Своего народа в скинии, устроенной по Его слову. Приходящий сюда должен сознавать, что он приходит в присутствие Бога, и это требует от каждого человека святости и чистоты. Прежде чем предстать пред Богом, необходимо очиститься от грехов. Вот почему были так важны жертвоприношения, которые совершались в храме ежедневно. Сегодня мы еще немного поговорим о порядке жертвоприношений и перейдем к разговору о самих действующих лицах, о священниках и первосвященнике. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 7 главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение 7 главы книги «Левит». На очереди стихи с 15 по 17. «Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно, а оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех». Мирную жертву надо было съедать сразу, без промедления. Таким образом, мы должны всегда держаться поближе ко Христу, чтобы иметь мир в нашей душе и силу противостоять соблазнам. Христос дает мир только Своим, только тем, кто вошел в это чудесное, неповторимое общение с Ним. Мы должны взирать на Него и находить в Нем свое отдохновение. Когда вы поймете, как чуден Христос, могущий дать вам все необходимое, тогда мир Божий, который не подвластен пониманию, войдет в ваше сердце. Какой неповторимый образ Христа предстает перед нами во всех этих жертвах. Теперь рассмотрим некоторые стихи из оставшейся части 7 главы и прочтем 17 и 19 стихи. «Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Человек, который был нечист и ел от мирной жертвы, не мог находиться среди народа Божьего. И сегодня, если верующий хочет войти в общение с Богом, он должен исповедать свои грехи». Прочтем теперь стихи 22, 23, 26 и 27. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте, и никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота». А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего. Мы с вами уже обсуждали запрет есть кровь. Он еще раз напоминает, что человек искуплен кровью И это является основанием для того, чтобы Бог принял нас. Тук же запрещалось есть, потому что он принадлежал Господу. Прочтем стихи с 28 по 34. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю, ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Аарон, его сыновья и остальные священники получали свою долю, грудь и плечо. Грудь символизирует любовь Христа к нам. Вот как говорит об этом 8 стих 5 главы послания к римлянам. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». 20 стих 2 главы послания к Галатовым говорит о Христе, возлюбившем нас и предавшем себя за нас. 1 стих 13 главы Евангелия от Иоанна говорит, что Христос, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Плечо символизирует силу и власть Христа, который спасает нас полным спасением. В стихах с 27 по 30, 10 главы Евангелия от Иоанна, об этом говорится так. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Христос любит своих вечной любовью, и Он спасает их полным спасением. Вот какова наша доля во Христе. Жертвы Ветхого Завета не гарантировали спасение сами по себе. Ветхозаветные святые спасались верою, так же, как и мы спасаемся верою. 6 стих 4 псалма гласит «Приносите жертвы правды». И уповайте на Господа. Богу нравится, когда жертвы приносятся в вере и с благодарением. Бог гневается, когда в жертву приносится нечистое и поврежденное, о чем мы читаем в стихах с 7 по 14 первой главы книги пророка Малахии. Всем жертвам Ветхого Завета недоставало окончательности, совершенства. И они обрели эту окончательность и совершенство в жертве Иисуса Христа. 28 стих 9 главы послания к евреям гласит, «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Прочтем теперь стихи с 35 по 38. «Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении». о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синае, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношения их». В этих последних стихах Бог подводит итог указаниям, которые Он дал Аарону и всем священникам, установив закон о жертвах. А сейчас мы с вами начинаем изучение 8 главы книги Левит. Глава эта рассматривает посвящение Аарона и его сыновей на священство и перекликается с 28 стихом 7 главы послания к евреям, где сказано: «Ибо закон постановляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного». Посвящение на священство имеет большое значение, поскольку оно проливает свет на то, что мы сегодня называем посвящением в наших церквях. Позвольте вам заметить, что многое из того, что мы сегодня называем посвящением, является жалким подобием настоящего посвящения. Сейчас все наше внимание будет направлено не на жертву, а на священников. Мы оставим медный жертвенник и повернемся к медному умывальнику. На медном жертвеннике Бог покончил с грехом раз и навсегда. Это, однако, не значит, что спасенный грешник был безупречен. К сожалению, он продолжал грешить. Поэтому Бог должен был привести его к медному умывальнику. Там Бог умывал грешника, чтобы грешник оставался чистым. Бог по-прежнему умывает нас в медном умывальнике. Иисус по-прежнему припоясан полотенцем служения. Он умывает нас в медном умывальнике своей крови, и это постоянно очищает нас от всех грехов. У Израиля были свои священники, и эта книга была написана специально для них, для левитов. Первоначально Бог задумал сделать из всего народа Израилева царство священников. Об этом прямо говорится в 6 стихе 19 главы книги «Исход». «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Но так не произошло. Грех израильтян, который они совершили, сотворив себе золотого тельца, не дал им стать царством священников. Священниками стали лишь представители одного колена – колена Левия. И только один человек из этого колена был избран в первосвященники. И этим первосвященником стал Аарон. Сегодня священство – это церковь, а великий первосвященник – Христос. Посмотрим, что говорит на этот счет Писание. В 1 стихе 8 главы послания к евреям сказано: «Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». В 9 стихе 2 главы 1 послания Петра говорится: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 10 стих 5 главы книги Откровения гласит: «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». 6 стих 1 главы книги Откровения: «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». 10 стих 13 главы послания к евреям: «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. И этот жертвенник сегодня на небесах у престола благодати». Я полагаю, что в будущем, во время тысячелетнего царства, когда церковь будет восхищена, священниками на земле станет народ Израиля. Определение священника было дано в Библии. Человеку здесь не пришлось ничего изобретать. Ибо всякий священник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, сказано в первом стихе 5 главы послания к евреям. Священство в Писании не имеет никакого сходства ни с каким священническим служением никакой религии в наши дни. Священник представляет человека перед Богом. Он предстает перед Богом от имени человека. Он прямая противоположность пророку. Пророк приходит от Бога и говорит за Бога с человеком. Священник приходит от человека к Богу и говорит с ним от имени человека. Вы видите, что Господь Иисус – это и пророк, и священник. Он пришел от Бога и говорил с людьми от имени Бога. Он явил людям Бога. А теперь он обращается от имени человека к Богу. Он стал нашим великим первосвященником. Он представляет нас на небесах перед Богом. И не просто представляет нас Богу, ведь все христиане находятся в Иисусе. Друзья мои, если вы не в Нем, то значит вы сейчас не на небесах. Самим нам туда никак не попасть. Чтобы понять значение книги Левит и в особенности значение священства, необходимо знать и понимать символику скинии. Образная палитра скинии и священства настолько богаты значением и деталями, что существует опасность переоценить что-то одно за счет недооценки чего-то другого и прийти в результате к неправильным выводам. Прежде всего, я считаю, мы должны хорошо осознать и понять, что внешний двор скинии символизирует наш мир на земле. Именно здесь истекал кровью и умер Христос. А святилище – это то невидимое место, куда ушел наш великий первосвященник. Собственно, именно это произошло, когда Господь Иисус умер на кресте и затем вознесся на небеса. Как мы уже однажды упоминали, до Него скиния находилась в горизонтальной плоскости, а Он перевел ее в вертикальное измерение, обратив к небу. Другими словами, жертвенник сейчас находится здесь, там, где Он умер, на кресте, а святилище на небе. И Христос сейчас пребывает во святом святых. Давайте послушаем, как это объясняют некоторые места из послания к евреям. 14 стих 4 главы. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». 11 стих 9 главы. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришел с большею и совершеннейшею скинией, нерукотворенную, то есть не такового устроения». 1 и 2 стих 8 главы. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища в скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». И, наконец, 23 и 24 стихи 9 главы. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». И сегодня он там, на небесах. Нам необходимо твердо усвоить этот факт, признать его неотъемлемым для нашей веры. Мы приходим в церковь, выполняем некие обряды и часто забываем о реальности нашей веры. А реальность в том, что Христос сегодня на небесах, друзья мои. Через Него вы можете и должны обращаться к Богу, и вам повелевается делать это с дерзновением. Христос рядом с Богом, и там Он ожидает нас. Друзья мои, вы не одиноки. Бог вам вполне доступен, доступен через Христа. 12 раз в 8 главе говорится о том, что Господь давал повеление Моисею. И последний раз был самый важный. В 36 стихе мы читаем: «И исполнил Аарон и сыновья его все, что повелел Господь через Моисея». Исполнить все, что повелел Господь, можно только путем посвящения. Некоторые считают, что книгу Левит можно считать написанной позже остальных книг Библии, потому что в ней якобы было изобретено священство. И тем не менее в ней сказано, что все было сделано именно так, как повелел Господь. Если вы верите в богодухновенность Слова Божия, тогда вы не сможете согласиться с предположением о более позднем написании книги Левит. Ведь вера в богодухновенность Библии предполагает, что она была написана так, как повелел Бог. Рассмотрим структуру 8 главы, в которой говорится о посвящении на священство. Стихи с 1 по 5 – призыв ко всему народу прийти посмотреть на обряд посвящения. 6 стих – омовение Аарона и его сыновей. Стихи с 7 по 9 – облачение первосвященника в соответствующие одежды. Стихи с 10 по 12 – посвящение первосвященника. 13 стих – облачение священников в соответствующие одежды. Стихи с 14 по 30 – очищение Аарона и священников кровью жертв. Стихи с 31 по 36 – заповеди Аарону и его сыновьям. Итак, давайте прочитаем о том, как Моисей собрал все общество посмотреть обряд посвящения. Начнем со стихов 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисею велено привести Аарона и его сыновей, а также принести все предметы, необходимые для посвящения священников, ко входу скинии. Перечень этих предметов несколько напоминает ассортимент небольшого универсама, но каждый из них имеет большое значение. Затем Моисей должен собрать все общество, чтобы наблюдать обряд посвящения. Обряд этот будет очень величествен. Все увидят, как Бог отбирает обыкновенных людей для своего служения. Тут хочется воскликнуть «Аллилуйя!», потому что Он сделает то же самое и с вами, и со мной. 28 стих 7 главы послания к евреям гласит: «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного». Действительно, Христос – истинный и высший священник. В каком-то смысле можно сказать, никто более не был по-настоящему посвящен священнике. Но здесь, в книге Левит, мы узнаем о том, что Бог ставит на священническое служение людей с немощами. Если бы Господь требовал совершенства, то мы все остались бы в стороне. Но слава Богу, Он принимает людей такими, какие они есть, с их немощами, слабостями. Прочтем теперь 4 и 5 стихи. «Моисей сделал так, как повелел ему Господь. И собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу: то, что повелел Господь, сделать». Моисей поступает так, как ему велено. Люди также повинуются и собираются посмотреть на церемонию посвящения. Моисей объясняет им, что выполняет указания Бога во всем, что делает. А далее мы читаем об одном очень важном моменте этой церемонии. Вот 6 стих. «И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою». Многие сегодня утверждают, что они готовы и могут служить Господу только потому, что спасены жертвой Христа. Действительно, главное – это спасение. Но ведь для служения необходимо также очищение. Чтобы предоставить себя для служения Богу, вы должны очиститься. Об этом важном мы еще поговорим в следующий раз.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот именно такими Бог хочет видеть своих детей, обновляющимися, усовершенствующимися в Его святом Слове. Хотя годы берут с наших тел свою дань, в наших душах заложена способность к бесконечному обновлению. Давайте стремиться к тому, чтобы в глазах Господа быть действительно теми душами, жаждущими обновления в Его святости, в Его любви и милости.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Хитрости животных. По сей день ведутся дебаты о том, действительно ли шимпанзе способны общаться посредством языка. Но в одном у спорящих сомнений нет. Эти обезьяны способны понимать простые предложения. Однако это вовсе не доказывает родства между человеком и обезьянами. Исследования показали, что дельфины и морские львы тоже понимают человеческую речь. Ученые одними и теми же методами учат людей и голубей запоминать цепочки чисел. Выяснилось, что люди в среднем запоминают последовательности из не более чем 9 чисел, а голуби из 5. Оказалось также, что голуби, подобно людям, запоминают целые списки, группируя их элементы по принципу сходства. Ученые всегда полагали, что хитрость с перебитым крылом птички-ржанки объясняется ее инстинктом – увести хищников подальше от гнезда с птенцами. Однако новые исследования показали, что эти птицы ведут себя по-разному в зависимости от того, знаком ли им хищник и насколько он опасен. Выяснилось также, что дельфины прячутся от рыболовных судов. Завидев судно, они не выпрыгивают из воды. Если же это не удается, они держатся справа от судна, потому что краны и сети обычно расположены слева. Как выразился один ученый, животные умны настолько, насколько им это необходимо, не больше и не меньше. Создавая животных, Бог щедро наделил их умом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание ББН. Вы вместе с нами славите Господа. И мы поощряем вас к этому. Те песни, которые звучат у нас в эфире, они нуждаются еще в одном исполнителе. Это вас. Поэтому пойте вместе.

и твердо веруя во Христа. Как обстоит дело с нами? Обновляемся ли мы в Господе? Читаем ли мы Священное Писание каждый день? В этом библейское вещание помогает вам. Каждый день у нас на наших волнах есть чтение Священных Писаний, и вы можете за целый год вместе с нами прочитать всю Библию. Поэтому будьте внимательны к тому, чего Господь требует от вас. А Он требует обновления. Будьте с нами.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 18. Институты. Николай любил учиться и учился хорошо. После окончания школы он мечтал учиться и дальше, в институте. Последний класс средней школы Николай заканчивал вместе с другими двумя баптистами – Петей Глубоченко и Таней Маценко. Все трое сидели вместе на задней парте. Их не любили все учителя, но особенно завуч школы Елизавета Петровна, преподающая русский язык и литературу. На то у нее имелись свои причины. Во-первых, будучи ярой атеисткой, она не придерживалась даже традиционной православной религии, а тем более не любила сектантов. Во-вторых, она не любила Николая за оскорбление, которое он, по ее словам, нанес ей. Дело было так. Николай отвечал урок и ответил «хорошо». На дополнительные вопросы он тоже ответил правильно, а она все равно поставила ему тройку. Это задело старосту класса Лилю Филилееву, так как выпускной класс боролся за отличную учебу. Она стала спорить с завучем, а кто-то в классе достаточно громко сказал: «Вот сатана, никогда никто не угодит ей».

0: ей. А Николай добавил: «Нет, не сатана, а что-то хуже». Елизавета Петровна же отнесла сказанное кем-то слова к Николаю и утверждала, что именно он первый назвал ее сатаной. И хотя она действительно была дочерью его, человека-ненавистника, и служила ему, однако открыто признать его своим господином не хотела. Это имя ее коробило. Дело дошло даже до директора школы и педсовета, где устроили надлежащий допрос Николаю. Там ему задавали много вопросов о его вере, о его отношении к науке и о сатане. Кроме свидетельства о своем уповании, Николай объяснил, что он никак не мог назвать завуча сатаною. Напротив, он поправил того, кто назвал ее сатаной. Директор, решив выяснить дело до конца, поинтересовался, почему Николай не мог назвать ее сатаной. Согласно Библии, которая является основой нашей жизни, сатана и его бесы верят в живого Бога, а Елизавета Петровна вообще не верит. «Как же я мог назвать ее сатаной?» — в свою очередь спросил Николай. «Разумно», — согласился директор, — «но ведь ты добавил, что она хуже». «Да», — признался Николай, — «я сказал, она не сатана, а что-то хуже». «А что же может быть хуже сатаны?» — допытывался директор. «А вот этого я и сам не знаю», — ответил Николай. Посмеявшись над шуткой, его отпустили, а Елизавета Петровна затаила в сердце обиду. Как бы хорошо ни отвечал любой из них, она ставила только тройку и добавляла: «Все равно вам в институтах не учиться». Ученики же 10 класса эту «святую троицу» в кавычках, как их прозвала завуч, любили, привыкнув к тому, что они «баптисты» в кавычках. Но завуч школы не унималась. На выпускных экзаменах она Таню завалила, двум другим поставила по тройке. По всем остальным предметам у Николая не было троек как за год, так и по выпускным экзаменам. И, конечно, тройка его огорчила. Он мечтал поступить в институт, и вдруг в аттестате у него тройка. Будучи уже христианином, он не стал спорить и добиваться правоты, но смирился, хоть и с большим трудом. Помощь пришла к нему от Господа с другой стороны. Староста класса Лиля Филилеева организовала коллективное ходатайство перед директором школы и затем перед РАНО. После долгих ходатайств и немалых усилий старосты и комсомольцев Николаю была поставлена за сочинение четверка. Оказалось, что в его сочинении была поставлена всего лишь одна лишняя запятая. Но, как говорят, все, что делает Бог, все к лучшему. Или, как написано в Библии, все содействует ко благу. И эта видимая несправедливость послужила ко благу Николая. Он еще раз утвердился во мнении, что все в этом мире – ложь и обман. А у комсомольцев поколебалась вера в ум, честь и совесть, в кавычках, партийных работников. Но мечта о дальнейшей учебе у Николая так и не проходила. Через год он решил пойти учиться дальше. Выбор пал на медицинский институт. Он уехал далеко от дома, в Томск. Вступительные экзамены в институт он сдал легко и успешно. Его зачислили в институт, и после месяца полевых работ вместе со студентами он сидел в аудитории в белом халате и хирургической шапочке на голове. Однокурсник избрали его старостой курса. Это были 50-е сталинские годы, когда комсомол и партия были «рулевыми» в кавычках во всем. Николай с головой окунулся в познание медицинских наук. Учиться в институте в то время и не быть комсомольцем – это невозможно. начались беседы с секретарем комсомольской организации курса, затем института и даже горкома. Но Николай оставался непоколебимым и не хотел идти ни на какие компромиссы с совестью. Наконец, ректор, вызвав Николая к себе, сказал: «Я тебя уважаю за твою честность и верность своим убеждениям. Я бы с тобой пошел в разведку. Знаю, не предашь. Но, — продолжал он, — я тебя уже долго отстаивал перед горкомом партии. Больше не могу. Я тебя должен из института отчислить. Если я этого не сделаю, меня снимут с этой должности, а следом выгонят и тебя тоже. Ты должен выбрать что-то одно — Бог или институт. Сегодня это несовместимо». И потом тихо добавил: «Души, а не тела, нужно лечить у людей. Посмотри, они все больные». Затем, помолчав, ректор сказал: «У меня в Новокузнецке есть друг, ректор политехнического института. Я тебя переведу к нему сразу на второй курс. Дам тебе рекомендацию». И так, проучившись в медицинском институте 9 месяцев, окончив первый курс, Николай уехал в Новокузнецк. Там, благодаря рекомендации, Николая приняли сразу на второй курс горного факультета. В Осинниках была хорошая церковь иванских христиан-баптистов, где пресвитером был тогда крекер Корней Корнеевич. Николай нашел эту церковь, быстро подружился с ее молодежью и был даже рад, что Бог повел его таким путем. Но сатана не дремал. Он нападал на христиан. Добрался он и до Николая. Однажды после обеда Николая вызвали в военкомат, где вручили повестку об отправке в армию завтра. Военком был непреклонен. Более того, он признался, что призыв Николая в армию он производит по звонку из горкома партии. «Не теряй времени, иди в институт, рассчитывайся там полностью, потому что туда ты никогда больше не вернешься». Николай, помолившись Богу, успокоился, доверив свою судьбу Небесному Отцу. Он съездил в институт, рассчитался и поехал в Осинники, чтобы попрощаться с молодежью. Весть об отправке Николая в армию быстро облетела верующие города, и вечером верующие собрались для провода в Николая. Много пели, читали, молились, давали пожелания Николаю, и только далеко за полночь разошлись. Утром Николай был в военкомате, где уже собрались некоторые из общины и молодежь. Призывников в тот день было мало. Подошел один большой автобус, и после прощания Николая вместе с другими призывниками повезли на вокзал, где посадили затем в вагон пассажирского поезда и повезли в Омск. Там формировался большой состав из утепленных товарных вагонов. Сюда со всей Сибири прибывали призывники, и через 2 дня длинный состав повез их на Дальний Восток, к месту службы. Так закончилось светское образование Николая, о котором он потом говорил: «Я прошел 2 института, но ни один не закончил». Спустя много времени Николай понял, почему Бог повел его таким путем, и был благодарен, что именно над ним исполнилось Слово Божие: «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремии 29:11. Когда доверяешь Богу свои пути и планы, тогда Он устраивает их к нашему благу. Правда, Он это делает не так, как мы думаем, ибо написано: «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, «Пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Книга пророка Исаии, 55:8-9. Еще римский философ Луций Сенека писал: «Глупо строить планы на всю жизнь, не будучи господином даже завтрашнего дня. Но человек строит планы, а Господь их корректирует по своему изволению. Будем доверять Богу свои пути и свои планы, ибо Слово Божие говорит: все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Луки, 12 глава, с 27 по 30 стихи. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры». Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Это говорит сам Господь. Это слова Иисуса Христа. Доверимся Ему и будем надеяться, что Он благословит нас во всем. В эфире BBN.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В предыдущих беседах о личности и деле Господа Иисуса Христа мы уже увидели, как Ветхий Завет предсказывает Его существование до земного воплощения, а также Его воскресение. Сегодня мы рассмотрим пророчества, в которых говорится о воплощении Сына Божьего, о том, как Он оставил небо и сошел на нашу землю для того, чтобы исполнить извечный Божий план спасения человечества. Воплощение является очень важной частью личности Христа и Его дела, потому что без Него земля навсегда была бы оставлена без Божьего присутствия. Не было бы у нас и заместительной жертвы смерти Христа, заплативший за грехи людей. Не было бы будущего Царства Божьего для избранного Божьего народа. Воплощение Сына Божьего отражено в различных пророчествах, особенно часто в них говорится о рождении Христа. В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим некоторые из них. Однако, помимо этого, в Ветхом Завете содержится также пророчество о предтече Христа, который придет в Израиль как пророк с вполне определенной целью – приготовить путь для грядущего Сына Божьего. Мы говорим здесь об Иоанне Крестителе. Пророчество, которое было хорошо известно Израилю, содержалось в двух последних стихах в последней книге Ветхого Завета. «Вот я пошлю к вам Илию Пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их». Малахии 4:5-6. Иисус сказал своим ученикам, что Иоанн Креститель есть Илия, которому должно прийти. Для всех тех в Израиле, кто принял его как такового. Но поскольку большинство народа в Израиле отвергли Иоанна Крестителя как обещанного Илью пророка, Илия для них все еще должен прийти. Но это произойдет в последние времена. Об Иоанне Писание говорит, что он был глас вопиющего в пустыне. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему». Исаии 43. Иоанн Креститель был объявлен последним пророком Израиля. Он таким образом явился связующим звеном между Ветхим и Новым Заветами. Иоанн исполнил пророчество, касающееся его. После крещения Иисуса Христа об Иоанне Крестителе сказано немного. Его служение было недолгим. Царь Ирод приказал заключить его в темницу и позднее обезглавить. Иисус сказал об Иоанне Крестителе, что он был одним из величайших в Царстве Божьем. В Евангелии, однако, отводится много внимания воплощению Христа в человеческом облике, причем дается детальное описание этого воплощения. Доктор Луис Спержи Чейфер в своей книге «Христология» заявляет: «В то время, как синоптическое Евангелие, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, провозглашают человеческое рождение Спасителя, демонстрируя таким образом человеческую сторону Его личности, Иоанн в своем Евангелии показывает, как один из членов Божьего Триединства вошел в сферу человеческого обитания». Иоанн открывает свое Евангелие словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». Иоанна 1:1-2:14. Таким образом, Иоанн рисует Христа одновременно и Богом, и человеком. Это подводит итог нашему общему представлению о телесном воплощении Христа, как мы видим его в картине, представленной четырьмя евангелистами. Как сказал доктор Джон Уолвурд, Матфей преследовал своей целью представить Христа как Мессию и Царя Израиля. Марк показал Христа как слугу, подчеркнув его человеческую сторону. Лука подчеркнул достоверность исторических корней христианства. И как мы уже сказали, целью Иоанна было представить Христа как вечного Сына Божьего и нашего Спасителя. Рождение Христа. В Ветхом Завете мы находим некоторые упоминания, касающиеся рождения Христа. Некоторые из этих упоминаний носят косвенный характер, другие же являются непосредственными, прямыми пророчествами. Два из таких хорошо известных пророчеств мы находим в книге пророка Исаии. В стихе 14 7 главы пророка Исаии заявляется: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Те дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Второе пророчество содержится в главе 9 стихе 6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». И далее пророчество говорит о его грядущем царстве на земле. В Новом Завете мы находим ссылки на рождение Христа в таких книгах, как послание к римлянам 1:3. «О Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». В послании Галатам сказано: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». И мы можем привести еще целый ряд аналогичных ссылок на его рождение. Мы должны возблагодарить Бога за это откровение о Его Сыне, Иисусе Христе. Откровение такое ясное, откровение, которое приносит радость святым и ведет к вере неспасенных. Хорошо раскрывается внутреннее значение рождения Христа и Его прихода на землю в послании к Филиппийцам 2:6-7. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Сам Иисус неоднократно говорил, будучи здесь на земле, что Он пришел, чтобы послужить, а не чтобы Ему служили. И Он полностью отождествлял Себя с человеком, потому что стал совершенно подобен нам по плоти. И последний текст, который мы рассмотрим, взят из послания к евреям, глава 2, стихи 14 по 18. Здесь автор говорит о телесном воплощении Христа и о его причинах. А как дети, то есть люди земли, причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. И Ветхий Завет, и Новый Завет многочисленными текстами подтверждают во всех деталях рождение Господа Иисуса Христа. Однако именно в Евангелиях, как вы увидите в нашей следующей беседе, картина его воплощения дается наиболее подробно и ясно. Бог не оставил людей в неведении относительно своей искупительной цели через своего Сына Господа Иисуса Христа, который пришел на землю, чтобы отдать свою безгрешную жизнь в уплату за грех, ради освобождения нас от власти греха и смерти, чтобы мы смогли стать детьми Божьими через веру во Христа Мессию.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Вы слушаете библейское радио BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 32:8. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Честность – очень ценное человеческое качество. Ничто так не свидетельствует о нашем нравственном и духовном состоянии, как честность. Честный – это искренний, справедливый, добросовестный и безупречный в своих помышлениях, словах и делах человек. Он не желает себе блага и богатства за счет других людей и боится худой молвы. Помните, мы прочитали: «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Давайте проверим наше стояние пред Богом. Честны ли мы во всем? Будьте с нами.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регозова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.

0: задал следующий вопрос. Верите ли вы тому, что пишут газеты? Ну и хор голосов ему ответил: нет, не верим. Был второй вопрос. Верите ли вы всему, что говорит Библия? Верим, ответил народ. Тогда был третий вопрос. Тогда почему вы все-таки больше читаете газеты, чем Библию? Это можно сказать о всех средствах массовой информации, и телевидение, и радио. И вот, к великому сожалению, дети Божьи уделяют больше времени на то, чтобы слушать разные истории, неправды, вместо того, чтобы вникать в книгу Божию истины. Я хотел бы, чтобы мы сегодня открыли 17 главу Евангелия от Иоанна. Это особенная глава. Особенная глава, потому что в ней представлена молитва Иисуса Христа, которую по праву назвали первосвященнической молитвой. Это одна из величайших молитв, которая выражает самые глубинные чувства нашего Господа и Спасителя. Эта молитва очень и очень глубока, чтобы постичь ее до конца. И я хотел бы ее рассмотреть под одним углом зрения. Здесь столько много мыслей, только под одним углом зрения. Что говорит Христос в своей молитве о том, что Он сделал для своего народа? Что сделал Христос для тебя и для меня? Итак, мы прочитаем эту молитву. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они, да будут в нас едины, да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едины, как Мы едины. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которой Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Братья и сестры, вы знаете, что Христос уже завершил в Сионской горнице все, что Он хотел сделать. Он омыл ноги Своим ученикам. Он затем преподал им величайшее, глубокое наставление. После этого наш благословенный Господь установил Новый Завет. И Он сказал, что исполнилось время, нам нужно идти с вами в Гефсиманский сад для молитвы. И прежде чем мы туда отправимся, я хочу за вас помолиться. Мы прочитали с вами после сих слов, то есть после всех наставлений, после всех действий, Иисус возвел очи Свои на небо и сказал. Дорогие братья и сестры, после того, как Христос перестал разговаривать с учениками от лица Бога, Он стал разговаривать с Богом от лица Своих учеников. И Он в этой молитве сказал очень важные вещи. И, в принципе, в этой молитве три главные темы мы могли бы выделить. Первая тема – это отношение Христа с Небесным Отцом. Вторая тема – отношение Христа к Своим ученикам и отношение Христа к погибающему миру. Мы сегодня остановимся только на одной теме. Это как относился Христос к Своим ученикам, что Он сделал для них. Это очень важный вопрос. И в лице учеников мы себя можем представить. Мы можем осознать, что сделал для нас Господь. А для чего это нужно, братья и сестры? Ну, прежде всего, потому что есть заповедь Божья – познавать Бога во всех делах Его. Поэтому все, что делает Бог, для нас очень и очень важно – мы должны это оценивать, мы должны это знать. И когда мы будем знать эти дела Божьи, тогда перед нами станет следующая наша обязанность – прославлять Его за эти благодеяния. Помните, в 102-м псалме сказано: «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». И, конечно, последнее, для чего нам все это нужно знать – мы должны пользоваться плодами труда Господа Иисуса Христа. Когда я размышлял над этой темой, анализировал 17 главу Евангелия от Иоанна и отвечал на вопрос, что сделал Христос для Своих учеников, для нас с вами, я нашел 9 великих дел. У нас нет времени рассмотреть их все. Мы остальные дела перенесем на вечер, но сколько нам позволит время, мы сегодня рассмотрим эти важные дела. Прежде всего, братья и сестры, Христос, это Его первое важное дело, принял Своих учеников как великий дар Небесного Отца. В этой молитве 6 раз Он употребляет одно и то же словосочетание, которых Ты дал Мне. Это стихи 6, 8, 9, 10, 12, 24. И все это говорит об очень важные вещи вот в этом факте, что Бог дал учеников Иисусу Христу. И Христос видит этот дар предназначенным даром. Это значит, что ученики были избраны для того, чтобы быть подаренными Господу Иисусу Христу. Христос ясно сказал об этом. Еще раз обратим внимание на 6 стих. «Я открыл имя Твое человеком», Он имеет в виду Своих учеников, «которых Ты дал Мне от мира, они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое». То, что ученики были предназначены, предизбраны стать даром для Иисуса Христа, на это указывает Слово Христа: «они были Твои». Но, кажется, это никак не согласуется с тем, что на самом деле произошло. Ведь на самом деле ученики стали учениками Господа 3 года назад. А Христос заявляет, что они раньше, еще до создания мира, они были Твои, не стали Твои, они были Твои. Христос говорит на языке вечности, на языке земного времени ученики стали принадлежать Христу действительно 3 года назад. Однако в планах Божьих, они уже были вписаны учениками прежде создания мира. Послание Ефесянам 1 глава ясно утверждает, что мы были избраны во Христе прежде создания мира. Поэтому мы являемся вот таким предназначенным Богом даром. Вы знаете, Христос был очень твердо уверен, что все, что Он сделает с учениками, будет иметь вечные последствия. Он не сомневался, что, будучи избранными, ученики такими останутся до конца. Они не смогут утратить своего назначения. Вы помните, Он сказал ученикам очень ясно: «Вы сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Помните? Если бы Христос не верил, что это произойдет именно вот с этими учениками, за исключением Иуды, Он сказал бы им следующим образом: «Возможно, или если у вас все нормально получится, и вы окажетесь достойными, вы и воссядете на этих престолах судить 12 колен Израилевых». Но, братья и сестры, Христос не сказал «если» или «возможно». Вот этим ученикам Он сказал: «Вы обязательно сядете и будете судить». Христос смотрел на учеников глазами вечности и измерял их мерой вечности. Братья и сестры, то же самое отношение Христа и к нам. И в нас Он видит предназначенный дар, не случайный совершенно. И вы должны сказать себе: «Я не случайно появился на свет». Я не случайно соприкоснулся с истиной. Я не случайно заимел интерес к вере. Я не случайно понял Евангелие. Я не случайно испытывал угрызение совести, когда чувствовал и понимал, как это Писание обличает меня в грехах. Я не случайно принял решение посвятить свою жизнь Господу. Я это сделал, потому что был избран Богом к этому. Мы были собственностью Небесного Отца до того, как пришли в этот мир. Правда, исторически мы были призваны в определенный год, день и час, но мы стали Его исторически, потому что были Его всегда. И вот эту вещь нам обязательно нужно знать. Мы предназначенный дар для Бога. Идея избрания, предвечного избрания – повергает некоторые души в трепет. А вдруг я не являюсь этим даром Божьим? Вдруг я не избран? Ответ следующий, братья и сестры. Избрание – это прерогатива Бога. Мы призваны просто Ему повиноваться. Когда души говорят: «А я не буду следовать за Богом, может быть, Он меня не избрал, и что это я напрасно буду за Ним следовать и напрасно молиться», они просто не понимают, что их ответственность не изыскивать у Бога, избрал Он их или нет, а Ему повиноваться. А Бог ясно сказал, что Он повелевает всем людям повсюду что сделать? Покаяться. Поэтому ответственность любого человека – это покаяние пред Богом. Но, конечно, все-таки мы неизменно узнаем о нашей избранности. Вы помните, когда-то рыбаки, Иаков и Иоанн, услышали призыв Христа: «Следуйте за Мною». И что они сделали? И они, оставив лодки отца своего и оставив все, там сети, пошли и последовали за Христом. Они повиновались, и потом они поняли, что они избраны. Мытарь Матфей услышал от Иисуса: «Следуй за Мною». И он повиновался словам Господа Иисуса Христа и пошел. И впоследствии он вместе со своими друзьями услышал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Братья и сестры, избрание помогает нам стабилизировать вот наше духовное состояние. Мы должны понять, что мы не живем в мире случайного. Мы должны понять, что Бог заранее все знает, Он управляет всем, и плохими событиями, и хорошими событиями, и скорбями, о которых Петр Степанович говорил, и благословенными вещами. Бог управляет всем. Вот это дает нам действительно покой. Спержен говорил, что идея Божьей власти является той мягкой подушкой, на которой может отдохнуть уставшая голова верующего человека. Господь, Ты все знаешь. Иосиф понял вот это после многих и многих испытаний. Послушайте, он действительно, пройдя самые жуткие обстоятельства, он понял, что он не живет в мире случайного. Вот после смерти отца пришли к нему братья, он уже стал вторым человеком в Египте, пришли его братья. Они так переживали, что вдруг Иосиф им отомстит за то зло, которое они ему причинили когда-то. Вы помните, они его бросили в яму, они его хотели убить, потом они его продали за 20 серебряников измаильтянам. И кажется, все шито-крыто, они обманули отца, но через много лет они встретились, лет через 20. И вот, когда отец умер, а они думали, что вот именно отец их защищает от гнева Иосифа. Вот когда отец умер, эта защита земная ушла, и они встревожились о своей жизни. Пришли к Иосифу, упали перед ним. «Пощади нас, прости нас, мы виноваты перед тобою». И вот что сказал Иосиф, послушайте. «Не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, и очень важные слова, послушайте. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог». Действительно, много лет спустя Иосиф понял, что Бог использовал и вот злые намерения братьев во благо ему. Братья и сестры, мы предназначенный дар. И пусть в этом сознании успокоится ваше сердце. Ничего с вами не случится из того, чтобы Бог не хотел, чтобы не случилось. Все послужит в конечном счете ко благу. Ни один из учеников не сбился с пути. Ни один не погиб. Второе. Христос видит в своих учениках прекрасный дар. То есть чудесный дар. Ведь в принципе, братья и сестры, Христос был готов принять из рук Отца любое. Даже самое горькое, самое ужасное, как полынь. Он был готов это принять. Он сказал Петру: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Но вот в нас Он видит не горькое что-то, не полынь, в нас Он видит прекрасный дар. И здесь я хотел бы, чтобы мы обратились к посланию святого апостола Павла к евреям и прочитали во 2 главе 11 и 14 стихи следующие слова: «Ибо освящающий и освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя. И еще, я буду уповать на Него, и еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Братья и сестры, посмотрите на то, как высоко ценит Христос вас. Мы прочитали, Он не стыдится назвать нас братьями. Наоборот, Он хвалится: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Он знает, сколько у нас немощи, Он знает, сколько еще прегрешений, Он знает все падения наши, и однако же Он не стыдится. Почему? И ответ следующим, братья и сестры. Он смотрит на нас с перспективы вечности. Когда рождается ребеночек, вы знаете, он такой маленький, еще в нем нет какой-то красоты. Но ни одна мать не стыдится такого младенчика, да? Почему? Она смотрит в будущее. Когда-то этот ребеночек расцветет, волосы отрастут, кожица станет беленькой, он будет ножками бегать. И вот глядя в будущее, мать любит свое дитя. Вот точно так же Христос, Он уже знает, кем мы станем в будущем. Он знает, какое славное тело подарит Он искупленным. Какой славный разум будет у них. Какие великие чувства. Он знает, что когда-то они будут подобны Ему, как Он есть. И Он не стыдится, взирая в это будущее, говорить: «Вот я и дети, которых дал мне Господь». Мы драгоценный дар. Бог отдал нас Христу, как овец пастырю, чтобы оберегать нас, как больных врачу, чтобы нас лечить, как детей воспитателя, чтобы нас воспитывать. Поэтому пусть наша душа успокоится в этом удивительном факте, что мы являемся даром для Господа нашего Иисуса Христа, даром предназначенным и даром весьма драгоценным, который Он не согласится отдать ни за какие сокровища мира, ни за что не откажется от вас и от меня. Второе. Христос открыл Своим ученикам имя Бога. Обратим внимание на 6 стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Братья и сестры, снова Христос подчеркивает предвечное избрание учеников. «Они были Твои, Ты мне их подарил». И поскольку Его ученики – драгоценные создания, то Он открыл им драгоценное имя Бога. Вы знаете, ученики же не были невеждами в Писании. Еврейский ребенок уже в 5 лет знал содержание Пятикнижья. Он знал многие отрывки наизусть. Я уже говорил, что среди евреев было такое, не то что мнение, а была такая поговорка, что ребенок скорее всего забудет свое имя, чем забудет то, чему учит Священное Писание. Братья и сестры, ученики знали прекрасные имена Бога. Бог Всевышний, Бог Всемогущий, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог Евреев, Иегова, Адонай, Саваоф, Заступник, Искупитель, Крепость, Твердыня, Создатель, Альфа и Омега, Врач, Ветхи днями. Все эти чудесные имена Бога были открыты человечеству, были открыты Его народу вот в Ветхом Завете. И вот теперь Христос говорит Богу: «Я», и в этом было Его дело, «Я открыл имя Твое человеком». Какое имя открыл Своим ученикам? Какое имя Бога открыл нам Иисус Христос? Вы думали когда-нибудь об этом? Ответ следующим. К этим чудесным именам добавлено «Отец Господа нашего Иисуса Христа». Это самое полное, самое славное имя Христа. Вернее, имя Бога. «Отец Господа нашего Иисуса Христа». И вы знаете, тот человек, который говорит: «Я верю в Бога, я верю в Иегову, я верю в Адоная, я верю в Аллаха», и может перечислить нам множество имен Бога, которые он исповедует и в которые верит, но который одновременно не может сказать, что он верит в Бога как Отца Господа нашего Иисуса Христа. Такой человек вообще не знает Бога. Такой человек никогда не войдет в вечность. Потому что только через это исповедание Бога мы с вами спасаемся. Мы можем призывать Его. Мы можем доверяться Ему. И вы знаете, для апостолов это было очень важным, с охотой употреблять имя Бога как Отец Господа нашего Иисуса Христа. Вот несколько текстов. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби». Павел показывает вот правильное исповедание имени Божьего. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Ефесянам, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Именно этот Бог дает нам благословение во Христе. Этого Бога мы хотим и должны славить, дабы вы единодушно, послание Евреям 2:11, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, Христос открыл нам это чудесное имя Бога. Если кто-то из нас, находящихся здесь, не может уверовать, что вот у Бога есть такое имя, вы должны знать, что вы погибший человек. Точно так же, как свидетели Иеговы, погибшие люди, потому что они отрицают божество Христа, сыновство Христа, в полном смысле этого слова. Ведь сказать, что Бог является Отцом Иисуса Христа, это заявить о том, что Христос был рожден от Отца. Сказать, что Христос был рожден от Отца, это значит сказать, что у Христа все свойства всемогущего Бога. Точно так же, как у человека, рожденного от человеков, все человеческие свойства. И вот это новое имя Бога дает нам серьезное основание для ответа на наши молитвы. Ведь мы должны приходить к великому Богу во имя Господа Иисуса Христа, во имя Его Единородного Сына. И мы должны называть Его Отец Господа нашего Иисуса Христа. Христос заявил: «Все, о чем вы попросите Отца во имя Мое, даст вам». Дорогие друзья, вы помните этот стих великолепный из Римлянам 8:32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего». Так что нам Господь открыл вот это удивительное имя Бога, которое мы призываем в нашей молитве. И мы осознаем, что Христос является таким же Богом. И мы знаем, что Небесный Отец ради Своего возлюбленного Сына даст нам все, в чем мы нуждаемся. Третий дар, который дал Христос ученикам, заключается в том, что Он передал им Свое Слово. 8 стих 17 главы. «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Дорогие друзья, вы знаете, что Христос очень много говорил, очень много учил. И здесь сказано, что Он передал им слова Божьи. Означает ли это, что Христос им растолковывал значение Ветхого Завета? Конечно. Но не только это, дорогие друзья. Христос не только проповедовал и объяснял Писание Ветхого Завета. Христос еще сказал что-то, что стало дополнением к Библии, стало ее составной частью. Когда вы спрашиваете, как евангелист Иоанн мог запомнить вот такую сложную молитву в 17 главе, прочитанную нами. Но в самом деле, вот вы можете эту молитву прочитать раз 50, и вы ее не перескажете. Ни за что. Я ее не смогу пересказать. Может, при особой памяти, усердии вы сможете заучить наизусть, но вам потребуется много времени. Как Иоанн, услышав один раз молитву Христа, и не имея диктофона, не имея ручки, и не обладая стенографическими навыками, как он мог запомнить все это? Ответ очень простой. Христос сказал: «Дух Святой придет и напомнит вам все, что Я говорил вам». Мы можем многое забыть, ученики многое забыли, но Святой Дух ничего не забывает, и Он напомнил слова Христа. Дорогие друзья, люди говорили, что Христос проповедовал так, как ни один из людей не проповедовал. И действительно, Христос сказал то, что мы не найдем в Ветхом Завете. Христос показал нам образ Небесного Отца в этой притче о блудном сыне. Великий Бог – это тот, кто ждет возвращения грешников, кто награждает раскаявшегося всеми благами и вечной жизнью. Христос ответил на вопрос, как мы должны жить в этом мире. Он дал нам Нагорную проповедь. Пожалуйста, живите так, как дети царя. И вы знаете, Христос объяснил, какие будут последствия, если человек станет Его учеником. Он сказал, что такой человек становится участником Нового Завета. И он будет иметь вечную жизнь. Вот таких слов вы нигде не найдете в Ветхом Завете. ни Нагорной проповеди, ни Нового Завета, ни притчи о блудном сыне. Если бы у нас был только Ветхий Завет, никто бы никогда не наследовал спасение. Ветхого Завета достаточно, чтобы нас проклясть, но не нас спасти. А вот то, что сделал для нас Господь, описано в Новом Завете. И мы должны благодарить Бога за это. Дорогие друзья, вот эти дары дал своим ученикам наш благословенный Господь. Какое будет наше отношение к этому? Я думаю, во-первых, мы должны благодарить Бога за то, что мы являемся по Его избранию для Него даром, даром, который Он не утратит. Мы должны благодарить Бога за то, что Он открыл нам чудесное имя Свое, что ко всем прочим именам, которые нам уже даны в Писании, мы с особой радостью и прибавляем это «Отец Господа нашего Иисуса Христа». Мы можем благодарить Бога за Его Евангелие, за Новый Завет, который Он нам дал. Это наш путеводитель по земной жизни. Мы должны жить по Нему, как дети Нового Завета. И пусть нас благословит Господь, пользуется этими сокровищами для славы Его имени. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что сегодня мы услышали эти важные, драгоценные истины Твоей молитвы. Эту молитву не придумали люди. Ею молился Ты, движимый Святым Духом. И каждое слово этой молитвы является истинным словом. И мы верим каждому слову Твоей молитвы. Верим, Господи, что мы являемся для Тебя предназначенным даром. Господь Иисус, слава Тебе, что Ты усмотрел в нас драгоценный дар. Мы часто не думаем о себе, что мы являемся действительно какой-то драгоценностью для Тебя. Иногда нас одолевает мысль, что мы больше для Тебя бремя, чем драгоценность. Господь, Ты знаешь, мы люди, мы живем на этой земле. На нас влияют многие удручающие обстоятельства, поэтому мы больше мыслим земными мерками о себе, нежели мерками вечности. Господь, прости нас за нашу близорукость. Помоги нам смотреть на себя теми же глазами, которыми смотришь на нас Ты. Слава Тебе, великий Бог, что Ты дал нам право назвать Тебя Отцом Господа нашего Иисуса Христа, Отцом Твоего единственного любимого Сына. Господь, мы присваиваем это чудное обещание себе, что если Ты его не пощадил, но отдал на страшные муки ради спасения нашего, то с Ним Ты дашь нам все, в чем мы нуждаемся. Господь, помоги нам довольствоваться малым, когда Ты даешь. Помоги и научи нас жить большим, когда Ты это посылаешь нам. Господь, помоги нам жить во всем для Твоей славы, сознавая, что мы Тебе принадлежим от вечности. Господь, мы благодарим Тебя, что у нас есть Евангелие, которое показывает, какой прекрасный Ты, которое содержит чудесные Божьи обещания спасения. И они очень простые и ясные. Ты сказал, всякий, кто будет веровать, спасется. Не делать, как требовал этого Ветхий Завет, но просто Тебе довериться. Господь, мы Тебе доверяемся. Мы хотим прославлять Тебя в этом приобщении крови и телу Твоему. Услышь нас во имя Твое Святое. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастора Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

0: знаем, путь — это ты. И, конечно же, верим в тишину под луной и в молчание твое, беспредельный простор для души человека. Ты давно приготовил, но готовы ли мы? Мы подобие Бога, но мы потеряли невинность. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы. От рождения до смерти шагаем дорогой недлинной. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы. Смерть — болезненный шаг от последних агоний. Нам бы гордость поставить свою на колени, но колени они все в железобетоне. И ломать тот бетон очень даже непросто. Мы подобие Бога, но мы потеряли невинность. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы. От рождения до смерти шагаем дорогой недлинной. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы. Только смелый не верит, не погибнуть бы смелым, быть не лучше ли разумным, одного лишь бояться, этот шанс не погибнуть, ненароком упустим, болью душу наполнит. Глубина мироздания, мы подобие Бога, но мы потеряли невинность. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы. От рождения до смерти шагаем дорога недлинной. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы.
1: Друзья, те, кто до сих пор не верит в Христа как в своего Спасителя, воззовите к Иисусу Христу, доверьтесь Ему как своему Спасителю, умершему за вас, и попросите у Него прощения грехов. А в Библии сказано так: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими», то есть детьми Божьими. Хотите иметь эту власть? Менее чем за 5 минут вы сможете обратиться к Господу в молитве, и Он простит вам все ваши грехи. В эфире BBN.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Вам приходилось когда-нибудь слышать подобную жалобу? Сколько бы ни знал, в этой организации не продвинешься вперед. Здесь все зависит от того, кого знаешь, а не что. Знаешь соответствующее лицо и пошел вперед. Бывает такое? Да, бывает. Ясно, что это результат человеческого подхалимства. По знакомству люди пробиваются на ответственные посты, не имея ни знания, ни способности для таких должностей. Печальные последствия такой несправедливости видны повсюду. Но, как ни странно, в области духовной жизни наше благо зависит именно от того, кого мы знаем. Это не значит, что не важно другое знание. Нет, я скажу, очень важно, что оно даже необходимо, но в первую очередь нужно познать определенную личность. Итак, мой дорогой друг, твое вечное блаженство зависит не от того, что ты знаешь, но кого ты знаешь. Необходимость знания этого определенного лица подчеркивается во всей Библии. Оно необходимо, во-первых, чтобы унаследовать жизнь вечную, и дальше, чтобы возрастать в духовной жизни. Иначе говоря, не знание о Боге, а знание Бога в лице Иисуса Христа спасет человека. Хорошо знать о Боге. Такое знание весьма желательно, но оно не спасет человека. Тот же самый принцип относится к духовному развитию и росту чада Божия. Отлично и даже необходимо знать законы, которыми руководится эта новая жизнь. Но и это знание никакой пользы не даст, если мы не имеем постоянного общения с Иисусом Христом и не стремимся к большему познанию Его. Возьмем в пример апостола Павла. Начнем с его обращения. Как обратился он? Имейте в виду, что он не был какой-нибудь невежда в знании о Боге и Священном Писании. Это был глубоко религиозный человек, большой знаток Библии. Он отлично знал все пророчества о Мессии и все же не узнал его. Наоборот, он был ярым гонителем учеников Иисуса и верующих в Него. И вот когда по дороге в Дамаск он был поставлен перед тем, которого он гнал, то обратите внимание на его первые же слова. Они выражали вопрос. Слушайте, кто ты, Господи? И что Господь ответил ему? Я Иисус, которого ты гонишь. И сразу после этого, пораженный этой личной встречей, Савел говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» Вы заметили, сперва кто, а затем что? Именно в этом порядке. Прошли годы, и из свидетельства Павла мы видим, что весь секрет его духовного роста зависел от того, что личность Христа была у него

0: всегда на первом месте. Я все почел читою, так говорит он, ради познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор. Чтобы приобресть больше знаний о Христе? Нет, он говорит, чтобы приобресть Христа. Это было для него приоритетом, и он у него никогда не изменился, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Так пишет он в своем последнем послании своему сыну по духу Тимофею. Он не говорит, ибо я знаю, во что уверовал, и поэтому уверен. Нет, но в кого уверовал. Но разве не важно знать библейские доктрины и учения? Обратите внимание, как в этом же своем последнем послании Тимофею Павел подчеркивает необходимость держаться здравого учения. Он его предупреждает, что будут те, которые отступят от истины и будут разрушать веру у людей. Злые люди, говорит он, и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А Тимофею он говорит, а ты... Пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. И дальше апостол Павел указывает ему на необходимость пребывать в Слове Божьем, говоря, ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Дальше он говорит, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. И теперь слушайте, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. О ком говорит тут Павел? Кто они такие, эти учителя, и те, которые хотят таких учителей? Это не были какие-нибудь язычники, нет, но люди, которые именовались христианами. Да, это люди, которые, как апостол Павел говорит, в этом же послании имеют вид благочестия, силы же его отрекшейся. К ним принадлежат те, которые всегда учатся, но никогда не могут дойти до познания истины. Почему они такие? Потому что они никогда не познали самого Господа. Дорогие друзья, как бы человек ни изучал и знал Библию, он рано или поздно заблудится, если он не познал ее автора и не в общении с ним. Только тот может понять истину и будет держаться чистоты веры евангельской, который поставил себе целью познать автора Библии. Причина всякого заблуждения и малейшего уклона от библейских истин истекает от пренебрежения личности Иисуса Христа. В то же время, пропорционально нашей преданности личности нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, будет возрастать и ясность, и правильность нашего понятия учения Слова Божьего. Не иначе. Сперва мы должны найти ответ на вопрос «кто?», а потом уже «что?». И когда мы будем придерживаться именно этого порядка, тогда будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен, как мы прочли в 17 стихе этой 3 главы. Уверенность исходит не от того, что мы знаем, но кого мы знаем. Сказав все это, я хотел бы в сегодняшней беседе сосредоточить наше внимание на второй части 12 стиха 1 главы 2 послания к Тимофею. И особенно на одном слове в этом стихе. Но сперва прочтем этот стих. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Слово, на которое мы должны обратить особое внимание в этом стихе, это слово «залог». Залог – это то, что сдается на хранение. Это вклад или задаток. И чтобы понять весь смысл этого стиха, необходимо удостоверить, чем является этот залог и кто кому вручил его. Некоторые утверждают, что Павел передал залог свой на хранение Господу. И под залогом апостол Павел имеет в виду свою душу, свою жизнь, да, все, что он имеет и чем является. Все это он поручил на хранение Иисусу Христу. И он говорит, что зная, в кого я уверовал, я уверен, то есть я вполне убежден, что он силен сохранить этот мой залог на оный день. Он знает, что никто и никто не в силах его похитить из пронзенной руки Спасителя. Это одно истолкование. Другое истолкование такое, что Бог вручил, то есть верил залог Павлу. И Павел говорит, зная его, я уверен, что этот залог мой, который он мне дал, он же силен сохранить до дня своего явления. Читая этот текст в нашем русском переводе, можно понять и так, и так. И выходит, что оба истолкования были бы правильными. И притом истина в обоих истолкованиях согласуется с учением Слова Божьего. Но если мы тщательно исследуем этот текст в подлиннике, то обнаружим, что второе истолкование верное. Павел говорит, что то, что было вручено ему, он уверен, что вручивший силен сохранить его на оный день. Павел, получив этот залог от Господа, очень дорожил им, и чтобы не подвергнуть его, то есть этот залог опасности, он поручает его самой высшей силе на хранение, самому Богу, который его и дал ему. «Зная Бога, — говорит Павел, — я уверен, что он силен сохранить этот залог мой до самого конца». Теперь как следует нам понять это слово «залог»? Что имел Павел в виду под этим словом? Что залог был чем-то веренным ему Богом, это мы видим из текста. Бог ему что-то вручил, что-то верил. В этой же главе, спустя пару стихов, Павел говорит Тимофею, «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». О каком это залоге он напоминает Тимофею? Из контекста мы видим, что залог этот касается здравого учения, которое Тимофей слышал от Павла. Об этом сказано в 13 стихе. В своем первом послании тому же Тимофею, в заключительном предложении Павел говорит, «О, Тимофей, храни преданное тебе». И что он имеет в виду? Что преданное Тимофею – это здравое учение, чистота евангельской истины, мы видим из остального предложения. «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Залогом этим было то, к чему Павел был назначен самим Богом. В 11 стихе он говорит, «Я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников». О, как он дорожил своим призванием, этим залогом! В первом послании он пишет о славном благовестии блаженного Бога, которое мне верено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он призвал меня верным, определив на служение. Как он был осторожен, как он бодрствовал над этим залогом, чтобы ни в коем случае его не злоупотребить. Как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу, пишет он верующим в Фессалониках. Ибо никогда не было у нас ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель. Ради Евангелия, ради этого залога, сколько Павел пострадал. С самого начала, когда он встретился со своим Господом и Спасителем, Господь говорит Ананию о нем, что «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Залог, веренный ему Богом, стоил Павлу много. Сколько он страдал? Постоянно был он преследуем, сколько раз в узах, многократно при смерти, терпел побои, и в конце его ожидала мученическая смерть. И это он знал. Когда он написал свое последнее послание Тимофею из тюрьмы, он говорит, «Я уже становлюсь жертвою, говорит он, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Всеми путями враг пытался похитить у него этот залог. И апостол Павел отлично знал, что это и было целью врага – похитить этот залог у него. Нам, говорит он, небезызвестны его умыслы. Угроза врага проявляется не всегда в лобовой атаке. Он часто принимает вид ангела света и предлагает всегда какой-нибудь, иногда кажется очень незначительный, уклон от истины Слова Божия. Точнее говоря, компромисс с истиной. Вот почему больше всего попадает под обстрел врага те, которые верно исполняют веренное им Богом провозглашение благой вести погибающему миру, проповедь Слова Божия. Таковых враг боится. Он знает, что благовествование Христово есть сила Божия ко спасению всякому верующему. И, возлюбленные, каждому из нас Бог поручил это святое дело быть свидетелями Его и Его Слова. Залог это был верен не только Павлу, другим апостолам и Тимофею, но и каждому из нас. Все мы призваны быть домостроителями тайн Божьих. Этот залог Бог вручил тебе, мой дорогой брат и дорогая сестра. И что же требуется от домостроителей? Чтобы они оказались верными. Апостол Петр говорит, служите друг другу, каждый тем даром, это и есть этот залог, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Этот залог мы должны хранить паче всего хранимого. Вот почему Господь постоянно говорит, чтобы мы бодрствовали. Почему? А чтобы не допустить вора подкопать дом наш и похитить у нас добрый залог, данный нам Богом. Господь требует от нас верность, бдительность, но в то же время Он знает, что сами мы не в силах хранить его. Поэтому и нам принадлежат эти слова, сказанные Павлом своему юному сотруднику. «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Каждому из нас Господь верил наш залог, и от нас требуется верность. Но вопрос, как могу я быть верным? Только через личное познание Его самого. Тогда мы можем быть уверены, поручив наш залог Иисусу Христу, что Он силен сохранить его до самого конца. Слава и благодарение Ему. Помните притчу о талантах? Каждому из слуг даны были таланты по их силам. И вы помните, как один из них закопал свой талант, свой залог, который дал ему господин его. Почему он его закопал? Очень просто. Раб этот не знал господина своего. Его же слова свидетельствуют об этом. Слушайте, что он говорит. «Я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл залог твой в земле. Вот тебе твое». Что сделали другие? Они пустили свои таланты в оборот и приобрели вдвойне обратно. «Я, — говорит Павел, — поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Не все мы можем сказать, что мы поставлены проповедниками или апостолами или учителями, но все мы поставлены быть свидетелями и домостроителями тайн Божьих. Это и есть наш залог. Но верность ему не обойдется без страданий. И вот почему так важно, чтобы мы знали Христа. Знать его значит быть уверенным в нашем спасении, в нашем призвании и в его силе сохранить то, что мы ему вручили. Нам не нужно тогда бояться врага, но мы можем смело идти в бой с начальником и совершителем веры нашей во главе. слава и благодарение Ему, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Имеешь ли ты, мой друг, такую уверенность? Если нет, тогда мой следующий вопрос к тебе: знаешь ли ты Его? Имел ли ты личную встречу с Ним? Если нет, то знай, что Христос здесь, сейчас и зовет тебя. Он тебе говорит: приди ко мне, труждающийся и обремененный, и я успокою тебя. Ты должен признать свой грех, исповедовать его ему, и он простит. Иначе ты не можешь прийти к нему. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Приди таковым, как ты есть, и он примет тебя, спасет тебя, и ты будешь чадом Божьим. Так только ты можешь познать его лично. А знать его лично, значит иметь жизнь вечную.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Читая послание апостола Павла, мы можем заметить, что апостол был предан Христу, а не христианству. Он весь принадлежал Господу, он ничего больше не видел, он ни для чего другого не жил. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Так он говорит в одном из посланий. Хороший пример нам, не правда ли? Этот и другие примеры вы можете услышать на библейском радио BBN 24 часа в сутки. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и снова упоминаем о том, что эта святая книга может быть разделена на три части согласно ее содержанию. Первое. Возвещение о Царе, Христе. Первая глава с 1 стиха по 4 главу 11 стих. Вторая. Манифест Царя. 4 глава 17 стиха по 16 главу 20 стих. Третье. Отвержение Царя Христа Иисуса. 16 глава с 21 стиха по 28 главу 20 стих. Апостол Матфей делает особое ударение на мысль, что Иисус Христос является Спасителем мира, а также Царем Израиля. Глубокой скорби он был отвержен вождями Израиля и предан смерти. Об этом Господь Иисус говорил своим ученикам, что ему должно идти в Иерусалим и пострадать там, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ученики печалились и страшились, слыша такие слова Учителя. Им было трудно понять трагическую действительность. Господь Иисус, однако, знал об этом. «О Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, но вы не восхватили». «Все дом ваш остается пуст». 23 глава с 37 по 39 стих. Он произнес эти слова при торжественном входе в Иерусалим. Тогда он заплакал. Первосвященники же негодовали, что народ так радостно сопровождал его, прославляя имя Божие. Когда мы приходим к 24 главе, то видим опять, что Господь Иисус открывает будущее ученикам Своим. Он заботится о них, дает им ободрение. Читаем 24 главу с 1 стиха. «И вышедший Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: „Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено“. А потом ученики приступили к нему наедине и спросили: „Скажи нам, когда все это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века“». 24 глава, 3 стих. Ученики видели, что он опрокинул столы менявщиков денег и изгнал торговавших в храме. Его притча о виноградарях, которые убили сына хозяина виноградника, также беспокоила вождей религиозных. Они знали, что о них Иисус говорил. Ученики же желали знать будущее. Господь Иисус открыл грядущие века и свою славу и владычество. Несомненно, что главы 24 и 25 Евангелия от Матфея дают яркую картину будущего, когда Господь Иисус Христос, как Царь, будет действовать, чтобы установить свое Царство правды на земле и занять престол. Когда Он говорил с учениками на горе Елеонской, то имел в виду главным образом народ израильский. Слова Господа Матфея, 24 глава, с 37 по 41 стих, открывают истину о наступлении Царства Небесного на земле. Тогда Он примет престол Давида в Иерусалиме. Упоминание о потопе свидетельствует о судах Божиих над безбожными людьми, а также о входе в это царство людей, спасенных Христом, уверовавших в Него. В это время остаток Израиля также примет в сердца свои Агнца и Царя Господа Иисуса. Они воззрят на Того, Которого пронзили, как сказано в книге Откровения. Господь Иисус сопровождает эти слова Свои предупреждением. «Итак, бодствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет». Несомненно, что слова Учителя радостно волновали сердца учеников, когда Он говорил: «Сын человеческий пришед во славе Своей со святыми ангелами и воссядет на престоле славы». Нет удивления для нас, когда мы читаем, что ученики спрашивали Его в день вознесения на небо: «Господи, не в сие ли время Ты восстанавливаешь царство Израилю?» Но им необходимо было понять многое. Господь Иисус говорил о событиях, которые совершатся вскоре, и о других, о событиях времени будущего века. Время быстро приближалось, когда Христос, Царь, будет отвержен в Иерусалиме. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить Его. 26 глава, 3 стих. Господь Иисус знал, что Его крестная смерть приблизилась. Он знал, как все это произойдет и кто предаст Его, поэтому Он приготовлял к этому учеников Своих. Вспомните чудное поклонение Ему и дело любви, совершенное богобоязненной женщиной, когда она возлила мира на Него. Он сказал: «Возлив мира сия на тело мое, она приготовила меня к погребению». 26 глава, 12 стих. Какой страшный контраст этому поступок Иуды, который пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я предам его вам?» Они предложили ему 30 серебряников. 26 глава, 15 стих. Он их взял, но не нашел ни мира, ни радости в этих деньгах за кровь невинную. Как сам об этом сказал: «Конец его вы знаете, трагический конец. Он повесился на дереве». 27 глава, 35 стих. Чувства благоговения и любви Господу Иисусу должны овладевать сердцами нашими, когда приближалось время Его взятия, ареста в саду, после молитвенной агонии наедине о чаше, когда три верных Его ученика уснули, по-видимому, от великой печали. Почти невозможно для нас вполне понять величие Его молчания перед Пилатом и судьями из народа израильского. Воистину, стоял перед ними Агнец Божий в глубоком молчании перед стригущими его. Исполнились пророчества о нем. Первосвященники настойчиво требовали от него ответа, дабы представить обвинение пред Пилатом достаточной смерти. Каиафа воскликнул: «Заклинаю тебя Богом живым, ты Христос, Сын Божий?» Господь кротко ответил ему: «Ты сказал, даже сказывая вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что нам еще свидетели?» 26 глава, 63 по 65 стих. На этом основании первосвященники решили требовать смерти Иисуса. Начались непостижимые страсти Господа Христа Царя. не только физические, но и духовные. Совершилась тайна великая предвечных планов Божиих, ибо Отец соделал его грехом за нас, хотя он и не согрешил, дабы мы стали оправданы Богом в нем. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Так говорится в новом переводе Библии, а в нашем переводе, синодальном, говорится то же самое весьма ясно. «Ибо не знавшего греха он сделал жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались оправданными пред Богом». Создатель человека так унижен, так оскорблен и окровавлен своим творением. Духу Святому угодно было передать обо всем этом через автора апостола Матфея, дабы показать человечеству, что чаша его беззакония переполнилась. И Агнец Христос и Царь шествует в унижении на Голгофу пострадать за грехи наши во искупление наше от власти сатаны. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребель. 27 глава, 35 стих. К тому же, подстрекаемые первосвященниками, люди-фанатики, стоя у креста его, насмехались над ним, а другие от скорби били себя в грудь. Он спасал других, а себя спасти не может. Дерзкий вызов Спасителю. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и мы уверуем в него. Вызов царю. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его. Третий богохульный вызов Сыну Божию. Какая жуткая картина отвержения. Да сохранит от этого вас и нас Господь. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bibinradio.org. Будьте с Богом!

Посмотрите вокруг себя. Солнце не себе светит, но всякому творению. Облака не хранят в себе воды, но проливают ее на землю. Земля не удерживает в себе плода. Так и дарования, данные Богом, должны быть общими для нас и ближних. Разумный не только себе, но и ближнему разумом своим должен приносить пользу. Богатство не только богатому, но и другим должно служить. Так и во всем прочем, все это таланты Господа нашего, за которые мы дадим Ему отчет в день пришествия Его. Ибо все, что имеем, Божие, а не наше, и дано от Бога не только ради нас самих, но и для наших ближних. Вы слушаете BBN.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от Библии.

0: и свет стезе моей».
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея.
2: Глава 12. В то время шел Иисус в субботу засеянными полями. Ученики Его проголодались и начали срывать колосья и есть. Фарисеи же увидели и сказали Ему: «Вот ученики Твои делают, чего нельзя делать в субботу». А Он сказал им: «Не читали вы, что сделал Давид, когда проголодался он и сопровождавшие его? Как он вошел в дом Божий, и они съели хлеб и предложения, которых нельзя было ему ни есть, ни сопровождавшим его, а одним только священникам? Или не читали вы в законе, что в субботу священники нарушают субботу в храме и вины не несут? Но говорю вам, то, что здесь больше храма. Если бы вы понимали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин субботы». И, перейдя оттуда в другое место, Он пришел в синагогу их. И вот человек с сухой рукой, и спросили Его, чтобы обвинить Его, дозволяется ли исцелять в субботу. Он же сказал им: «Если у кого из вас его единственная овца упадет в субботу в яму, неужели он не возьмет ее и не поднимет? Насколько же лучше человек овцы? Итак, дозволяется делать добро в субботу». Тогда говорит человеку: «Протяни твою руку». И он протянул, и стала она вновь здоровой, как другая. Фарисеи же, выйдя, приняли против него решение, чтобы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовали за ним многие, и он исцелил их всех, и строго приказал им не разглашать о нем, чтобы исполнилось сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит язычникам правосудие. Он не вступит в спор и не подымет крика, и не услышит никто на улицах голоса его. Он тростника надломленного не переломит, и фитиля тлеющего не погасит, доколе не даст торжества правосудию, и на имя его язычники будут уповать». Тогда приведен был к нему бесноватый слепой и немой, и он исцелил его, так что слепой и немой стал говорить и видеть. И изумлялся весь народ и говорил: «Уж не сын ли он Давидов?» Фарисеи же, услышав это, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как Веэльзевулом, князем бесовским». Зная помышления их, он сказал им: «Всякое царство, разделенное внутренней враждой, обращается в пустыню, и ни один город или дом, разделенный внутренней враждой, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он в самом себе разделился. Как же устоит царство его? И если я Веэльзевулом изгоняю бесов, сыновья ваши кем изгоняют? Поэтому они вам будут судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, значит, достигло до вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и похитить его вещи, если прежде не свяжет сильного? И тогда он расхитит дом его. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Поэтому говорю вам, всякий грех и хула будут прощены людям, но хула на духа не будет прощена людям. И кто скажет слово против Сына Человеческого, будет прощено ему. Кто же скажет против Духа Святого, не будет прощено ему ни в этом веке, ни в будущем. Или назовите дерево добрым, и плод его добрым, или назовите дерево плохим, и плод его плохим. Ведь по плоду познается дерево. Отродье змеиное, как можете вы говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, и злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда, ибо по словам твоим будешь ты оправдан, и по словам твоим будешь ты осужден». Тогда ответили ему некоторые из книжников и фарисеев: «Учитель, мы хотим видеть от тебя знамение». И он ответил им: «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и не будет дано

0: Ему знамение, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как был Иона во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так будет Сын Человеческий в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Люди ниневийские восстанут во время суда вместе с родом этим и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Ионы. И вот то, что здесь больше Ионы. Царица Юга будет воздвигнута во время суда вместе с родом этим и осудит его, потому что она пришла от пределов земли послушать мудрость Соломонову. И вот то, что здесь больше Соломона. Когда же нечистый дух выйдет из человека, то бродит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит он: «В дом мой возвращусь, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда он идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, они поселяются там, и становится для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим лукавым родом. Пока еще он говорил народу, вот матерь и братья его пришли и стояли снаружи, стараясь поговорить с ним. И сказал ему кто-то: «Вот матерь твоя и братья твои пришли и стоят снаружи, стараясь с тобою поговорить». Он же ответил говорившему ему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, протянув руку свою к ученикам своим, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто исполнит волю Отца моего, который на небесах, тот мой брат и сестра и матерь». Глава 13. В тот день Иисус, выйдя из дома, сидел у моря. И собралось к нему много народа, так что он вошел в лодку и сидел, а весь народ стоял на берегу. И сказал им многое в притчах. Он говорил: «Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, некоторые семена упали при дороге, и прилетели птицы и поклевали их. Другие же упали на камень, где у них немного было земли, и тотчас взошли, ибо земля у них не была глубока. Когда же солнце взошло, они были опалены и, не имея корня, засохли. Другие же упали в терние, и поднялось терние и заглушило их. Другие же упали на землю добрую и давали плод, какое 100, какое 60, какое 30, имеющие уши да слышит». И, подойдя, ученики сказали ему: «Почему ты говоришь им притчами?» И он ответил им: «Потому что вам дано познать тайны Царства Небесного, тем же не дано. Ибо кто имеет, тому будет дано, и будет у него изобилие, а кто не имеет, у того будет взято и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И исполняется на них пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом будете слышать, и не уразумеете, и глазами глядеть будете, и не увидите. Ибо ожирело сердце народа этого, и ушами они едва слышат, и глаза свои они закрыли, чтобы не увидеть глазами, и ушами не услышать, и сердцем не уразуметь и не обратиться, и я исцелю их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, многие пророки и праведные желали видеть то, что вы видите, и не увидели, и слышать то, что вы слышите, и не услышали. Вы же вслушайтесь в притчу о сеятеле. Ко всякому, кто слышит слово о царстве и не разумеет, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Это посеянный при дороге. А посеянный на камне – это слышащий слово и тотчас с радостью принимающий его. Но не имеет он корня в себе и держится короткое время. С наступлением же скорби или гонения за слово тотчас соблазняется. А посеянный в тернии – это слышащий слово, но забота века и обольщение богатства заглушают слово, и оно делается бесплодным. А посеянный на доброй земле – это слышащий слово и разумеющий. Он-то и дает плод, и приносит, кто 100, кто 60, кто 30. Другую притчу предложил он им. «Подобно Царство Небесное человеку, посеявшему доброе семя в поле своем. Когда же люди спали, пришел его враг и посеял между пшеницей плевелы и ушел. А когда взошла зелень и дала плод, тогда явились и плевелы. И придя, рабы домохозяина сказали ему: «Господин, не доброе ли семя посеял ты в твоем поле? Откуда же в нем плевелы?» Он сказал им: «Враг человек это сделал. Рабы же ему говорят: «Так хочешь, мы пойдем выберем их?» Он говорит: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не вырвали с корнем вместе с ними пшеницу. Дайте им вместе расти до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: выберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу соберите в житницу мою». Другую притчу предложил он им: «Подобно Царство Небесное зерну горчичному, которое взял человек и посеял в поле своем. Хотя оно и меньше всех семян, но когда вырастет, оно больше овощей и становится деревом, так что птицы небесные прилетают и вьют гнезда в ветвях его». Другую притчу сказал он им: «Подобно Царство Небесное закваске, которую взяла женщина и положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Это все сказал Иисус народу в притчах, и без притчи не говорил им ничего, дабы исполнилось сказанное через пророка: «Открою в притчах уста мои, провозглашу сокровенное от основания мира». Тогда, оставив народ, он вошел в дом. И подошли к нему ученики его и сказали: «Разъясни нам притчу о плевелах в поле». И он ответил: «Сеющий доброе семя – сын человеческий. Поле – мир. Доброе семя – это сыны царства, плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их – дьявол, жатва – конец века, жнецы – ангелы. Поэтому, как выбираются плевелы и огнем сжигаются, так будет в конце века. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и выберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и бросят их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведные будут сиять, как солнце в царстве Отца их, имеющие уши, да слышат. Подобно Царство Небесное зарытому в поле сокровищу, которое человек, найдя, скрыл и от радости идет, и продает все, что имеет, и выкупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Найдя одну многоценную жемчужину, он пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное большой сети, закинутой в море и собравшей рыб всякого рода. Когда она наполнилась, ее вытащили на берег, и, сев, собрали хорошее в сосуды, а плохое выбросили вон. Так будет в конце века. Выйдут ангелы и отделят злых от праведных, и бросят их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Уразумели ли вы все это? Они говорят ему: «Да». И он сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен человеку, хозяину дома, который выносит из сокровища своего новое и старое». И было, когда окончил Иисус притчи эти, он ушел оттуда. И, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что изумлялись они и говорили: «Откуда у него премудрость этой силы? Не он ли сын плотника, не мать ли его называется Мариам, и братья его Иаков, Иосиф, Симон и Иуда, и сестры его не все ли с нами? У него же откуда все это?» И соблазнялись из-за него. Иисус же сказал им: «Пророк не бывает без чести, разве только в отечестве и в доме своем». И не сотворил там многих чудес по неверию их.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире радио ББН, библейское вещание на русском языке для всей семьи. Псалмопевец Давид говорит в 89-м псалме 12 стихом: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Мудрость этого мира говорит: «Зачем тебе идти к Господу? Проживешь и так, ты достаточно разумен». Мудрость же свыше говорит нам: «Только Господь – источник мудрости. Не упустите вечной жизни, не обманитесь, рассчитывая, что впереди у вас еще много времени на подготовку к вечности. Теперь день спасения, ныне день благодати. Придите к Христу, и с сегодняшнего дня начните жить вечно для Господа».

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня мы приступим к изучению 18 главы Евангелия от Луки. Я надеюсь, она уже открыта у вас и перед вами, слушатели, и вы, наверное, ее читали у себя дома несколько раз. Это чудная глава. И в ней Иисус повествует нам притчу о настойчивой вдове и о фарисее и мытаре, пришедших в храм помолиться. В ней мы читаем о младенцах, которых приносили к Нему, об остановлении всего ради Царствия Божия, предсказания о его страданиях и смерти и об исцелении слепого на пути в Иерихон. В первых 8 стихах этой главы Иисус рассказал притчу о важности настойчивой молитвы. Мы читаем следующее. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришел, найдет ли веру на земле?» Друзья дорогие, Бог ожидает от нас молитву. Он хочет посредством молитв увеличить у нас веру. Потеря веры – вот в чем угроза духовной жизни многих. Глубокая вера обогащает человека терпением и в его ожидании ответа на молитву. В этой притче Иисус показывает нам безбожного и бесстыдного судью, которому приходит бедная вдова просить у него защиты. Здесь перед вами картина почти безнадежного положения. Но вдова не отчаивается. Она не дает судье покоя, и тот вынужден, в конце концов, был разобрать ее дело. Видимо, безбожный судья ответил на домогательство вдовы. Тем более, слушатели, тем более Бог встанет на защиту избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Подумайте, друзья, если бы Бог сейчас вот встал на защиту верующих, укрепило бы это или ослабило их веру? По мнению Иисуса, это принесло бы ослабление их веры. То же мы находим и в истории Церкви Христовой. Ее господствующее положение при императоре Константине, например, сильно повредило ей. В этом мире Церковь всегда в положении преследуемой. Страдания закаляют ее борцов. Чем тяжелее преследование и гонение, тем чище и святее жизнь ее членов. Неотвеченные молитвы часто бывают для нас несравненно большим благословением, чем ответ на них. Но это при условии нашей глубокой веры и настойчивости в молитве, когда в ожидании ответа мы не впадаем в уныние. Как я вспомнил раньше, при императоре Константине Бог защитил свою церковь, но это поколебало ее веру и привело к тяжелым духовным последствиям. Бог посылает нам то, что нужно для нашего духовного процветания. Когда мы просим Бога с упованием, тогда Он очищает и переплавляет нас часто в огне испытаний. Он дает нам ответ, и этот ответ является особой силой нашего духовного благословения, делающей из нас лучших христиан. Часто ответ дается нам не в том виде, в каком мы хотели бы видеть его, но в форме невидимой силы нашего духовного роста и нашего духовного развития. Настойчивость и неотступность в молитве – вот что Господь ожидает от нас, дорогие друзья.

Апостол Павел в послании к римлянам в 15 главе 30 и 31 стихи просил римских верующих о такой молитве: «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». Как вы видите, друзья, Павел просил своих братьев во Христе соединить их молитвы в одну молитву духовного сражения вместе с ним, чтобы достичь агонии их просьб. Это не только слова, но духовное внутреннее напряжение, вылитое в силу наших чувств. Так молился Моисей, так молился апостол Павел, так должны молиться и мы, дорогие слушатели. Вдова была настойчивой в своей просьбе, не правда ли? Мы же в молитвах приходим к Богу, а Бог не есть какой-то неправедный судья. Наоборот, слушатели, Он всегда праведный, Он святой Бог, Он знает наши мысли, Он чувствует, Он понимает нас, и Он любит нас. Вы можете позволить себе приходить к Нему в молитве, в такой молитве, которая сдвинула бы руку Бога в том или другом направлении. Это не значит, что вы получите точно такой ответ, какой вы надеялись получить, но Бог услышит вашу молитву и ответит на нее. Молитесь ли вы о положении в мире сегодня, дорогие друзья? Молитесь ли вы о властях? Неважно, какие там люди, но важно, чтобы их решения были согласны с волей Божьей. Друзья, молитесь. Молитесь, не забывайте молиться, дорогие слушатели. Дальше в стихах от 9 по 14 этой 18 главы Евангелия Луки Иисус обличает самоправедность фарисея. «Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведные, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Друзья, дорогие, вопрос самоправедности не раз затрагивался Иисусом в Его многочисленных обращениях к народу. Дух самоправедности был чужд Духу Христовой жертвенной любви. Этот Дух не от Бога, но от Его противника, сатаны, который наделяет их своих слуг. Фарисей был набожным человеком, морального поведения, да, он был набожный, но его дух был испорчен. Это дух самовозвеличения, дух осуждения и уничижения и унижения других. Он не воздал славы Богу, но хвалился своими заслугами, хвалился самим собой, своей силой. Мытарь был до крайности греховным человеком. Но он также пришел в храм предстать пред Богом. Он не смел поднять глаз вверх, лишь ударяя себя в грудь, просил Божьего снисхождения к себе, говоря: «Боже, Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И он
оправдан более, чем фарисей, потому что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Все мы, друзья, все мы грешники перед Богом. Даже если наша жизнь будет вполне предана Ему, мы всегда должны смиряться перед Его величием и святостью, помня наше ничтожество перед Ним.

0: Мы читаем далее стихи 15 по 17 этой 18 главы Евангелия Луки, где написано: «Приносили к нему младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя это, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божье как дитя, тот не войдет в него». Ученики-слушатели не понимали, видимо, важности приходить детям к Иисусу. Встреча с Иисусом в ранние годы делает нестираемый отпечаток в душе человека на всю его дальнейшую жизнь. Дети любят Иисуса, любят слышать о Нем больше, чем о чем бы то ни было другом. Они всем сердцем тянутся к Иисусу, если Он верно представлен им. Дети берут пример со взрослых, и потому взрослый легко может соблазнить ребенка. Дети, как вы знаете, очень и очень доверчивы. Ребенок будет следовать вам во всем. Он в действительности думает о вас, как о Боге. Он делает все, что вы хотите, чтобы он делал. Он полностью доверяет вам. И если вы не ведете ребенка верным путем, не приводите его к Богу, вы, друзья, совершаете страшный, большущий грех, и даже больше. Вы являетесь соблазном для ребенка. Иисус сказал: «Не препятствуйте детям приходить ко мне». Да, это Он сказал, слушатели, «Не препятствуйте детям приходить ко мне». И бедные те люди, которые препятствуют им. И дети обычно приходят к Иисусу, если не встречают на пути соблазнов. Вы скажете, что ребенок имеет греховную природу. Да, это верно. Но в раннем возрасте дети еще не ответственны за свои поступки, и они делают те решения, которые им внушаются со стороны. Когда же ребенок растет, в нем начинает расти и развиваться его собственная маленькая воля. И тогда начинаются все проблемы. Итак, не препятствуйте детям приходить ко Христу, дорогие слушатели, ибо таковых есть Царствие Божье. Потом в стихах от 18 и далее до 27 стиха этой 18 главы Евангелия Луки мы читаем: «И спросил его, Иисуса, некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал: все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною. Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье. Слышавшие это сказали: кто же может спастись? Он сказал: невозможное человеком возможно Богу. Друзья дорогие, мы видим богатого молодого человека, который интересуется и ищет, каким же путем он может наследовать жизнь вечную. Он человек хорошего поведения, соблюдающий закон. Но для человека, прилепившегося всем сердцем к богатствам мирских приобретений, трудно войти в Царствие Божье. Нужна вера, друзья, нужна вера, которой человек может видеть преимущество вечного над временным, и который он может принять Спасителя в свое сердце. Друзья дорогие, да поможет каждому из нас Господь в самом деле понять эту истину. Мы, друзья, мы, слушатели, не сможем спасти сами себя никакими способами, никакими исполнениями законов. Мы не сможем себя вытянуть из греха, из этого болота греха, слушатели. Мы только способны сами себя все больше и больше погружать в этот грех. Но, друзья, есть один, который нам протягивает всегда руку. Это Иисус Христос. И не только молодым людям, как мы только что читали, но каждому человеку, приходящему в этот мир. Он протягивает свою руку. Друзья дорогие, да поможет Господь вам принять Его и последовать за Ним.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы настроены на волну BBN. Используй то, что Бог дает. Ничтожным дар свой не считай. Все, на что Бог тебя пошлет, сумеешь с верой, так и знай. В этом мире очень много людей, которые в основном для себя ищут славы, власти, роскоши. Но они абсолютно не задумываются над тем, что когда-то им придется предстать пред Богом, чтобы дать Ему отчет. Нам всем поздно или рано придется отчитываться за то, как мы жили. Давайте же выполнять те обязанности, которые на нас возложил Бог, помня о том, что от всякого, кому дано много, много и потребуется. Луки 12:48. Подумайте над этим, а пока оставайтесь с нами.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Левит», которая являлась очень важным руководством для богослужений в израильском народе. Народ, избранный Богом для того, чтобы являть Его святость на земле, получил подробные предписания, каким образом будут выглядеть внешние проявления их взаимоотношений. Если до Моисея Бог общался только с отдельными личностями, патриархами, то теперь Он обитает среди Своего народа в скинии, устроенной по Его слову. Приходящий сюда должен сознавать, что он приходит в присутствие Бога, и этот

0: требует от каждого человека святости и чистоты. Прежде чем предстать пред Богом, необходимо очиститься от грехов. Вот почему были так важны жертвоприношения, которые совершались в храме ежедневно. Сегодня мы еще немного поговорим о порядке жертвоприношений и перейдем к разговору о самих действующих лицах, о священниках и первосвященнике. Итак, давайте вместе с доктором Мак-Ги продолжим изучение 7 главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение 7 главы книги «Левит». На очереди стихи с 15 по 17. «Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно, а оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех». Мирную жертву надо было съедать сразу, без промедления. Таким образом, мы должны всегда держаться поближе ко Христу, чтобы иметь мир в нашей душе и силу противостоять соблазнам. Христос дает мир только Своим, только тем, кто вошел в это чудесное, неповторимое общение с Ним. Мы должны взирать на Него и находить в Нем свое отдохновение. Когда вы поймете, как чуден Христос, могущий дать вам все необходимое, тогда мир Божий, который не подвластен пониманию, войдет в ваше сердце. Какой неповторимый образ Христа предстает перед нами во всех этих жертвах. Теперь рассмотрим некоторые стихи из оставшейся части 7 главы и прочтем 17 и 19 стихи. «Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Человек, который был нечист и ел от мирной жертвы, не мог находиться среди народа Божьего. И сегодня, если верующий хочет войти в общение с Богом, он должен исповедать свои грехи. Прочтем теперь стихи 22, 23, 26 и 27. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте». И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». Мы с вами уже обсуждали запрет есть кровь. Он еще раз напоминает, что человек искуплен кровью, и это является основанием для того, чтобы Бог принял нас. Тук же запрещалось есть, потому что он принадлежал Господу. Прочтем стихи с 28 по 34. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его, и правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю, ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Аарон, его сыновья и остальные священники получали свою долю, грудь и плечо. Грудь символизирует любовь Христа к нам. Вот как говорит об этом 8 стих 5 главы послания к римлянам. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». 20 стих 2 главы послания к Галатам говорит о Христе, возлюбившем нас и предавшем себя за нас. 1 стих 13 главы Евангелия от Иоанна говорит, что Христос, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Плечо символизирует силу и власть Христа, который спасает нас полным спасением. В стихах с 27 по 30, 10 главы Евангелия от Иоанна, об этом говорится так. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Христос любит своих вечной любовью, и Он спасает их полным спасением. Вот какова наша доля во Христе. Жертвы Ветхого Завета не гарантировали спасение сами по себе. Ветхозаветные святые спасались верою, так же, как и мы спасаемся верою. 6 стих 4 псалма гласит: «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». Богу нравится, когда жертвы приносятся в вере и с благодарением. Бог гневается, когда в жертву приносится нечистое и поврежденное, о чем мы читаем в стихах с 7 по 14 первой главы книги пророка Малахии. Всем жертвам Ветхого Завета недоставало окончательности, совершенства. И они обрели эту окончательность и совершенство в жертве Иисуса Христа. 28 стих 9 главы послания к евреям гласит: «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Прочтем теперь стихи с 35 по 38. «Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синае, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношения их». В этих последних стихах Бог подводит итог указаниям, которые Он дал Аарону и всем священникам, установив закон о жертвах. А сейчас мы с вами начинаем изучение 8 главы книги Левит. Глава эта рассматривает посвящение Аарона и его сыновей на священство и перекликается с 28 стихом 7 главы послания к евреям, где сказано: «Ибо закон постановляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного». Посвящение на священство имеет большое значение, поскольку оно проливает свет на то, что мы сегодня называем посвящением в наших церквях. Позвольте вам заметить, что многое из того, что мы сегодня называем посвящением, является жалким подобием настоящего посвящения. Сейчас все наше внимание будет направлено не на жертву, а на священников. Мы оставим медный жертвенник и повернемся к медному умывальнику. На медном жертвеннике Бог покончил с грехом раз и навсегда. Это, однако, не значит, что спасенный грешник был безупречен. К сожалению, он продолжал грешить. Поэтому Бог должен был привести его к медному умывальнику. Там Бог умывал грешника, чтобы грешник оставался чистым. Бог по-прежнему умывает нас в медном умывальнике. Иисус по-прежнему припоясан полотенцем служения. Он умывает нас в медном умывальнике своей крови, и это постоянно очищает нас от всех грехов. У Израиля были свои священники, и эта книга была написана специально для них, для левитов. Первоначально Бог задумал сделать из всего народа Израилева царство священников. Об этом прямо говорится в 6 стихе 19 главы книги «Исход». «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Но так не произошло. Грех израильтян, который они совершили, сотворив себе золотого тельца, не дал им стать царством священников. Священниками стали лишь представители одного колена – колена Левия. И только один человек из этого колена был избран в первосвященники. И этим первосвященником стал Аарон. Сегодня священство – это церковь, а великий первосвященник – Христос. Посмотрим, что говорит на этот счет Писание. В 1 стихе 8 главы послания к евреям сказано: «Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». В 9 стихе 2 главы 1 послания Петра говорится: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 10 стих 5 главы книги Откровения гласит: «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». 6 стих 1 главы книги Откровения: «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». 10 стих 13 главы послания к евреям: «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. И этот жертвенник сегодня на небесах у престола благодати». Я полагаю, что в будущем, во время тысячелетнего царства, когда церковь будет восхищена, священниками на земле станет народ Израиля. Определение священника было дано в Библии. Человеку здесь не пришлось ничего изобретать. «Ибо всякий священник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи», сказано в 1 стихе 5 главы послания к евреям. Священство в Писании не имеет никакого сходства ни с каким священническим служением никакой религии в наши дни. Священник представляет человека перед Богом. Он предстает перед Богом от имени человека. Он прямая противоположность пророку. Пророк приходит от Бога и говорит за Бога с человеком. Священник приходит от человека к Богу и говорит с ним от имени человека. Вы видите, что Господь Иисус – это и пророк, и священник. Он пришел от Бога и говорил с людьми от имени Бога. Он явил людям Бога. А теперь он обращается от имени человека к Богу. Он стал нашим великим первосвященником. Он представляет нас на небесах перед Богом. И не просто представляет нас Богу, ведь все христиане находятся в Иисусе. Друзья мои, если вы не в Нем, то значит вы сейчас не на небесах. Самим нам туда никак не попасть. Чтобы понять значение книги Левит и в особенности значение священства, необходимо знать и понимать символику скинии. Образная палитра скинии и священства настолько богаты значением и деталями, что существует опасность переоценить что-то одно за счет недооценки чего-то другого и прийти в результате к неправильным выводам. Прежде всего, я считаю, мы должны хорошо осознать и понять, что внешний двор скинии символизирует наш мир на земле. Именно здесь истекал кровью и умер Христос. А святилище – это то невидимое место, куда ушел наш великий первосвященник. Собственно, именно это произошло, когда Господь Иисус умер на кресте и затем вознесся на небеса. Как мы уже однажды упоминали, до Него скиния находилась в горизонтальной плоскости, а Он перевел ее в вертикальное измерение, обратив к небу. Другими словами, жертвенник сейчас находится здесь, там, где Он умер, на кресте, а святилище на небе. И Христос сейчас пребывает во святом святых. Давайте послушаем, как это объясняют некоторые места из послания к евреям. 14 стих 4 главы. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». 11 стих 9 главы. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришел с большею и совершеннейшею скинией, нерукотворенную, то есть не такового устроения». 1 и 2 стих 8 главы. «Главное же в том, о чем говорим. Есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища в скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». И, наконец, 23 и 24 стихи 9 главы. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И сегодня Он там, на небесах. Нам необходимо твердо усвоить этот факт, признать его неотъемлемым для нашей веры. Мы приходим в церковь, выполняем некие обряды и часто забываем о реальности нашей веры. А реальность в том, что Христос сегодня на небесах, друзья мои. Через Него вы можете и должны обращаться к Богу, и вам повелевается делать это с дерзновением. Христос рядом с Богом, и там Он ожидает нас. Друзья мои, вы не одиноки. Бог вам вполне доступен, доступен через Христа. 12 раз в 8 главе говорится о том, что Господь давал повеление Моисею. И последний раз был самый важный. В 36 стихе мы читаем: «И исполнил Аарон и сыновья его все, что повелел Господь через Моисея». Исполнить все, что повелел Господь, можно только путем посвящения. Некоторые считают, что книгу Левит можно считать написанной позже остальных книг Библии, потому что в ней якобы было изобретено священство. И тем не менее в ней сказано, что все было сделано именно так, как повелел Господь. Если вы верите в богодухновенность Слова Божия, тогда вы не сможете согласиться с предположением о более позднем написании книги Левит. Ведь вера в богодухновенность Библии предполагает, что она была написана так, как повелел Бог. Рассмотрим структуру 8 главы, в которой говорится о посвящении на священство. Стихи с 1 по 5 – призыв ко всему народу прийти посмотреть на обряд посвящения. 6 стих – омовение Аарона и его сыновей. Стихи с 7 по 9 – облачение первосвященника в соответствующей одежде. Стихи с 10 по 12 – посвящение первосвященника. 13 стих – облачение священников в соответствующие одежды. Стихи с 14 по 30 – очищение Аарона и священников кровью жертв. Стихи с 31 по 36 – заповеди Аарону и его сыновьям. Итак, давайте прочитаем о том, как Моисей собрал все общество посмотреть обряд посвящения. Начнем со стихов 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисею велено привести Аарона и его сыновей, а также принести все предметы, необходимые для посвящения священников, ко входу скинии. Перечень этих предметов несколько напоминает ассортимент небольшого универсама, но каждый из них имеет большое значение. Затем Моисей должен собрать все общество, чтобы наблюдать обряд посвящения. Обряд этот будет очень величествен. Все увидят, как Бог отбирает обыкновенных людей для своего служения. Тут хочется воскликнуть «Аллилуйя!», потому что Он сделает то же самое и с вами, и со мной. 28 стих 7 главы послания к евреям гласит: «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного». Действительно, Христос – истинный и высший священник. В каком-то смысле можно сказать, никто более не был по-настоящему посвящен священнике. Но здесь, в книге Левит, мы узнаем о том, что Бог ставит на священническое служение людей с немощами. Если бы Господь требовал совершенства, то мы все остались бы в стороне. Но слава Богу, Он принимает людей такими, какие они есть, с их немощами, слабостями. Прочтем теперь 4 и 5 стихи. «Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания, и сказал Моисей к обществу: то, что повелел Господь, сделать». Моисей поступает так, как ему велено. Люди также повинуются и собираются посмотреть на церемонию посвящения. Моисей объясняет им, что выполняет указания Бога во всем, что делает. А далее мы читаем об одном очень важном моменте этой церемонии. Вот 6 стих. и привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою». Многие сегодня утверждают, что они готовы и могут служить Господу только потому, что спасены жертвой Христа. Действительно, главное – это спасение. Но ведь для служения необходимо также очищение. Чтобы предоставить себя для служения Богу, вы должны очиститься. Об этом важном мы еще поговорим в следующий раз.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем: «Если внешний нас человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот именно такими Бог хочет видеть своих детей, обновляющимися, усовершенствующимися в Его святом Слове. Хотя годы берут с наших тел свою дань, в наших душах заложена способность к бесконечному обновлению. Давайте стремиться к тому, чтобы в глазах Господа быть действительно теми душами, жаждущими обновления в Его святости, в Его любви и милости.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Хитрости животных. По сей день ведутся дебаты о том, действительно ли шимпанзе способны общаться посредством языка. Но в одном у спорящих сомнений нет. Эти обезьяны способны понимать простые предложения. Однако это вовсе не доказывает родства между человеком и обезьянами. Исследования показали, что дельфины и морские львы тоже понимают человеческую речь. Ученые одними и теми же методами учат людей и голубей запоминать цепочки чисел. Выяснилось, что люди в среднем запоминают последовательности из не более чем 9 чисел, а голуби из 5. Оказалось также, что голуби, подобно людям, запоминают целые списки, группируя их элементы по принципу сходства. Ученые всегда полагали, что хитрость с перебитым крылом птички-ржанки объясняется ее инстинктом – увести хищников подальше от гнезда с птенцами. Однако новые исследования показали, что эти птицы ведут себя по-разному в зависимости от того, знаком ли им хищник и насколько он опасен. Выяснилось также, что дельфины прячутся от рыболовных судов. Завидев судно, они не выпрыгивают из воды. Если же это не удается, они держатся справа от судна, потому что краны и сети обычно расположены слева. Как выразился один ученый, животные умны настолько, насколько им это необходимо, не больше и не меньше. Создавая животных, Бог щедро наделил их умом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

вести на эту неделю от библейского радио Бибиен, который записан в 31 притче в 10 стихе. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиен.

0: «Слово благодати» представляет серию проповедей «Жемчужины книги Псалтирь». Часть 10. Молитва Моисея. Проповедует пастор Алексей Коломец.
1: Итак, мы продолжаем наше изучение Псалма 89, псалом, написанный Моисеем, в той ситуации, когда Моисей наблюдает исчезновение одного поколения, как одно поколение заменяется другим. И все это происходит на глазах у этого великого вождя, пророка, и, как мы видим сейчас, и поэта, который описывает этот процесс в своей молитве. Он обращается к Богу, и в этой молитве, как мы уже отмечали, очень большой пример для всех нас. Это хорошая возможность для нас научиться молиться, чтобы наше христианство было не поверхностным, не христианством построено на каких-то activities, на какой-то деятельности, чтобы это было христианство живое, христианство преданности Богу, христианство полной отдачи Богу. Знаете, когда мы говорим о нашей жизни сегодня, когда мы перенесемся от времени Моисея в наше сегодняшнее время, вы знаете, тот же самый принцип сохраняется. Бог не обещает нам, что Он избавит нас от проблем и трудностей. Но Бог очень ясно говорит: научитесь жить так, чтобы Он был вам прибежищем. Чтобы вы знали, что Господь вам прибежище. Чтобы вы искали у Него успокоение и у Него утешение. И здесь вот в этом псалме Он открывает и говорит, каким образом это происходит. Начиная с 3 стиха, начинается с того, что Моисей прежде всего фокусирует свой взгляд на Боге. Знаете, если вы начинаете ваш религиозный опыт с себя или с людей, которые вокруг вас, ошибетесь, разочаруетесь, соблазнитесь, собьетесь с пути, что угодно. Дело в том, что наша жизнь христианская, наш вот этот религиозный опыт или наш опыт познания Бога, он начинается с того, что мы видим Бога. Мы пытаемся его видеть. Мы поднимаем свой взор, и мы оцениваем, кто Он. Почему так важно? Потому что только в Его свете мы увидим себя. Если мы начинаем с того, что мы смотрим на себя, на наши нужды, на наши проблемы, на наши достоинства, и еще хуже, а потом мы видим Бога человекообразного, мы видим Бога в свете своем. Все молитвы в Священном Писании, посмотрите, все молитвы начинаются с созерцания Бога. В этом наше благословение, друзья. Если вы хотите научиться молиться, научитесь созерцать Бога. Научитесь Его превозносить в сознании своем. Научитесь видеть Его величие. Практикуйтесь. Учитесь молиться. Учитесь говорить, исповедовать величие Божие. Признавать Его. Признавать Его вслух в вашей молитве. Уделите этому время. Посвятите то, чтобы вы могли думать, отмечать могущество и величие Бога, вспоминать Его и вслух произносить, и говорить об этом. Посмотрите, как начинает Моисей, когда он говорит о Боге и Его могуществе сначала. Первая часть, здесь три части. Он сначала говорит о Боге и могуществе Его, потом он говорит о человеке и о слабости человека, и дальше он говорит о правильном отношении человека к Богу, то есть каким образом вот при таком положении Бога и таком положении человека, каким образом человек правильно должен относиться к Богу. Итак, давайте посмотрим стих за стихом. Сначала в 3 стихе Моисей останавливается на неизменности Божией. Перед его глазами прошло очень много. Жизнь в Египте, жизнь вот там совершенно-совершенно в другой земле мадианитян. Потом жизнь в пустыне 40 лет. И даже за эти 40 лет они вот-вот, казалось бы, вошли в землю обетованную, потом опять пошли очень долго и долго ходить вокруг. Перед его глазами менялось многое. Советский Союз когда-то был союз нерушимый республик свободных, помните, да? Когда никто и не думал, что он когда-то может разрушиться.

0: И потом все то, что было после него, потом переезд в другую страну, которая очень сильно отличается от того, что вы представляли себе когда-либо. То есть это абсолютно другая жизнь. И вот перед нами проходит множество изменений. Точно так, как и перед Моисеем тогда. Посмотри, он отмечает. Он говорит, прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, от века и до века ты Бог. Очень интересное качество Бога. Смотрите, он говорит о том, что Бог такой же, какой он был в самом-самом начале, и такой же, который он сейчас, и какой он будет в самом конце истории человечества. Даже больше того, когда он говорит вот эти слова, он говорит о том, что Бог был и есть Богом, независимо от того, что происходит на земле. Он выше нас. На самом деле, Бог не подвластен времени. Время подвластно Богу. Мы привыкли думать в позиции времени. Мы привыкли, потому что мы живем во времени. И мы пытаемся как можно больше впихнуть в то время, которое у нас есть. Это постоянное, так скажем, стремление многих и многих людей. И нам постоянно не хватает еще хотя бы пару часов в сутках. Когда мы говорим о Боге, Бог живет вне времени. Он его создал. В Откровении есть такое место, которое говорит, и времени больше не будет. То есть, оказывается, будет такое время, когда не будет времени. Оказывается, у Бога есть пределы времени. Так вот, Бог от века и до века, он абсолютно одинаков, он неизменен. И в этом качество Бога. Это один из аспектов богословия, это один из аспектов нашего познания Бога. То есть, вот этот Бог, в которого мы верим, который создал небо и землю, этот Бог неизменен. От века и до века ты Бог. Кроме того, он не только говорит о Божьей неизменности, он переключается немножечко дальше. Он говорит о практической связи этого Бога с человеком. Четвертый стих, смотрите. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие». Посмотри контраст между великим Богом и маленьким нуждающимся в Боге человеком. Дело в том, что вся Библия полна этим. Только современное либеральное христианство не хочет этого признать. Оно хочет оторвать, откачать права человека. Оно хочет каким-то образом посостязаться с Богом. Оно хочет христианизироваться. Оно хочет обвешать себя традициями и поспорить с Богом в таком виде. Библия не знает человекоцентричного христианства. Библия знает великого Бога. И в контрасте с этим Богом человек выглядит очень слабым. Посмотрите, здесь Моисей пишет, он сразу сравнивает это. Он говорит, от века и до века ты Бог, и ты возвращаешь человека в тление. То есть он подчеркивает, что оказывается, мы, люди, находимся в полной власти в руке Божьей. Для Моисея это очень важно. Это очень важно для любого человека. Для любого человека, преклоняющегося перед Богом, очень важно начать осознавать то, что Бог действительно обладает полной властью над нами. Как я уже сказал, Псалом 89 был написан после того, когда умерло примерно 1 000 000 человек. За эти 40 лет примерно около 1 миллиона человек умерли на глазах Моисея. Каждый раз, когда стан израильский поднимался и передвигался, они оставляли за собой кладбище. Каждый раз. Дело в том, что огромное количество людей и огромное количество тления наблюдал Моисей. И когда он видел это умирающее поколение, он помнил эти слова. Когда Бог сказал им, когда они у этого Кадеш-Варни городка, когда они должны были перейти в землю обетованную, стояли. И когда Бог сказал им, он обратился к ним и сказал, что хорошо, если вы не поверили мне и не вошли в землю обетованную, вы умрете. И Моисей видит, как это случается. Моисей видел, как тогда, когда они сделали литого тельца золотого, и как Бог 3000 человек в один момент уничтожил. Моисей видел еще несколько ситуаций, когда Корей, Дафан и Аверон восстали против Бога и против Моисея, и как разверзлась земля и поглотила их. И глядя на все это, когда эти картинки проходят перед его глазами, Моисей говорит, ты возвращаешь человека в тление. Ты можешь это сделать. Дело в том, что действительно нам кажется, что мы люди управляем всем. Но как только произойдет небольшой сбой в чем-то, сразу эти сильные, умные, способные люди становятся такими жалкими и беспомощными. Может быть, слышали, вчера произошла трагедия в России. Два самолета одновременно взорвались в воздухе. Два пассажирских самолета, летевшие в разные города. Люди падали на деревни. Один человек нашел у себя в сарае два кресла, в одном женщина, в другом ребенок. Когда описывают очевидцы, что они там видели, они говорят, это невозможно смотреть. Это просто куча мяса и все. Это люди. Это сильные. Между прочим, список дан всех погибших. Генеральный директор, заведующий институтом и так далее. То есть люди, которые контракты заключали, миллионы имели, владели очень многими вещами. Мир вращали, как им казалось. Ты возвращаешь человека в тление. Где-то немножечко Бог допустил. Все это рушится, все это падает. И вся эта сила, и все это могущество человеческое сразу превращается в ничто. И Моисей это видит. Моисей видит, и он хочет, чтобы мы с вами видели это, друзья. Он хочет, чтобы тогда, когда мы склоняемся перед Богом, чтобы мы знали, с каким Богом мы имеем дело. Помните, Иисус Христос сказал, он говорит, вот те люди, на которых упала башня Силаамская, вы же ничем не лучше их. Эти слова касаются нас с вами тоже. И нам так кажется, что Бог обязан нас охранять. Что Бог обязан обеспечивать нас всем тем, что Он нам дает сегодня. Так вот, нам нужно научиться, обращаясь в молитве к Богу, прежде всего ценить и понимать то, что все то, что мы имеем, это только по Его милости. Ты возвращаешь человека в тление. Следующие два стиха переходят к еще одной интересной теме, когда Моисей подчеркивает о еще одном качестве Бога, о том, что Бог властелин времени. Мы уже говорили, что Бог создал время, что Он не во времени, а время в Нем. Послушайте, пожалуйста, 5 и 6 стихи. «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи, как наводнением ты уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Посмотрите, Моисей описывает картину, как будто река вышла из берегов, и вот она несется, сметая все то, что там по краям есть, сметая на своем пути. Посмотрите, он говорит, ты как наводнением уносишь их. Это наши дни, это наши годы. Они проходят в спешке, они проходят очень и очень часто суматошно, очень быстро. Мы спешим жить, мы спешим достичь всего и всего. Но посмотрите, когда это наблюдает Моисей со стороны, он говорит о том, что Бог этим процессом управляет. Он говорит о том, что, смотрите, ты как наводнением уносишь их, как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Знаете, друзья, что абсолютно все ваши достижения, вот то, ради чего вы сегодня так сильно работаете, вот то, ради чего вы сегодня отдаете себя, отдаете время, покупаете дома, машины, может быть, строите что-то, может быть, делаете что-то. Я не говорю, что это плохо, это, ну, дай Бог, чтобы все имели машины и дома. Помните только одно, что все это в один момент будет унесено вот так. Что все это не останется, что все это не имеет вечной ценности. И вот посмотрите, это наш только период времени. Вот мы сейчас живем. Сколько мы можем помнить, осознавать. Посмотри на историю. Сколько было цивилизаций, сколько было царей, сколько было людей, которые думали, что они контролируют все, что они правят. Они строили города, они строили что-то, что думали будет навечно. Когда приходила другая цивилизация, она сметала все это с лица земли. Итак, первая часть этого псалма посвящена тому, что псалмопевец наблюдает за Богом. Я еще раз хочу подчеркнуть, дорогие друзья, если вы хотите научиться молиться, а нам нужно учиться молиться, Положа руку на сердце, честно нужно признаться, что большинство христиан сегодня плохо умеют молиться. Если вы хотите научиться молиться, научитесь созерцать Бога. Научитесь обращать свое внимание, осознавать Его величие, могущество Его, исповедовать это, говорить об этом. Вот почему мы поем об этом в песнях. Вот почему мы стараемся в нашей церкви больше выбирать таких песен, в которых мы поем о Боге. Мы воспеваем Его, мы видим Его, мы восхищаемся и мы поклоняемся Ему. Моисей отмечал Божью неизменность, он отмечал Божье владычество, он отмечал Божью власть над временем. После этого Моисей переходит к людям, и их ничтожество. Давайте теперь посмотрим вторую часть этого псалма, когда в 7 стихе Моисей переключается с его созерцания Бога, переключается на себя. Это всегда такой резкий контраст. Вы пытались когда-нибудь смотреть на солнце или быть в солнечный день, когда много снега вокруг? Когда все ярко, все очень-очень так сверкает вокруг. И после этого зайти в темную комнату, в которой есть маленькое окошко. Очень трудно видеть там. Очень трудно. Вашим глазам нужно время, чтобы сориентироваться от такого контраста, перенастроиться, чтобы быть способными видеть вот в этой ситуации. Что-то подобное происходит у Моисея. Смотрите, он смотрит на этого яркого, превознесенного, великого Бога, и потом переключается на то, что он смотрит на себя, он смотрит на людей, которые вокруг, и сразу меняется тон. Он сразу осознает, что мы, люди, предстоящие перед Богом, в сравнении с Ним, очень слабые и ничтожные. Это всегда факт, друзья. Если вы в своей жизни имеете проблему с гордостью, единственная причина, почему у вас эта проблема есть, в том, что вы не подошли к Богу достаточно близко. Вы не знаете Его хорошо. Те люди, которые знают Бога, они не могут гордиться. Чем больше мы знаем Бога, тем больше мы смиряемся перед Ним. И мы видим яркий пример такого смирения здесь, в этом Псалме 89, когда Моисей смиряется. Смотрите, сначала он говорит слабости человеческой. Посмотрите, 7 стих. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего. И от ярости Твоей мы в смятении». Человек не может противостать против Божьего гнева. Это очень важный фактор, друзья. Очень важно понимать, что всякий человек, абсолютно каждый человек, который не примирен с Богом, человек, который не отдал себя на 100% Христу, человек, который не является настоящим христианином, каждый человек встречается с Божьим гневом. Самый большой враг у этого человека – это Бог. Некоторые люди неправильно думают. Они думают, находясь в грехе, думают, что Бог их друг. На самом деле не так. На самом деле, каждый человек, который во грехе, он встречается с Божьим гневом. Это очень хорошо продемонстрировано в Ветхом Завете. Очень хорошо. Для того, чтобы человек пришел в Божье присутствие, любой, в Ветхом Завете ему нужно было сначала омыться, пройти омовение специально. Потом первым долгом, вот он только зашел во двор храма, первым долгом здесь стоит жертвенник умилостивления. Он сразу же должен принести жертву за себя и за свои грехи. Первым долгом. Прежде чем он может войти туда и там совершать дальше жертвоприношение и все остальное служение. Когда мы читаем то, что происходило с народом израильским, Бог показывал много раз, показывал, насколько Он серьезно относится к греху. Вы помните, когда Моисей был на горе, когда он получал закон, 10 заповедей? Помните, люди стояли вокруг. И помните, как они сказали Моисею: «Лучше ты сам иди, мы не хотим. Мы не хотим, чтобы Бог к нам говорил». Почему? Потому что уничтожат, боялись Его присутствия, потому что грешные. Когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о том, что происходит с нами, мы видим, мы обязательно видим, что мы прежде всего характеризуемся как люди слабые, не способные устоять перед Божьим гневом. Вот почему, друзья, нам нужно искать Его милость. Вот почему это важно. Вот почему нужно быть верующим. Апостол Павел, когда он пишет послание к римлянам, обращается к людям и описывает процесс, как Бог работает с людьми. Он говорит, ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправду. 1 глава, 18 стих. Он показывает очень ясно. Некоторые люди думают, ну это только в Ветхом Завете Бог такой гневающийся, а в Новом это добрый, такой гуманист, который очарован человечеством. Да, Бог любит человека, 100%. Но всякий раз, когда человек согрешает, когда человек грешит, всякий раз Бог не может не гневаться на него. Божья святость и справедливость требуют этого. Вот почему, дорогие друзья, нам нужна искупительная, заместительная жертва Иисуса Христа. Вот почему только те могут чувствовать себя в безопасности, которые укрылись под этим щитом праведности Христовой, которая держит на себе Божий гнев, которая закрыла Божий гнев от нас, людей. Это доступно тем людям, которые пришли к Иисусу Христу и отдали себя Ему полностью, друзья дорогие. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего. Действительно, Он жил, и на Его глазах исчезало поколение. И когда Он смотрел на то, что тают ряды, ничего больше другого Он не мог сказать. Мы исчезаем от гнева Твоего. Потому что Ты гневаешься. Потому что Ты действительно сказал слово. И весь этот народ, который вышел, чтобы войти в землю обетованную, умирает здесь на земле. Нам нужно признать свою неспособность, свое ничтожество. Нам нужно признать то, что мы нуждаемся в Его защите. Нам нужно преклониться перед Ним. Нам нужно оставить, забыть свою гордыню, для того, чтобы мы действительно понимали реальность. Кроме своей слабости, смотрите, Моисей продолжает и говорит о незащищенности. Ты положил беззаконие наше пред тобой и тайное наше пред светом лица твоего. Очень интересно, посмотрите, он говорит, ты положил, просто взял, достал и положил. Тайное наше. Что это такое? Это то, что мы думали, что мы хорошо спрятали. То, что мы думали, никто комар носа не подточит. Никаким образом. А он просто так взял и положил. Может быть, вы слышали, в Америке было несколько таких известных процессов. И один сейчас идет большой процесс, когда один муж раньше, сейчас другой, убили жен своих. И все люди знают, что он убил. Но не могут доказательства найти, которые бы 100% его пришило к этому делу. Не сомневаются никто, что да, действительно это так. Но нанимают адвокатов, которые супер-супер специалисты, которые могут прокрутить все законы таким образом, что найдут какую-то лазейку. Этот человек, как О.Джей Симпсон 10 лет тому назад, на свободе, с миллионами долларов. Спрятал хорошо. Посмотри, что Бог говорит. Моисей смотрит на Бога и говорит, ты вытащил все тайное и положил пред собою. Теперь подумайте, что вы прячете. Подумайте, что в вашей жизни вы думаете, слава Богу, никто не видел. Или вы заботитесь о том, что как бы никто не узнал. Так вот, знаете, что все вот это тайное Бог просто так выложил и положил пред собою. Все это абсолютно явно. Даже для самого Моисея это было явно. Тогда, когда он не исполнил Божьего повеления в точности, и Бог сказал ему, не войдешь в землю, посмотришь только. Моисей мог бы оправдаться 100 раз, 1 000 000 раз мог бы оправдаться. Если посмотреть, как мы оправдываем гораздо меньшим давлением или меньшим напряжением в жизни, оправдываем много. То давление, которое обрушилось на Моисея, чрезвычайно тяжелое. Но Бог вытащил тайное, сказал, не войдешь. Вот почему, дорогие друзья, зная Бога, нам нужно знать, что мы не сможем скрыться от Него. ваши мысли, ваши слова, ваши отношения, все лежит перед Богом, как на ладони. Моисей продолжает и говорит о кратковременности человека. Человек не только слаб, он не только не защищен, он еще и кратковременен. Посмотрите с 9 стиха. «Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук». И вот здесь текст, который очень часто цитируют, и многие знают наизусть. «Дни лет наших в 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Кто знает силу гнева Твоего, ярость Твою по мере страха Твоего? Вы знаете, оглядываясь назад на 40 лет, которые они прошли, странствовали в пустыне, Моисей говорит, это так быстро. Действительно, что такое жизнь? Это тире между двумя датами на надгробной плите. Это всего лишь маленькое мгновение вечности. И когда Моисей думает об этом, когда он описывает, он говорит, мы теряем лета наши, как звук. Представьте себе эту картину. Звук прозвучал, и он угасает. Он падает. Он только что звучал, и ушел. Его нет. Вот точно так наши годы. И те, кто прожил здесь побольше, оглядываясь назад, точно так же могут сказать. Кажется, вчера. Кажется, это совсем свежо. Кажется, вот-вот-вот только что было. Мы теряем лета наши, как звук. Вы знаете, человек создан для того, чтобы жить. Поэтому смерть неестественна. Всегда, в каком бы возрасте она ни была, она всегда неестественна. Она всегда преждевременна. Нет своей временной смерти. Она всегда преждевременна. И когда Моисей об этом говорит, он описывает, что оказывается, даже вот эти годы, которые и так кратки, даже эти годы, лучшая их часть проведена в труде и в болезнях. То есть, или человек трудится, или он, если не трудится, то болеет. То есть, тогда не трудится, когда болеет, когда не может трудиться. Все остальное время трудится. И лучшая пора их проходит в труде и в болезни. Вы знаете, когда мы видим вот ту картину, которую Моисей рисует, нам может показаться, что действительно это очень печальное состояние. Бог такой великий, такой могущественный, такой сильный, гневающийся, а мы такие слабые, незащищенные, у нас такая короткая жизнь, Бог вечный, от века и до века, а мы здесь чуть-чуть. И как-то дух падает у людей. Но Моисей на этом не останавливается. Он продолжает дальше, и он поворачивает дальше свое внимание к тому, каким образом, имея эту реальность, каким образом мы можем правильно жить. Я хотел бы сейчас еще несколько минут уделить тому, чтобы мы могли посмотреть на решение этой дилеммы, на то, каким образом мы должны построить свою жизнь. Люди и Бог. С 12 стиха. Очень интересно, что в своей молитве Моисей выражает желания и просьбы, которые характерны для Божьего человека. То есть он сразу начинает, что я человек Божий. То есть я принадлежу Богу, я себя посвятил Богу, я не сам по себе живу. Я живу ради Него, для Него и им. Молитва Моисея человека Божьего. Вот здесь он характеризует вот эти свои желания. Посмотрите, он начинает первое желание, первую просьбу. Он просит о том, чтобы научиться. Научиться ответственно относиться к жизни. Давайте прочитаем 12 стих. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Оказывается, целью наших дней, целью нашей жизни является то, чтобы мы с вами, живя в этих реальных обстоятельствах, при нашей слабости, при нашей зависимости от Бога, отсутствии наших способностей контролировать ситуацию вокруг нас, чтобы при всем этом мы учились у Бога мудрости. Не проблема, если мы ошибаемся. Не очень большая, вернее, проблема, если мы ошибаемся. Если вы сделали что-то неправильно, если вы споткнулись и упали, это еще не самая большая беда. Самая большая беда тогда, когда вы не делаете из этого выводов. То есть абсолютно все, что с вами происходит, успех или неудачи, радости или скорби, абсолютно все дано нам для того, чтобы мы с вами учились, друзья. для того, чтобы мы делали выводы, для того, чтобы мы могли действительно приобретать способность правильно жить. Я слышал когда-то об одном человеке, который был президент компании, или примерно так, одной большой компании, и он принял решение, купили они одно предприятие, которое, в общем-то, потянуло акции их компании вниз, цену их акций потянуло вниз. Когда собрался совет директоров, этот человек, при всем этом совете людей, которые могут его уволить, он признал то, что было. Он говорит: да, действительно, я совершил ошибку. Да, действительно, вы понесли, и все держатели акций понесли урон от моего решения неправильно. Но я хочу вам сказать, что я стал умнее. Я научился из того, что произошло. Если вы мне позволите, я буду еще с большей способностью и с большей прилежностью бороться за ваши интересы. Он остался президентом или остался CEO. Речь идет о том, что мы действительно в нашей жизни самые различные действия делаем. Успешные, не очень успешные, более успешные, менее успешные. Наша задача, Бог дает нам эту задачу, ставит перед нами. Смотрите, научи нас так исчислять дни наши, проживать, смотреть на них, анализировать их, оценивать их, чтобы сердце мудрое приобрести. Это очень важно, дорогие друзья. Вторая просьба, которая есть у Моисея. Насыщайтесь. Насыщайтесь радостью в милости Божьей. Значит, смотрите, вот эта жизнь, такой великий Бог, такой слабый человек. И этого слабого человека, у него есть задача. Он, Моисей видит эту задачу, он просит, он говорит: Господи, вот в свете всего этого я прошу Тебя, научи меня. Научи меня правильно относиться к жизни, ответственно подходить к тому, что Ты мне дал. Правильно распоряжаться временем, правильно распоряжаться своими возможностями, деньгами, талантами, способностями и так далее. Кроме того, он говорит: обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами Твоими, рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Это очень интересная просьба, друзья мои. Дело в том, что Моисей знает, где настоящий источник радости. Он знает, он был во дворце фараона. Он жил рядом с фараоном. Он пользовался всеми богатствами и всеми благами, которые есть в фараоновом дворце. Он был его наследником. И кроме того, он видал трудные времена. Он прошел через давление, он прошел через угрозу его жизни, он прошел через отвержение. И теперь он говорит: научи нас жить так, чтобы рано, то есть еще в самом начале нашей жизни, в самом начале дня, в самом начале года, научитесь жить так, чтобы вы насыщались милостью Господней. Что это такое? Когда мы говорим о милости Божьей, в псалтыре очень часто повторяющаяся тема: ищите милости Господней. Помните, одна из проповедей была посвящена одному из псалмов. Посвящена этому: ищите милости Господней. Почему? Потому что это самое большое, что мы можем иметь. Проблема вот в чем. Дело в том, что мы люди, когда мы думаем о нормальной жизни, мы знаем, что мы сталкиваемся со святым и вечным Богом, перед которым мы достойны только одного, мы достойны Его гнева. Поэтому для того, чтобы нам жить спокойно, для того, чтобы нам радоваться, как он здесь говорит, и веселиться во все дни наши, мы только в одном состоянии можем: если Бог нас будет миловать. Вот почему он сначала говорит: рано насыти нас милостью. Он просит милости. Самое большое, к чему вы можете стремиться, друзья, не спешите утверждать себя. Не спешите утверждать свой вариант жизни, свои взгляды на ситуацию. Спешите с самого утра, с самого начала жизни, молодежь, искать Божьей милости, преклоняться перед Ним, понимать, что это единственное, что мы можем иметь в нашей жизни для того, чтобы мы могли иметь радость. Видеть источник своего удовлетворения в милости Божьей. Если вы будете искать милости Божьей в начале жизни – вы будете радоваться, как здесь написано, во все дни. И последнее. Моисей заканчивает тем, что он говорит о славе Божьей. Он говорит, научитесь ответственно проводить жизнь. Он говорит, насыщайтесь радостью Божьей милости. И он говорит, ищите Божьей славы, Его благословений. Посмотрите, 16 стих. Когда он подходит уже к концу своих просьб, он говорит, да явится на рабах твоих дело твое, и на сынах их слава твоя. Причина, почему Моисей так молится, он знает, что когда слава Божия проявится, это самое лучшее, что может существовать. Мы, люди, можем построить что-то значительное, мы можем что-то сделать, но когда Бог действует, когда Божья слава проявляется, уста смолкают. Вот почему он, показывая нам пример, он обращается к Богу, и он просит о славе Божьей. Он просит о том, чтобы Бог использовал его, использовал его поколение, использовал поколение следующее, его детей, для того, чтобы Божья слава проявлялась. Это самое большое, что мы можем искать, друзья. Продолжает в 17 стихе. «И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших с поспешеством».
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар, жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

В эфире библейское вещание BBN. Мы, христиане, хорошо знаем, что дальновидная и совершенная любовь Божия стремится к тому, чтобы сделать прекрасным предмет своей любви. Любовь Господа верна, она не допускает в себе слабости. Любя нас, своих детей, Господь допускает в нашей жизни переживания, но только с той целью, чтобы мы смогли стать участниками Его святости. Ведь встречающиеся на нашем пути трудности являются для нас источником больших нравственных ценностей. Они приводят нас к большей вере, к большей любви и к большей духовной силе. Как говорит апостол Павел в послании к римлянам: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Будьте с нами!

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Мы услышали удивительную историю о том, как Бог может действовать через скромную девушку и верного Мардохея. А злой Аман пострадал от своих же замыслов. Бог заступился за свой народ. Он это всегда делает. Берегись говорить или делать что-то нехорошее евреям. Бог сам сказал, что накажет тех, кто им причиняет зло. Но есть в Библии еще и другие интересные герои и захватывающие истории. Ты знаешь, какая книга в Библии самая древняя? Какая из 66 книг Библии была написана первой? Это книга, которую мы знаем под коротким именем ее главного героя – Иова. Несчастье Иова. Библия, книга Иов, 1 и 2 главы. Жил в древние времена человек по имени Иов. Был он богат, но богатство его было не в золоте и серебре, а в овцах и волах, ослах и верблюдах. Все почитали Иова. Он не был ни скуп, ни себелюбив. Иов любил Бога и помогал каждому в несчастье и нужде. Он непрестанно молился за свою большую семью, за сыновей и дочерей. Господь видел богобоязненность и доброту Иова и радовался. Но не только Господь следил за Иовом. Сатана, враг Господень и источник всякого зла, тоже пристально наблюдал за ним. «Разве даром благочестив Иов? Он любит тебя за то, что ты можешь дать ему», — сказал Сатана Господу. «Если на него обрушится несчастье, он тут же переменится». Господь же знал, что

0: Иов и тогда останется верен ему. «Ты можешь подвергнуть Иова испытанию», — сказал он сатане. «Забери у него все, чем он владеет, но только не вреди ему самому». И вот вскоре после этого к Иову прибежал его слуга с ужасной вестью. Кочевники напали на его стада и увели всех волов и ослов. Не успел слуга закончить говорить, как примчался другой, и рассказал, что молния убила всех его овец и пастухов, присматривавших за ними. Третий вестник пришел сказать, что враги угнали всех его верблюдов. Но самое печальное известие принес четвертый. Все его сыновья и дочери погибли, когда яростный ветер из пустыни налетел на дом, где они пировали, и разрушил его. Иов был в великой печали, но он не хулил Господа за свои страдания. «Наг я вышел из чрева матери моей, нагим и возвращусь», — сказал он. «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». «Мой слуга Иов остался тверд и прошел испытание», — сказал Господь сатане. Но сатана отвечал: «Это лишь потому, что ты не повредил ему самому. Если его поразит болезнь, он тут же переменится». «Ты можешь наслать болезнь на Иова, но сохрани ему жизнь», — сказал Господь. Вскоре все тело Иова покрылось ужасными язвами. Он ничем не мог облегчить боль и успокоить страшный зуд. «Это вина Бога!» — жаловалась его жена. «Молчи!» — отвечал Иов. «Ты говоришь, как безумная. Мы радуемся, когда Господь посылает нам счастливые дни, и мы должны терпеливо сносить несчастье, которое в нашей жизни допустил Бог». «А ты умеешь благодарить Бога за все, что с тобой происходит? Даже когда находишься в трудностях и болезнях?» Иову приходилось очень трудно, но он оставался верным Богу. Интересно, что будет дальше происходить с Иовом? Об этом мы узнаем в следующий раз, когда снова наступит время слушать Слово Божье. А пока, до свидания!
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 106. Псалом 30, стих 4. «Ибо ты каменная гора моя и ограда моя». Каждый, кто видел высокие горы, уходящие своими вершинами в облака, наверняка скажет, что они величественны и кажутся надежными, словно крепости с каменными стенами. Царь Давид, написавший этот псалом, говорит о том, что Бог для него лучше любой крепости, и его защита надежнее твердости любой горы. В Библии есть рассказ о том, как войска сирийского царя потерпели поражение в войне с Израилем. Советники сирийского царя нашли причину их поражения. Они сказали царю: «Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же сразимся с ними на равнине, то верно одолеем». Третья книга Царств, 20 глава, 23 стих. Так ли это, мы узнаем чуть позже. А сейчас рассказ, который называется «Страна на горе». Мы побывали в этой стране, когда находились в Италии. Этот день был выходным на проходящей конференции, и мы с удовольствием отправились на экскурсию. Сначала автобус, на котором ехали мы и много наших друзей, вез нас по ровным дорогам Италии. Потом мы пересекли границу. Надпись на краю дороги говорила о названии страны – Сан-Марино. Теперь автобус все время ехал вверх по петляющей дороге. Мы забирались выше и выше в гору, а вдоль дороги и подальше от нее росли сады с апельсиновыми деревьями, на которых были видны оранжево-солнечные плоды. Все дома были аккуратными и красивыми, а некоторые из них словно выходили из горы. Может быть, так оно и было. Они были сделаны из каменного массива горы. На каменистых и крутых склонах горы, видневшихся из-за домов и садов, цепляясь корнями, росли деревья. Как они только могли держаться на голых каменистых уступах, было непонятно. Мы даже проехали стадион. Здесь тоже играли в футбол, как и во многих других странах. А автобус поднимался все выше и выше. Его скорость теперь уже была не такой большой, как на ровных дорогах Италии. Наконец мы приехали. Шофер с мастерством развернул автобус на узкой стоянке, и мы вступили на землю государства Сан-Марино. За небольшой каменной оградой начинался резкий обрыв. Над нами ярко светило солнце, а под нами плыли облака. Где-то далеко внизу была Италия. Облака полностью закрывали ее. На самый верх горы мы шли пешком мимо маленьких магазинчиков и скверов. Отовсюду нам предлагали что-нибудь купить на память о Сан-Марино. Мы с удивлением обнаружили, что продавцы магазинчиков неплохо говорят по-русски. Наверное, они неплохо говорят и на других языках, потому что здесь всегда бывает много туристов из разных стран. А потом на всю страну нашло большое облако, и стало мрачновато и сыро. Но и это не испортило нашего хорошего настроения от прогулки по стране на горе. Третья книга Царств, 20 глава, 28 стих. «Так говорит Господь. За то, что сирийцы говорят: Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». Советники сирийского царя совсем не знали могущества Бога, которого чтили в Израиле. Наверное, они посчитали, что Бог Израиля похож на их богов-идолов, которые не могли ни ходить, ни говорить и ничем не могли им помочь. Но Бог показал им, что не только в горах может являть свою силу, но и в любом месте, потому что Он – всемогущий Бог. Бог, в Которого мы веруем, всемогущий и вездесущий. Он знает наши мысли и наши дела. Он знает, чем мы огорчены или чему радуемся. Он знает, доверяем ли мы Ему, как всемогущему Богу, свою жизнь, или же сомневаемся в Его власти над всем миром. Если доверяем, то можем сказать так же, как и царь Давид: «Ты каменная гора моя и ограда моя». надеющийся на Господа, как гора Сион, неподвигнется, пребывает вовек. Горы вокруг Иерусалима, а Господь вокруг народа своего отныне и вовек». Псалом 124, 1-2.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Я радуга, я удрисовал.
1: Привет, кабанчик. Ой, а что это ты такое напеваешь?
2: Ой, Белочка, как же ты меня напугала! Даже хвостик вот дрожит от страха.
1: Ну извини, кабанчик, я не хотела. Да и потом я и не думала, что кто-то меня испугаться может. Ты же говоришь, что вообще-то никого не боишься.
2: Да, да, да. Я храбрый и сильный. Прав, прав, прав.
1: Ну, возможно. Кабанчик, а какую же песенку ты пел?
2: А песенка называется «Радуга» и поет ее детский хор «Тропинка» из города Владикавказа. Ты что, не слышала? И посмотри, какая радуга, и кто ее нарисовал. Ой, Белочка, а ты случайно не знаешь, а кто же радугу-то нарисовал?
1: Да, конечно, знаю, кабанчик. Это Бог. Об этом же написано в Библии. Помнишь, когда закончился дождь, который лил 40 дней и 40 ночей. Он даже затопил всю землю. И спаслась только одна семья Ноя, потому что он построил огромный корабль, ковчег.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что-то такое я припоминаю. Это же Бог посоветовал Ною построить ковчег. И кроме своей семьи, Ной взял еще на борт всех животных по паре. Ой, а там, наверное, спасались от ужасного ливня. И там и пра-пра-пра-пра-пра так далее. Дедушка с бабушкой. Ой, Белочка, как ты считаешь?
1: Да, думаю, мои тоже. Вот, когда Ной покинул со своим семейством ковчег и выпустил всех животных на сушу, он принес Богу благодарственную жертву. И Бог благословил Ноя и все его потомство. И даже пообещал, что больше никогда не будет посылать на землю потоп. И в знак этого обещания он и нарисовал радугу.
2: Вот значит дело-то как было. Ой, Белочка, что-то мне так захотелось почитать Библию. Что скажешь?
1: Ой, кабанчик, мне тоже нравится твоя идея. Бежим скорее к Бобрику. Я знаю, что он в это время как раз читает Библию. Давай к нему присоединимся.
2: Точно, а бежим на перегонки. Вот тут я обязательно прибегу первый. Нет, Белочка, ну, это так нечестно. Ну, это я же должен был первый прибежать. Ой, а где Бобрик-то? А? Ой, он неужели сидит опять в своей хатке? Ну, нет, я в эту холодную воду нырять не буду.
1: А давай, кабанчик, позовем его. Бобрик, Бобрик.
2: Это мы, кабанчик с Белочкой. Мы пришли с тобой Библию почитать.
3: Не нужно так кричать, я все прекрасно слышу.
2: Ой, мама, я боюсь. Ты что, с дерева что ли свалился? Вот сегодня все только и делают, что меня пугают. Я наверное, скоро заикаться буду.
3: Никого я пугать не хотел. Только присел под этой осиной, Библию собирался читать, и вдруг вы тут прибежали. Камни в воду бросать стали.
1: Бобрик, а мы пришли вместе с тобой Библию почитать. Можно?
3: Конечно, присаживайтесь здесь на пригорке. Вот, у меня даже закладка приготовлена, где читать.
2: Ха, скажешь тоже, закладка. Осиновый листочек.
3: А чем тебе, кабанчик, не нравится осиновый листочек в качестве закладки? Удобно и символично. Зеленый цвет – это же цвет роста. Знаешь, когда я читаю Библию, я тоже расту, только духовно.
1: Ах, Бобричек, а какая у тебя Библия необычная, с картинками.
3: Это мне дядюшка Лось на прошлый день рождения подарил. Библия для детей, 365 рассказов, пересказы интересные и картинки цветные, яркие.
1: Бобричек, а давай мы еще пригласим послушать Библию наших радиослушателей. мальчиков и девочек. Им, наверное, тоже интересно твою Библию послушать.
3: Пусть послушают. А назвать нашу передачу мы можем так: «Зеленая закладка». Ну как?
2: Ой, очень даже ничего. Зелененькая. Для духовного роста. Так, все, я уже готов слушать. Ну давайте уже начнем поскорее.
3: Будем читать по очереди. Я начну. Сотворение мира. Бытие, глава 1. В самом начале не было ни неба, ни земли, ни людей. Вообще ничего, был только Бог. И вот прежде всего Бог сотворил небо и землю. Но земля была пустынна и погружена во тьму. И тогда Бог сказал: «Да будет свет». По его слову появился свет и рассеял тьму. Свет осветил землю, сплошь покрытую одним большим океаном. Бог повелел водам океана отступить, и они отступили, обнажив сушу. Но суша была совершенно пустынной. Над ней царила тишина, нарушаемая лишь шорохом набежавшей на прибрежный песок волны, да воем ветра среди скал. Теперь, Белочка, ты читай.
1: Увидел это Бог и повелел, чтобы на суше выросли деревья, кустарники, травы и цветы. И как только раскрылись первые листики и распустились первые цветы, земля стала хорошеть прямо на глазах. Не забыл Бог и сотворенного им неба. Он создал солнце, чтобы оно ярко светило днем, и луну, чтобы и ночью землю не окутывала беспросветная тьма. А еще он украсил ночной небосвод мерцающими огоньками звезд. Небо и воды были прекрасны, вот только никто не жил в них. И тогда Бог создал рыб. От самых мелких рыбешек до громадных китов, чтобы они плавали в морях, реках и озерах. А еще он создал птиц, которые запорхали в лесах и наполнили их своими звонкими голосами. Мир стал еще прекраснее, и Богу это очень понравилось.
2: Ну, а я, ну когда же буду читать ее?
3: Ну давай, кабанчик, продолжай читать.
2: Вот, чтобы сделать мир еще лучше, Бог населил сушу всякими зверями, большими, маленькими, и звери разбрелись повсюду, выбирая для себя места обитания в лесах, в степях, в горах и на равнинах. А рыбам и птицам и зверям Бог повелел плодиться и размножаться, чтобы и на суше, и в море бурлила жизнь.
3: Окинул Бог взором сотворенный им мир и увидел, что он хорош.
2: Ну, только не говорите мне, что дальше мы читать не будем. Я весь одно большое ухо.
3: Хорошо, продолжим. Белочка, читай дальше.
1: Сотворение человека. Бытие, 1 и 2 глава. Бог с удовольствием взирал на величественную вселенную и прекраснейший ее уголок, землю. Все это было сотворено им, но самая важная и замечательная часть творения была впереди. «Теперь я по образу и подобию моему создам людей, — сказал Бог. Я наделю их разумом, чтобы они могли мыслить и, понимая, кто я, любить меня. Я сделаю их хозяевами над всем, что только есть на земле. Они будут мудрыми и заботливыми хозяевами моего творения».
3: Первым Бог сотворил мужчину и дал ему имя Адам. Но Адам был один, и поэтому он не чувствовал себя счастливым. А как же иначе, если у каждого животного, у каждой птицы имелась пара? Им было о ком заботиться, с кем играть и кого любить, а у Адама не было никого. Увидел это Бог и создал женщину по имени Ева. Ева стала Адаму женой и другом. И отныне они делили все радости и заботы, любили друг друга и любили Бога. Бог благословил Адама и Еву и сказал им, что отдает в их распоряжение все, что он сотворил на земле. Как настоящие хозяева, Адам и Ева не только могли пользоваться всем, что было хорошего в мире, но и должны были следить за порядком в нем. Задача была нелегкой, но со временем у первых людей должны были появиться помощники, дети. Белочка, читай.
1: Люди стали хозяевами сотворенного Богом мира. Их святой обязанностью было во всем повиноваться Творцу. Бог лучше, чем сами Адам и Ева знал, что для них хорошо, а что плохо. Бог любил людей и желал им добра. И если люди будут послушны Ему, сказал Бог, они будут счастливы.
2: И Бог отвел Адаму и Еве прекраснейшее место на земле. Райский сад. И все деревья в этом саду гнулись под тяжестью ароматных спелых плодов. А чтобы утолить голод, надо было лишь протянуть руку и сорвать один из них. «Ешьте плоды из любых деревьев», — сказал Бог людям. «Только не трогайте тех, что растут на одном из деревьев посреди сада. Это дерево познания добра и зла. Как только попробуйте ее плодов, умрете!»
3: Бог привел к Адаму всех зверей и птиц, населявших землю, чтобы Адам дал им название. Как Адам назвал их, так звери и стали называться. Адам и Ева играли с ними, а животные подчинялись людям и слушались их. Так и жили. Адам и Ева в райском саду ухаживали за ним, выращивали цветы и деревья. По вечерам, когда на сад опускалась прохлада, к людям приходил Бог, чтобы побеседовать с ними и обсудить прошедший день. И до самой ночи, которая незаметно сменяла вечер и завершала очередной счастливый день, люди слушали Бога и рассказывали Ему, как они этот день прожили.
1: Ой, как же прекрасен был этот райский сад!
2: Да, сдается мне, что он будет получше нашего заповедника. Вот бы туда попасть.
3: О, а это уже другая, очень грустная история. Но они в другой раз. В следующей передаче «Зеленая закладка».
2: Ой, подождите, подождите. А как же мой вопросик для радиослушателей? Ну я же жажду их писем и правильных ответов. Вот послушайте внимательно. Кто дал название моему пра-пра-пра-пра-пра и так далее, дедушки, а?
3: Пишите нам по адресу. Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга». Зеленая закладка. Абонентский ящик 201. Санкт-Петербург 190-020.
2: С пометкой «Для кабанчика».
3: Запишите наш электронный адрес. Радуга собака Лио. .ру.
2: До новых встреч! В радиопередаче «Смотрите, радуга»!
3: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Ой, Бобрик, иди сюда скорее! Я сейчас тебя буду учить плавать!

В Евангелии от Матфея, в 12 главе, 30 стихом, мы читаем слова Христа. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Выходит, что можно целый год трудиться и думать, что собрано много всякого добра, а все ни к чему, коль собираемо было не с Господом. А что же такое значит собирать с Господом? Вы знаете, трудиться и действовать по вере в Господа, по заповедям Его, воодушевляясь обетованиями Его. Одним словом, жить так, чтобы духом жизни был Дух Христов. В эфире BBN.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Куда мы идем? Куда нас ведет Бог? Что нас ждет впереди? Как нам научиться доверять Богу, несмотря ни на что?

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич начинает серию бесед под названием «Удивительный путь веры Авраама». Название сегодняшней беседы

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня прочитаем из Нового Завета, а потом уже прочитаем текст из Ветхого Завета. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Аминь. Именно поэтому мы так благоговеем перед Писанием. В нем содержится истина, и порой Библия открыто говорит о грехах, не стесняясь в выражениях. Так врач, заметив у пациента симптомы серьезной болезни, будет говорить с ним и с родными о диагнозе, чтобы назначить лечение и достигнуть выздоровления. Так вот и Библия говорит нам истину, даже если нам непросто ее принять. В Библии содержится истина, и мы относимся к этой книге с большим почтением. И неважно, какую именно часть мы читаем. Первую книгу Бытие или последнюю книгу Библии Откровение. Сегодня мы обратимся к первой книге Библии, книге Бытие. И мы прочитаем отрывок из 11 главы, а затем прочитаем и совсем другой части Библии, из Нового Завета, из книги Деяний святых апостолов, отрывок из 7 главы. И мы увидим, каким удивительным образом Ветхий и Новый Завет созвучны. Все Писание богодухновенно, и его автором является наш Господь. Мы начинаем новый цикл бесед, посвященный истории Авраама. И именно о нем сейчас мы будем читать. Итак, книга Бытие, 11 глава, мы прочитаем с 27 по 32 стихи. «Вот родословие Фары. Фара родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре отце своем, в земле рождения своего в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Аврамовой — Сара. Имя жены Нахоровой — Милка. Дочь Арана — отца Милки, отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». А теперь послушайте отрывок из книги «Деяний святых апостолов». Это 7 глава, со 2 по 4 стихи. «Но он сказал: мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. Оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». На протяжении нескольких месяцев мы будем изучать историю Авраама. Я очень надеюсь, что мы сможем многому научиться через жизнь этого человека. Перед тем, как мы перейдем непосредственно к разговору об Аврааме, я бы хотел предложить вам присоединиться к моей молитве. Помолимся Богу. Отче наш Небесный, отдав свою жизнь в Твои руки, мы так рады, что Ты всегда с нами, что Ты в наших мыслях, Ты руководишь нами во всем. В каждом слове, которое мы говорим, мы чувствуем Твое присутствие. Твоя милость к нам обновляется каждое утро. Ты велик. Мы приходим к Тебе с полным осознанием, что в каждом дне Ты с нами и никогда не покинешь во всех радостях и печалях. Ты, Господь и Бог, поддерживаешь нас. Твое долготерпение, безусловно, и благодарим, что Ты понимаешь нас и никогда не покидаешь, но всегда идешь рядом с нами. Как велика Твоя благодать! Ты даешь нам больше, чем мы заслуживаем. Ты оказываешь милость, Господь, которую мы не можем снискать своими силами. И Ты продолжаешь изливать эту милость на нас снова и снова. Мы чувствуем изменения, которые Ты делаешь в нас, и это прекрасно и ценно.

0: благодарим Тебя, наш Бог, что Ты работаешь в нас, двигаешь нас по пути веры и изменений, помогая нам выбраться из ямы греха, в которую мы однажды упали по своей вине, а теперь мы поднимаемся в Твое присутствие. И все это благодаря Твоей любви к нам. Как велика Твоя отцовская любовь! И замечая Твои милости и благословения, мы приходим к Тебе с благодарностью за Твою любовь. Наш Небесный Отец, Ты ведешь нас в жизни именно по тому пути, в котором мы должны идти. И сегодня мы предстаем перед Тобой, чтобы сказать, как мы благодарны за Твое водительство. Спасибо за Твою защиту, за Твое руководство, за Твою отцовскую любовь. И мы знаем, что не заслужили эту любовь, но Ты сам избрал любить нас. В Своей милости Ты протянул к нам руку через Своего Сына Иисуса Христа. А в ответ мы говорим Тебе: благодарим. Благодарим за милость, за Твой суверенитет, за Твое водительство, за любовь. Благодаря Твоей любви мы можем менять нашу жизнь. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Продолжай работать над нами. Тебе да будет слава и хвала. Аминь. Дорогие друзья, сегодня мы начинаем путешествие, на протяжении которого будем изучать жизнь Божьего человека. Он не был совершенным, но был другом Божиим. Человек, который доверял Богу, был ему послушен. Хотя он и не родился с такими соображениями, он не вырос в семье, где его учили почитать Бога с детства. Все это делает изучение его жизни еще интереснее. Больше всего в истории жизни Божьего человека мне нравится тот факт, что в этом процессе мы знакомимся с Богом больше, чем с самим героем. Авраам был назван другом Бога. И будучи другом Бога, он научился лучше понимать своего Господа. Поэтому, если бы Авраам вел дневник, то к концу жизни он был бы полон заключений и мыслей о Боге, несмотря на то, что он пришел к нему постепенно. Но это же можно сказать и о многих из нас, тех, кто уверовал уже в сознательном возрасте и каждый день открывал для себя новую страницу в познании Бога. Поэтому, я думаю, будет вполне закономерным, что мы начнем с изучения Бога, а не Авраама. В целях экономии времени мы сконцентрируемся только на трех критериях, свойственных Богу. Тех, которые были истинны тогда, остаются истинными сегодня и будут таковыми и в будущем. Итак, первая истина. Божья любовь к нам бесконечна и беспредельна. Для Божьей любви не существует никаких границ или пределов, ее невозможно измерить. Его любовь, безусловно, она неизменна, не похожа на человеческую любовь. Это любовь, которая пересекает любые границы. Бог знает о нас все, но при этом не перестает любить нас. И никакие наши недостатки не могут заставить Его любить нас меньше. И Он знает, что для нас лучше всего, но если мы не соглашаемся с Его мнением, Он по-прежнему любит нас. Его беспредельная любовь – причина того, что Бог так внимателен каждому из нас, потому что Он очень ценит тех, кого любит. Мы ценны для нашего Господа. Его любовь полноценна, абсолютно. Божья безграничная любовь призывает нас быть внимательными к тому, что Он говорит и куда ведет. И в связи с этим перед нами открывается вторая истина о Боге. Божье водительство в нашей жизни не поддается предсказанию или предвидению. Этот факт не должен нас ни в коем случае пугать, а напротив, это большая радость. Потому что у огромной Божьей любви нет границ, нет преград, и это проявляется в том, что Бог ведет нас по жизни. Иногда мы следуем за Господом, и мы оказываемся в таких местах, куда никогда даже в мыслях не могли попасть. Божье водительство полно сюрпризов. И именно так и должно быть, потому что Божья любовь беспредельна и не подвластна даже нашему пониманию. Иногда эти сюрпризы и неожиданности обескураживают нас, и мы забываем, что Бог использует не те же самые краски, какие используем мы. Это Его уникальный, многогранный план не поддается человеческой логике, и Бог раскрашивает нашу жизнь, выходя за поля. И нам требуется время и опыт, чтобы привыкнуть к этому. Его план для нас всегда безупречен, даже несмотря на то, что мы задаемся вопросами, почему так? Почему именно сейчас? Или почему именно это? Или почему я? Божье водительство непредсказуемо. Третье. Божье благословение изумительно и потрясающе. Божье благословение изумительно. И это поистине так. В тех ситуациях, когда другие поддаются панике и ужасу, Бог дает нам спокойствие и мир. И какое благословение, когда мы испытываем финансовые затруднения, вместо того, чтобы судорожно искать выход, мы научились доверять Богу, зная, что Он позаботится о нас таким способом, какой мы не могли бы и представить себе. И в моменты самой острой нужды Господь дает нам уверенность и спокойствие. В мире нет такого удивительного чувства мира и уверенности, которое имеем мы, те, кто со Христом. То, что написал псалмопевец в 36-м псалме. «Я был молод и состарился, и не видал праведника, оставленным и потомков его, просящими хлеба». То есть Бог удивительным способом дает нам все, в чем мы нуждаемся. И нам только остается воскликнуть: «Это удивительно!» Его любовь к нам необъятна, Его водительство не поддается нашему пониманию и не подстраивается под наши планы. И третье. Божие благословение удивительное и поразительное. Под всеми этими тремя истинами мы могли бы написать одно слово. Его любовь, Его водительство, Его благословение – все это благодать. Потому что все это, что дает нам Господь, нами не заслужено. Мы не заслуживаем Его любовь. Но Бог сам избрал нас и проявляет к нам свою любовь. И Он делает это снова, снова и снова. И в этом и заключается Божья благодать. Господь ведет нас, несмотря на то, что иногда мы проявляем упрямство, отказываемся идти по пути, а порой даже набираемся смелости, чтобы сказать Богу категорическое «нет». Но несмотря и на это, Бог не отворачивается от нас, а остается с нами. И Он разрешает нам идти дальше, не требуя объяснений, которые порой мы не можем предоставить. Это благодать. Невозможно заработать Божию благодать, но при этом Господь никогда не перестает изливать на нас свои благословения. Слава нашему любящему Богу! Думаю, что каждый из наших слушателей может смело подтвердить все то, что я только что сказал. Мы постоянно чувствуем на себе Божию благодать и Его благословение. Вы ощущаете, что Бог любит нас безмерно. И если вы оглянетесь на свою прожитую жизнь, то заметите, как часто Бог благословлял вас больше, чем вы заслуживали. Пример Авраама подтверждает все эти три истины о Боге, которые мы недавно назвали. Бог любил его так сильно, что он избрал этого человека, даже когда Авраам не искал Бога. Но Бог указывает Аврааму новую дорогу, и он переезжает в совершенно новое место. Читая историю Авраама, мы видим удивительный путь веры. И когда Авраам научился принимать Божью любовь, он понял, что может полностью доверять Ему. И доверие Авраама заключалось не только в том, чтобы следовать всем путям, которые указывал ему Господь, но также и в том, чтобы позволить Господу благословить Авраама так, как ему было обещано Богом. Ярким примером здесь является история с рождением сына у престарелого Авраама. Но не будем опережать события, мы остановимся на этом событии подробнее в одной из последующих бесед. А сегодня я предлагаю вам обратить внимание на текст из книги «Деяния апостолов» 7 главы. И перед этим хочу сказать несколько слов о том, как Бог избрал израильский народ, как сделал его своим народом. Бог очень любил израильтян. Они для него как любимый ученик, которому он уделяет особое внимание. Авраам, отец всех евреев, стоит у истоков этих отношений, и он обнаружил истину этой любви. Может появиться вопрос: ну почему? И мы еще обязательно обратимся к деяниям святых апостолов. И если вы открыли Библию, то держите закладку на этой книге. Но сейчас обратимся к 7 главе книги Второзакония. И здесь мы сможем найти ответ на вопрос, почему именно израильский народ. Второзаконие, 7 глава, 6 стиха. «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов. Принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую и мышцу высокую, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Ответ удовлетворит не каждого. Почему Господь любит израильтян? «Ну, потому что любит вас Господь», так отвечает Библия. «Да потому что Бог избрал их. Потому что Он их любит, потому что это Его воля. Господи, ну почему Ты любишь евреев? Потому что Я выбрал их, чтобы любить их». Ну, это похоже на ситуацию, когда вы спрашиваете у мамы: «Ну почему я должен делать это?» «Потому что я так сказала. Потому что я знаю, что это будет лучше для тебя». И вот текст Библии говорит, Второзаконие, 7 глава, 8 стих: «Но потому что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранять клятву, которую Он клялся отцам вашим. Вывел вас Господь рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Потому что Господь любит вас бесконечной любовью». Ну а почему? Да просто потому, что вы в Его сердце. А еще потому, что Он видит в вас ценность. Господь знает нас намного лучше, чем мы сами. И обычно мы не самого лучшего мнения о себе. Мы чувствуем себя нестоящими, недостойными и задаемся вопросом, заслуживаем ли мы Божью любовь. Да-да, заслуживаем. Почему? Потому что Бог сделал такой выбор – любить. И это делает Божью любовь еще более ценной. И нет причины, почему Бог выбирает любить вас. Просто это Его решение. И мы не заслуживаем Божью любовь своими поступками. Ну а сейчас мы готовы прочитать текст из книги «Деяния святых апостолов». Диакона Стефана собираются побить камнями. Иудейские правители, которые приговаривают его к смерти, дают Стефану шанс встать и засвидетельствовать свою веру. И он начинает очень интересно, он вспоминает свои корни, своего предка. Книга «Деяния апостолов», 7 глава, 2 стих. Но он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан». Харан. Вряд ли вы знаете много об этом месте, только если вы не проводили специальных исследований. Но если вы изучали историю древнего мира, то вы знаете, что Харан был далеко не пустыня, где дули сквозные ветры. И это был процветающий мегаполис, особенно Ур-Халдейский. И вот когда Авраам жил в этом оживленном городе Уре в Месопотамии, ему явился Бог, наш Небесный Отец. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Авраам сам не искал Бога. Бог сам приходит к нему. Бог обращается к нам не потому, что мы его призываем. Бог приходит, потому что это его желание, его решение, его любовь к нам. Давайте прочитаем дальше, что Бог сказал Аврааму. Книга Деяний, 7 глава, 3 стих. «И сказал ему: выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Обратите внимание, что Бог не называет конкретный город, куда Авраам должен идти. Помните, что я говорил, Божьи планы непредсказуемы для нас. 7 глава, 4 стих. «Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». Вы, иудейские начальники, забыли, что вы тоже являетесь частью Божьего плана, который начался с нашего праотца Авраама. Господь вывел его из привычного родного места и привел в ту страну, которую все иудеи сейчас называют родной. Но Авраам еще там никогда не был. Божьи пути непредсказуемы. И при этом Бог дал ему обещание, которое, как и все Божьи обещания, безусловно. Послушайте, что Бог сказал Аврааму. «Я благословлю тебя, Авраам, и произведу от тебя великий народ. И через этот народ все народы будут благословены. И я благословлю тех, кто благословит тебя, а проклинающих тебя я прокляну». Поэтому нужно помнить, что мы должны уважать и ценить израильский народ. Это Божий народ, и на нем Божие благословение. Бог избрал их и полюбил по своей благодати, и Бог дал Аврааму обетование. Во всем этом есть кое-что весьма необычное. Аврааму было сколько? Аврааму было 75 лет. Когда Бог дал ему обещание: «Из тебя я произведу великий народ». И Авраам, наверное, думал: ну, может быть, нам нужно начать с одного. Боже, хотя бы одного. Ведь его жене было к этому моменту 65 лет. И у нее, наверное, были такие же мысли. Но Бог точно знает, что он делает. И вот Аврааму уже 85 лет, но сына по-прежнему нет. А Бог говорит: доверяй мне, Авраам. Авраам доверял. Но годы идут, ему уже 90, а жене 80, а ребенка все нет. Бог, ты точно исполнишь свое обещание? Может быть, не в моем случае? И вот Аврааму уже 100 лет. Несложные математические вычисления, мы можем понять, что Саре 90. Именно в этот момент Бог исполняет свое обещание. В шатре этой семьи появляется люлька. И, наверное, те, кто из старшего поколения, скажут: хорошо, что Бог благословил их таким образом, а не нас. И кто-то может усомниться, что рождение ребенка в таком возрасте вообще благословение. Но на самом деле, чем удивительнее и необычнее Божие благословение, тем лучше для вас. И вы увидите доказательства по мере того, как мы будем читать историю Авраама, да и историю всего израильского народа. Мы увидим, как целый народ появится от Исаака, сына Авраама. Даже несмотря на то, что все казалось таким странным и непредсказуемым. Но Божьи пути не поддаются человеческой логике, и доверять Богу нужно несмотря ни на что. А сейчас я предлагаю вам открыть книгу Иисуса Навина, 24 главу. Израильский народ вошел в землю, за которую они сражались. Иисус Навин собирает все племена Израиля. А это очень много людей. Израильский народ вырос до огромных размеров. Авраам уже давно умер. Прошло много лет со времени смерти Исаака, Иакова, Иосифа. Даже Моисея уже нет живых. Израильтян уже сотни тысяч. Есть даже информация, что Моисей вывел 2 миллиона людей из Египта. И вот что говорит Иисус Навин этой большой толпе израильтян. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 2 стих. «И сказал Иисус всему народу: так говорит Господь Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам». Вот посмотрите, как я вам уже говорил ранее. Семья Авраама не искала Бога, истинного, живого Бога. Есть некоторые исследователи, которые говорят, что Фара был резчиком идолов, он изготовлял их. Такие были родители Авраама. Идолопоклонники, живущие в Уре. Нахор – это имя произошло от имени богини Луны, Нанор, которой поклонялись. Когда Авраам рос, он был окружен различными идолами, и культура города Ур была примером аморальности, несправедливости, бесславия, и Бог простирает свою руку в этот языческий город и выбирает Авраама. Но почему? Потому что он так решил. Он выбрал Авраама. И у него был план, как использовать Авраама. И этот план полностью изменил жизнь Авраама и наполнил ее новым смыслом. Авраам стал отцом нового народа, а это немало. Авраам – патриарх, о котором знают все, кто даже совсем поверхностно знаком с Библией. Он был выбран Богом из развратного города и семьи идолопоклонников. Но для Бога нет более отвратительного греха, чем следование за другими богами. Поэтому Аврааму нужно было понять, что есть только один истинный Бог, которому он должен поклоняться и кому доверять. Дорогой друг, я сегодня также хочу сказать, что и нам нужно определить свои отношения с Богом. Нужно искать Господа. Но и Бог ищет каждого человека, чтобы он позаботился о своей душе. А для этого нужно читать Библию, обращаться к Богу с молитвой и, уверовав в Него, следовать за Ним. Пусть Господь руководит нашей жизнью, как Он некогда руководил жизнью Авраама, Исаака, Иакова и многих других святых людей. Как Он послал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы мы имели спасение, чтобы теперь любой человек мог обратиться к Богу через веру в Иисуса Христа и иметь жизнь вечную. Пусть Господь благословит нас знать Бога живого. Да благословит вас Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Обзор жизни патриарха» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Авраама, брать с него пример. Сегодняшняя передача была частью цикла «Удивительный путь веры Авраама». Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Авраам был назван другом Бога. Изучая историю жизни этого удивительного человека, мы будем ближе знакомиться с Богом. Сегодня мы выделили три свойства Бога. Первое. Божья любовь к нам бесконечна, беспредельна, безгранична. Второе. Божье водительство в нашей жизни непредсказуемое. Мы не можем предугадать, куда нас поведет Господь. Третье. Божьи благословения потрясающие. Бог дает нам то, о чем мы не могли и мечтать. Он знает, что нам нужно лучше, чем мы сами. Его благословения необыкновенны. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Авраама, его удивительный путь веры. Вы услышите беседы под названием «Иди, не зная куда», обещания, которые никогда не будут забыты, «Когда праведник падает», решение, которое привело к разрушению. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильный Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Обзор жизни патриарха» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

Священном Писании записан такой стих. Матфея 6:20. «Собирайте себе сокровища на небе». Неразумно ли это прислушаться к словам Иисуса? «Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Всякое другое богатство — просто мираж. «Хочу, чтобы был со мной Иисус, не золото и серебро. Хочу Ему принадлежать, а не копить всю жизнь добро. Хочу с Иисусом быть всегда, и мне монет не нужен звон. Пускай влечет меня к себе всегда, рукой пронзенной Он». Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания на 3 октября записано в 3 книге Царств, в 19 главе, в 12 стихе. Там есть такие слова: «После землетрясения огонь, после огня веяние тихого ветра». Одну душу, достигшую зрелости и глубины в познании Господа, спросили, в чем секрет ее столь легкого успеха. Она мягко ответила: «Прислушивайтесь к предупреждениям». Мы потому так слабо понимаем Божью науку, что невнимательны к Его ласковым предупреждениям, Его мягкой строгости и тактичному принуждению к Его тихому голосу. Тихий голос тяжело услышать, его надо почувствовать. Его нежное давление на сердце и мозг подобно прикосновению утреннего ласкающего ветерка. Спокойный голос почти робко взывает к твоему сердцу, и если ты внимаешь ему, становится яснее и понятнее твоему внутреннему слуху. Этот голос предназначен слуху любви, а любовь всегда чутко прислушивается к малейшему шепоту. Но если в любовь не верят и не отвечают на ее зов, она уходит. Господь есть любовь, и если ты хочешь познать Его, постоянно прислушивайся к Его нежным призывам. В разговоре, когда хочешь вымолвить слово, прислушайся к предупреждению тихого голоса и промолчи. Если ты вступаешь на новый путь, кажущийся тебе правильным и ясным, и вдруг почувствуешь, как тихий голос полной уверенности войдет в твою душу, внимай ему, даже если с человеческой точки зрения это покажется безумием и изменит все твои жизненные планы. Научись ожидать проявления Божьей воли, открой Спасителю свои мысли и чувства, свои намерения и предоставь Ему самому осуществить их. Не полагайся на собственную мудрость. Иногда тебе будет казаться, что Божье действие противоречит Его планам на твою жизнь, что Он действует против себя. Просто слушай, подчиняйся и верь Господу, даже если это покажется безумием. Он в конце концов приведет твою жизнь к гармонии, хотя часто, раздумывая над тем или иным событием, тебе будет казаться, что Он готов проиграть в этой игре. Итак, если ты хочешь идти за Господом и познать Его, то не переживай о будущем. Подчинись Богу, даже если Он проводит тебя через тьму. Он сам засияет победным светом в тебе. В твоем сердце родится желание общения с Ним. Ты сможешь жить в постоянном общении с Богом. И тогда, даже через тяжелые испытания и ужасные трудности, ты сможешь пройти с Господом. Да, везде с Иисусом безопасен я, в темном царстве ночи Он звезда моя, без Него угас бы нашей жизни свет. Да, везде с Иисусом в сердце страха нет. Да, везде Он звезда моя, да, везде с Иисусом безопасен я. Да, везде с Иисусом я не сам один, хоть друзья изменят, верен Божий Сын. Сохранит меня Он и в долине тьмы, да, везде с Иисусом мне звучат псалмы. Да, везде с Иисусом я хочу идти, Божий дар спасения грешникам нести. Быть Ему послушным, к Слову Божью льнуть, да, везде с Иисусом ясен жизни путь. Да, везде с Иисусом я готов почить, если ночь пошлет Он труд мой прекратить. Он меня пробудет к славе неземной, да, везде с Иисусом, сердцу дом родной.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 18. Институты. Николай любил учиться и учился хорошо. После окончания школы он мечтал учиться и дальше, в институте. Последний класс средней школы Николай заканчивал вместе с другими двумя баптистами – Петей Глубаченко и Таней Маценко. Все трое сидели вместе на задней парте. Их не любили все учителя, но особенно завуч школы Елизавета Петровна, преподающая русский язык и литературу. На то у нее имелись свои причины. Во-первых, будучи ярой атеисткой, она не придерживалась даже традиционной православной религии, а тем более не любила сектантов. Во-вторых, она не любила Николая за оскорбление, которое он, по ее словам, нанес ей. Дело было так. Николай отвечал урок и ответил «хорошо». На дополнительные вопросы он тоже ответил правильно, а она все равно поставила ему тройку. Это задело старосту класса Лилю Филилееву, так как выпускной класс боролся за отличную учебу. Она стала спорить с завучем, а кто-то в классе достаточно громко сказал: «Вот сатана! Никогда никто не угодит ей!» А Николай добавил: «Нет, не сатана, а что-то хуже!» Елизавета Петровна же отнесла сказанное кем-то слова к Николаю и утверждала, что именно он первый назвал ее сатаной. И хотя она действительно была дочерью его, человека-ненавистника, и служила ему, однако открыто признать его

Директор, решив выяснить дело до конца, поинтересовался, почему Николай не мог назвать ее сатаной. Согласно Библии, которая является основой нашей жизни, сатана и его бесы верят в живого Бога, а Елизавета Петровна вообще не верит. «Как же я мог назвать ее сатаной?» – в свою очередь спросил Николай. «Разумно», – согласился директор, – «но ведь ты добавил, что она хуже». «Да», – признался Николай, – «я сказал, она не сатана, а что-то хуже». «А что же может быть хуже сатаны?» – допытывался директор. «А вот этого я и сам не знаю», – ответил Николай. Посмеявшись над шуткой, его отпустили, а Елизавета Петровна затаила в сердце обиду. Как бы хорошо ни отвечал любой из них, она ставила только тройку и добавляла: «Все равно вам в институтах не учиться». Ученики же 10 класса эту «святую троицу» в кавычках, как их прозвала завуч, любили, привыкнув к тому, что они «баптисты» в кавычках. Но завуч школы не унималась. На выпускных экзаменах она Таню завалила, двум другим поставила по тройке. По всем остальным предметам у Николая не было троек как за год, так и по выпускным экзаменам. И, конечно, тройка его огорчила. Он мечтал поступить в институт, и вдруг в аттестате у него тройка. Будучи уже христианином, он не стал спорить и добиваться правоты, но смирился, хоть и с большим трудом. Помощь пришла к нему от Господа с другой стороны. Староста класса Лиля Филилеева организовала коллективное ходатайство перед директором школы и затем перед РАНО. После долгих ходатайств и немалых усилий старосты и комсомольцев Николаю была поставлена за сочинение четверка. Оказалось, что в его сочинении была поставлена всего лишь одна лишняя запятая. Но, как говорят, все, что делает Бог, все к лучшему. Или, как написано в Библии, все содействует ко благу. И эта видимая несправедливость послужила ко благу Николая. Он еще раз утвердился во мнении, что все в этом мире – ложь и обман. А у комсомольцев поколебалась вера в ум, честь и совесть, в кавычках, партийных работников. Но мечта о дальнейшей учебе у Николая так и не проходила. Через год он решил пойти учиться дальше. Выбор пал на медицинский институт. Он уехал далеко от дома, в Томск. Вступительные экзамены в институт он сдал легко и успешно. Его зачислили в институт, и после месяца полевых работ вместе со студентами он сидел в аудитории в белом халате и хирургической шапочке на голове. Однокурсник избрали его старостой курса. Это были 50-е сталинские годы, когда комсомол и партия были «рулевыми» в кавычках во всем. Николай с головой окунулся в познание медицинских наук. Учиться в институте в то время и не быть комсомольцем – это невозможно. Начались беседы с секретарем комсомольской организации курса, затем института и даже горкома. Но Николай оставался непоколебимым и не хотел идти ни на какие компромиссы с совестью. Наконец, ректор, вызвав Николая к себе, сказал: «Я тебя уважаю за твою честность и верность своим убеждениям. Я бы с тобой пошел в разведку. Знаю, не предашь. Но, — продолжал он, — я тебя уже долго отстаивал перед горкомом партии. Больше не могу. Я тебя должен из института отчислить. Если я этого не сделаю, меня снимут с этой должности, а следом выгонят и тебя тоже. Ты должен выбрать что-то одно – Бог или институт. Сегодня это несовместимо». И потом тихо добавил: «Души, а не тела, нужно лечить у людей. Посмотри, они все больные.

0: Затем, помолчав, ректор сказал: «У меня в Новокузнецке есть друг, ректор политехнического института. Я тебя переведу к нему сразу на второй курс. Дам тебе рекомендацию». Итак, проучившись в медицинском институте 9 месяцев, окончив первый курс, Николай уехал в Новокузнецк. Там, благодаря рекомендации, Николая приняли сразу на второй курс горного факультета. В Осинниках была хорошая церковь иванских христиан-баптистов, где пресвитером был тогда крекер Корней Корнеевич. Николай нашел эту церковь, быстро подружился с ее молодежью и был даже рад, что Бог повел его таким путем. Но сатана не дремал. Он нападал на христиан. Добрался он и до Николая. Однажды после обеда Николая вызвали в военкомат, где вручили повестку об отправке в армию завтра. Военком был непреклонен. Более того, он признался, что призыв Николая в армию он производит по звонку из горкома партии. «Не теряй времени, иди в институт, рассчитывайся там полностью, потому что туда ты никогда больше не вернешься». Николай, помолившись Богу, успокоился, доверив свою судьбу Небесному Отцу. Он съездил в институт, рассчитался и поехал в Осинники, чтобы попрощаться с молодежью. Весть об отправке Николая в армию быстро облетела верующие города, и вечером верующие собрались для провода в Николая. Много пели, читали, молились, давали пожелания Николаю, и только далеко за полночь разошлись. Утром Николай был в военкомате, где уже собрались некоторые из общины и молодежь. Призывников в тот день было мало. Подошел один большой автобус, и после прощания Николая вместе с другими призывниками повезли на вокзал, где посадили затем в вагон пассажирского поезда и повезли в Омск. Там формировался большой состав из утепленных товарных вагонов. Сюда со всей Сибири прибывали призывники, и через 2 дня длинный состав повез их на Дальний Восток, к месту службы. Так закончилось светское образование Николая, о котором он потом говорил: «Я прошел 2 института, но ни один не закончил». Спустя много времени Николай понял, почему Бог повел его таким путем, и был благодарен, что именно над ним исполнилось Слово Божие: «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия 29:11. Когда доверяешь Богу свои пути и планы, тогда Он устраивает их к нашему благу. Правда, Он это делает не так, как мы думаем, ибо написано: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Книга пророка Исаии 55:8-9. Еще римский философ Луций Сенека писал: «Глупо строить планы на всю жизнь, не будучи господином даже завтрашнего дня. Но человек строит планы, а Господь их корректирует по своему изволению. Будем доверять Богу свои пути и свои планы, ибо Слово Божие говорит: все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Луки, 12 глава, с 27 по 30 стихи. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том». Это говорит сам Господь. Это слова Иисуса Христа. Доверимся Ему и будем надеяться, что Он благословит нас во всем. В эфире BBN.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В предыдущих беседах о личности и деле Господа Иисуса Христа мы уже увидели, как Ветхий Завет предсказывает Его существование до земного воплощения, а также Его воскресение. Сегодня мы рассмотрим пророчества, в которых говорится о воплощении Сына Божьего, о том, как Он оставил небо и сошел на нашу землю для того, чтобы исполнить извечный Божий план спасения человечества. Воплощение является очень важной частью личности Христа и Его дела, потому что без Него земля навсегда была бы оставлена без Божьего присутствия. Не было бы у нас и заместительной жертвы смерти Христа, заплатившей за грехи людей. Не было бы будущего Царства Божьего для избранного Божьего народа. Воплощение Сына Божьего отражено в различных пророчествах, особенно часто в них говорится о рождении Христа. В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим некоторые из них. Однако, помимо этого, в Ветхом Завете содержится также пророчество о предтече Христа, который придет в Израиль как пророк с вполне определенной целью – приготовить путь для грядущего Сына Божьего. Мы говорим здесь об Иоанне Крестителе. Пророчество, которое было хорошо известно Израилю, содержалось в двух последних стихах в последней книге Ветхого Завета. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их». Малахии 4:5-6. Иисус сказал своим ученикам, что Иоанн Креститель есть Илия, которому должно прийти. Для всех тех в Израиле, кто принял его как такового. Но поскольку большинство народа в Израиле отвергли Иоанна Крестителя как обещанного Илью пророка, Илия для них все еще должен прийти. Но это произойдет в последние времена. Об Иоанне Писание говорит, что он был глас вопиющего в пустыне. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему». Исаии 43. Иоанн Креститель был объявлен последним пророком Израиля. Он таким образом явился связующим звеном между Ветхим и Новым Заветами. Иоанн исполнил пророчество, касающееся его. После крещения Иисуса Христа об Иоанне Крестителе сказано немного. Его служение было недолгим. Царь Ирод приказал заключить его в темницу и позднее обезглавить. Иисус сказал об Иоанне Крестителе, что он был одним из величайших в Царстве Божьем. В Евангелии, однако, отводится много внимания воплощению Христа в человеческом облике, причем дается детальное описание этого воплощения. Доктор Луис Спержи Шейфер в своей книге «Христология» заявляет: «В то время, как синоптическое Евангелие, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, провозглашают человеческое рождение Спасителя, демонстрируя таким образом человеческую сторону Его личности, Иоанн в своем Евангелии показывает, как один из членов Божьего Триединства вошел в сферу человеческого обитания». Иоанн открывает свое Евангелие словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». Иоанна 1:1-2:14. Таким образом, Иоанн рисует Христа одновременно и Богом, и человеком. Это подводит итог нашему общему представлению о телесном воплощении Христа, как мы видим его в картине, представленной четырьмя евангелистами. Как сказал доктор Джон Уолвурд, Матфей преследовал своей целью представить Христа как Мессию и Царя Израиля. Марк показал Христа как слугу, подчеркнув его человеческую сторону. Лука подчеркнул достоверность исторических корней христианства. И как мы уже сказали, целью Иоанна было представить Христа как вечного Сына Божьего и нашего Спасителя. Рождение Христа. В Ветхом Завете мы находим некоторые упоминания, касающиеся рождения Христа. Некоторые из этих упоминаний носят косвенный характер, другие же являются непосредственными, прямыми пророчествами. Два из таких хорошо известных пророчеств мы находим в книге пророка Исаии. В стихе 14 7 главы пророка Исаии заявляется: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Те дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Второе пророчество содержится в главе 9 стихе 6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». И далее пророчество говорит о его грядущем царстве на земле. В Новом Завете мы находим ссылки на рождение Христа в таких книгах, как послание к римлянам 1:3. «О Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». В послании к Галатам сказано: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». И мы можем привести еще целый ряд аналогичных ссылок на его рождение. Мы должны возблагодарить Бога за это откровение о Его Сыне, Иисусе Христе. Откровение такое ясное, откровение, которое приносит радость святым и ведет к вере неспасенных. Хорошо раскрывается внутреннее значение рождения Христа и его прихода на землю в послании к Филиппийцам 2:6-7. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Сам Иисус неоднократно говорил, будучи здесь на земле, что Он пришел, чтобы послужить, а не чтобы Ему служили. И Он полностью отождествлял Себя с человеком, потому что стал совершенно подобен нам по плоти. И последний текст, который мы рассмотрим, взят из послания к евреям, глава 2, стихи 14 по 18. Здесь автор говорит о телесном воплощении Христа и о его причинах. А как дети, то есть люди земли, причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. И Ветхий Завет, и Новый Завет многочисленными текстами подтверждают во всех деталях рождение Господа Иисуса Христа. Однако именно в Евангелиях, как вы увидите в нашей следующей беседе, картина его воплощения дается наиболее подробно и ясно. Бог не оставил людей в неведении относительно своей искупительной цели через своего Сына Господа Иисуса Христа, который пришел на землю, чтобы отдать свою безгрешную жизнь в уплату за грех, ради освобождения нас от власти греха и смерти, чтобы мы смогли стать детьми Божьими через веру во Христа Мессию.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Вы слушаете библейское радио BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 32:8. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Честность – очень ценное человеческое качество. Ничто так не свидетельствует о нашем нравственном и духовном состоянии, как честность. Честный – это искренний, справедливый, добросовестный и безупречный в своих помышлениях, словах и делах человек. Он не желает себе блага и богатства за счет других людей и боится худой молвы. Помните, мы прочитали: «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Давайте проверим наше стояние пред Богом. Честны ли мы во всем? Будьте с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регозова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Задал следующий вопрос. Верите ли вы тому, что пишут газеты? Ну и хор голосов ему ответил: нет, не верим. Был второй вопрос. Верите ли вы всему, что говорит Библия? Верим, ответил народ. Тогда был третий вопрос. Тогда почему вы все-таки больше читаете газеты, чем Библию? Это можно сказать о всех средствах массовой информации, и телевидение, и радио. И вот, к великому сожалению, дети Божии уделяют больше времени на то, чтобы слушать разные истории, неправды, вместо того, чтобы вникать в книгу Божию истины. Я хотел бы, чтобы мы сегодня открыли 17 главу

Много мыслей только под одним углом зрения. Что говорит Христос в своей молитве о том, что Он сделал для своего народа? Что сделал Христос для тебя и для меня? Итак, мы прочитаем эту молитву. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они, да будут в нас едины, да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едины, как Мы едины. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которой Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Братья и сестры, вы знаете, что Христос уже завершил в Сионской горнице все, что Он хотел сделать. Он омыл ноги Своим ученикам, Он затем преподал им величайшее, глубокое наставление. После этого наш благословенный Господь установил Новый Завет, и Он сказал, что исполнилось время. Нам нужно идти с вами в Гефсиманский сад для молитвы. И прежде чем мы туда отправимся, я хочу за вас помолиться. Мы прочитали с вами после сих слов, то есть после всех наставлений, после всех действий, Иисус возвел очи свои на небо и сказал. Дорогие братья и сестры, после того, как Христос перестал разговаривать с учениками от лица Бога, Он стал разговаривать с Богом от лица Своих учеников. И Он в этой молитве сказал очень важные вещи. И, в принципе, в этой молитве три главные темы мы могли бы выделить. Первая тема – это отношение Христа с Небесным Отцом. Вторая тема – отношение Христа к Своим ученикам и отношение Христа к погибающему миру.
Мы сегодня остановимся только...

0: Только на одной теме. Это как относился Христос к своим ученикам, что Он сделал для них. Это очень важный вопрос. И в лице учеников мы себя можем представить. Мы можем осознать, что сделал для нас Господь. А для чего это нужно, братья и сестры? Ну, прежде всего, потому что есть заповедь Божия – познавать Бога во всех делах Его. Поэтому все, что делает Бог, для нас очень и очень важно – мы должны это оценивать, мы должны это знать. И когда мы будем знать эти дела Божьи, тогда перед нами станет следующая наша обязанность – прославлять Его за эти благодеяния. Помните, в 102-м псалме сказано: «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». И, конечно, последнее, для чего нам все это нужно знать – мы должны пользоваться плодами труда Господа Иисуса Христа. Когда я размышлял над этой темой, анализировал 17 главу Евангелия от Иоанна и отвечал на вопрос, что сделал Христос для своих учеников, для нас с вами, я нашел 9 великих дел. У нас нет времени рассмотреть их все. Мы остальные дела перенесем на вечер, но сколько нам позволит время, мы сегодня рассмотрим эти важные дела. Прежде всего, братья и сестры, Христос, это его первое важное дело, принял своих учеников как великий дар Небесного Отца. В этой молитве 6 раз он употребляет одно и то же словосочетание: «которых ты дал мне». Это стихи 6, 8, 9, 10, 12, 24. И все это говорит об очень важные вещи вот в этом факте, что Бог дал учеников Иисусу Христу. И Христос видит этот дар предназначенным даром. Это значит, что ученики были избраны для того, чтобы быть подаренными Господу Иисусу Христу. Христос ясно сказал об этом. Еще раз обратим внимание на 6 стих. «Я открыл имя Твое человеком», он имеет в виду своих учеников, «которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». То, что ученики были предназначены, предизбраны стать даром для Иисуса Христа, на это указывает Слово Христа: «они были Твои». Но, кажется, это никак не согласуется с тем, что на самом деле произошло. Ведь на самом деле ученики стали учениками Господа 3 года назад. А Христос заявляет, что они раньше, еще до создания мира, они были Твои, не стали Твои, они были Твои. Христос говорит на языке вечности, на языке земного времени ученики стали принадлежать Христу действительно 3 года назад. Однако в планах Божьих они уже были вписаны учениками прежде создания мира. Послание Ефесянам 1 глава ясно утверждает, что мы были избраны во Христе прежде создания мира. Поэтому мы являемся вот таким предназначенным Богом даром. Вы знаете, Христос был очень твердо уверен, что все, что Он сделает с учениками, будет иметь вечные последствия. Он не сомневался, что, будучи избранными, ученики такими останутся до конца. Они не смогут утратить своего назначения. Вы помните, Он сказал ученикам очень ясно: «Вы сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Помните? Если бы Христос не верил, что это произойдет именно вот с этими учениками, за исключением Иуды, Он сказал бы им следующим образом: «Возможно, или если у вас все нормально получится, и вы окажетесь достойными, вы и воссядете на этих престолах судить 12 колен Израилевых». Но, братья и сестры, Христос не сказал «если» или «возможно». Вот этим ученикам Он сказал: «Вы обязательно сядете и будете судить». Христос смотрел на учеников глазами вечности и измерял их мерой вечности. Братья и сестры, то же самое отношение Христа и к нам. И в нас Он видит предназначенный дар, не случайный совершенно. И вы должны сказать себе: «Я не случайно появился на свет. Я не случайно соприкоснулся с истиной. Я не случайно заимел интерес к вере. Я не случайно понял Евангелие. Я не случайно испытывал угрызение совести, когда чувствовал и понимал, как это Писание обличает меня в грехах. Я не случайно принял решение посвятить свою жизнь Господу. Я это сделал, потому что был избран Богом к этому. Мы были собственностью Небесного Отца до того, как пришли в этот мир. Правда, исторически мы были призваны в определенный год, день и час, но мы стали Его исторически, потому что были Его всегда». Вот эту вещь нам обязательно нужно знать. Мы предназначенный дар для Бога. Идея избрания, предвечного избрания, повергает некоторые души в трепет. А вдруг я не являюсь этим даром Божьим? Вдруг я не избран? Ответ следующий, братья и сестры. Избрание – это прерогатива Бога. Мы призваны просто Ему повиноваться. Когда души говорят: «А я не буду следовать за Богом, может быть, Он меня не избрал, и что это я напрасно буду за Ним следовать и напрасно молиться», они просто не понимают, что их ответственность не изыскивать у Бога, избрал Он их или нет, а Ему повиноваться. А Бог ясно сказал, что Он повелевает всем людям повсюду что сделать? Покаяться. Поэтому ответственность любого человека – это покаяние пред Богом. Но, конечно, все-таки мы неизменно узнаем о нашей избранности. Вы помните, когда-то рыбаки Иаков и Иоанн услышали призыв Христа: «Следуйте за Мною». И что они сделали? И они, оставив лодки отца своего и оставив все, там сети, пошли и последовали за Христом. Они повиновались, и потом они поняли, что они избраны. Мытарь Матфей услышал от Иисуса: «Следуй за Мною». И он повиновался словам Господа Иисуса Христа и пошел. И впоследствии он вместе со своими друзьями услышал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Братья и сестры, избрание помогает нам стабилизировать вот наше духовное состояние. Мы должны понять, что мы не живем в мире случайного. Мы должны понять, что Бог заранее все знает. Он управляет всем. И плохими событиями, и хорошими событиями. И скорбями, о которых Петр Степанович говорил. И благословенными вещами. Бог управляет всем. Вот это дает нам действительно покой. Спержен говорил, что идея Божьей власти является той мягкой подушкой, на которой может отдохнуть уставшая голова верующего человека. Господь, Ты все знаешь. Иосиф понял, вот это после многих и многих испытаний. Послушайте, он действительно, пройдя самые жуткие обстоятельства, он понял, что он не живет в мире случайного. Вот после смерти отца пришли к нему братья, он уже стал вторым человеком в Египте. Пришли его братья, они так переживали, что вдруг Иосиф им отомстит за то зло, которое они ему причинили когда-то. Вы помните, они его бросили в яму, они его хотели убить, потом они его продали за 20 серебряников измаильтянам. И кажется, все шито-крыто, они обманули отца, но через много лет они встретились, лет через 20. И вот, когда отец умер, а они думали, что вот именно отец их защищает от гнева Иосифа. Вот когда отец умер, эта защита земная ушла, и они встревожились о своей жизни. Пришли к Иосифу, упали перед ним: «Пощади нас, прости нас, мы виноваты перед тобою». И вот что сказал Иосиф, послушайте. Не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, и очень важные слова, послушайте. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог. Действительно, много лет спустя Иосиф понял, что Бог использовал и вот злые намерения братьев во благо ему. Братья и сестры, мы предназначенный дар. И пусть в этом сознании успокоится ваше сердце. Ничего с вами не случится из того, чтобы Бог не хотел, чтобы не случилось. Все послужит в конечном счете ко благу. Ни один из учеников не сбился с пути, ни один не погиб. Второе. Христос видит в своих учениках прекрасный дар. То есть чудесный дар. Ведь в принципе, братья и сестры, Христос был готов принять из рук Отца любое, даже самое горькое, самое ужасное, как полынь. Он был готов это принять. Он сказал Петру: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Но вот в нас он видит не горькое что-то, не полынь. В нас он видит прекрасный дар. И здесь я хотел бы, чтобы мы обратились к посланию святого апостола Павла к евреям и прочитали во 2 главе 11 и 14 стихи следующие слова: «Ибо освящающий и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя. И еще, я буду уповать на него, и еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Братья и сестры, посмотрите на то, как высоко ценит Христос вас. Мы прочитали, он не стыдится назвать нас братьями. Наоборот, он хвалится: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Он знает, сколько у нас немощи, он знает, сколько еще прегрешений, он знает все падения наши, и однако же он не стыдится. Почему? И ответ следующим, братья и сестры. Он смотрит на нас с перспективы вечности. Когда рождается ребеночек, вы знаете, он такой маленький, еще в нем нет какой-то красоты. Но ни одна мать не стыдится такого младенчика, да? Почему? Она смотрит в будущее. Когда-то этот ребеночек расцветет. Волосы отрастут, кожица станет беленькой. Он будет ножками бегать. И вот глядя в будущее, мать любит свое дитя. Вот точно так же Христос, он уже знает, кем мы станем в будущем. Он знает, какое славное тело подарит он искупленным. Какой славный разум будет у них. Какие великие чувства. Он знает, что когда-то они будут подобны ему, как он есть. И он не стыдится, взирая в это будущее, говорить: вот я и дети, которых дал мне Господь. Мы драгоценный дар. Бог отдал нас Христу, как овец пастырю, чтобы оберегать нас, как больных врачу, чтобы нас лечить, как детей воспитателя, чтобы нас воспитывать. Поэтому пусть наша душа успокоится в этом удивительном факте, что мы являемся даром для Господа нашего Иисуса Христа, даром предназначенным и даром весьма драгоценным, который он не согласится отдать ни за какие сокровища мира, ни за что не откажется от вас и от меня. Второе. Христос открыл своим ученикам имя Бога. Обратим внимание на 6 стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Братья и сестры, снова Христос подчеркивает предвечное избрание учеников, «они были Твои, Ты мне их подарил». И поскольку Его ученики – драгоценные создания, то Он открыл им драгоценное имя Бога. Вы знаете, ученики же не были невеждами в Писании. Еврейский ребенок уже в 5 лет знал содержание Пятикнижья. Он знал многие отрывки наизусть. Я уже говорил, что среди евреев было такое, не то что мнение, а была такая поговорка, что ребенок скорее всего забудет свое имя, чем забудет то, чему учит Священное Писание. Братья и сестры, ученики знали прекрасные имена Бога. Бог Всевышний, Бог Всемогущий, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог Евреев, Иегова, Адонай, Саваоф, Заступник, Искупитель, Крепость, Твердыня, Создатель, Альфа и Омега, Врач, Ветхий днями. Все эти чудесные имена Бога были открыты человечеству, были открыты Его народу вот в Ветхом Завете. И вот теперь Христос говорит Богу: «Я», и в этом было Его дело, «Я открыл имя Твое человеком». Какое имя открыл Своим ученикам? Какое имя Бога открыл нам Иисус Христос? Вы думали когда-нибудь об этом? Ответ в следующем. К этим чудесным именам добавлено «Отец Господа нашего Иисуса Христа». Это самое полное, самое славное имя Христа, вернее, имя Бога, «Отец Господа нашего Иисуса Христа». И вы знаете, тот человек, который говорит: «Я верю в Бога, я верю в Иегову, я верю в Адоная, я верю в Аллаха», и может перечислить нам множество имен Бога, которые он исповедует и в которые верит, но который одновременно не может сказать, что он верит в Бога как Отца Господа нашего Иисуса Христа. Такой человек вообще не знает Бога. Такой человек никогда не войдет в вечность. Потому что только через это исповедание Бога мы с вами спасаемся. Мы можем призывать Его. Мы можем доверяться Ему. И вы знаете, для апостолов это было очень важным, с охотой употреблять имя Бога как Отец Господа нашего Иисуса Христа. Вот несколько текстов. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби». Павел показывает вот правильное исповедание имени Божьего. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Ефесянам, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Именно этот Бог дает нам благословение во Христе. «Этого Бога мы хотим и должны славить, дабы вы единодушно», послание Евреям 2.11, «дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, Христос открыл нам это чудесное имя Бога. Если кто-то из нас, находящихся здесь, не может уверовать, что вот у Бога есть такое имя, вы должны знать, что вы погибший человек. Точно так же, как свидетели Иеговы, погибшие люди, потому что они отрицают божество Христа, сыновство Христа в полном смысле этого слова. Ведь сказать, что Бог является Отцом Иисуса Христа, это заявить о том, что Христос был рожден от Отца. Сказать, что Христос был рожден от Отца, это значит сказать, что у Христа все свойства всемогущего Бога. Точно так же, как у человека, рожденного от человека, все человеческие свойства. И вот это новое имя Бога дает нам серьезное основание для ответа на наши молитвы. Ведь мы должны приходить к великому Богу во имя Господа Иисуса Христа, во имя Его Единородного Сына. И мы должны называть Его Отец Господа нашего Иисуса Христа. Христос заявил: «Все, о чем вы попросите Отца во имя Мое, даст вам». Дорогие друзья, вы помните этот стих великолепный из Римлянам 8:32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего». Так что нам Господь открыл вот это удивительное имя Бога, которое мы призываем в нашей молитве. Мы осознаем, что Христос является таким же Богом. И мы знаем, что Небесный Отец ради Своего возлюбленного Сына даст нам все, в чем мы нуждаемся. Третье действие, третий дар, который дал Христос ученикам, заключается в том, что Он передал им Свое Слово. 8 стих 17 главы. «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Дорогие друзья, вы знаете, что Христос очень много говорил, очень много учил. И здесь сказано, что Он передал им слова Божьи. Означает ли это, что Христос им растолковывал значение Ветхого Завета? Конечно. Но не только это, дорогие друзья. Христос не только проповедовал и объяснял Писание Ветхого Завета. Христос еще сказал что-то, что стало дополнением к Библии, стало ее составной частью. Когда вы спрашиваете, как евангелист Иоанн мог запомнить вот такую сложную молитву в 17 главе, прочитанную нами. Но в самом деле, вот вы можете эту молитву прочитать раз в 50, и вы ее не перескажете. Ни за что. Я ее не смогу пересказать. Может, при особой памяти и усердии вы сможете заучить наизусть, но вам потребуется много времени. Как Иоанн, услышав один раз молитву Христа, и не имея диктофона, не имея ручки, и не обладая стенографическими навыками, как он мог запомнить все это? Ответ очень простой. Христос сказал: «Дух Святой придет и напомнит вам все, что Я говорил вам». Мы можем многое забыть, ученики многое забыли, но Святой Дух ничего не забывает, и Он напомнил слова Христа. Дорогие друзья, люди говорили, что Христос проповедовал так, как ни один из людей не проповедовал. И действительно, Христос сказал то, что мы не найдем в Ветхом Завете. Христос показал нам образ Небесного Отца в этой притче о блудном сыне. Великий Бог – это тот, кто ждет возвращения грешников, кто награждает раскаявшегося всеми благами и вечной жизнью. Христос ответил на вопрос, как мы должны жить в этом мире. Он дал нам Нагорную проповедь. Пожалуйста, живите так, как дети царя. И вы знаете, Христос объяснил, какие будут последствия, если человек станет Его учеником. Он сказал, что такой человек становится участником Нового Завета, и он будет иметь вечную жизнь. Вот таких слов вы нигде не найдете в Ветхом Завете. Ни Нагорной проповеди, ни Нового Завета, ни притча о блудном сыне. Если бы у нас был только Ветхий Завет, никто бы никогда не наследовал спасения. Ветхого Завета достаточно, чтобы нас проклясть, но не нас спасти. А вот то, что сделал для нас Господь, описано в Новом Завете. И мы должны благодарить Бога за это. Дорогие друзья, вот эти дары дал своим ученикам наш благословенный Господь. Какое будет наше отношение к этому? Я думаю, во-первых, мы должны благодарить Бога за то, что мы являемся по Его избранию для Него даром, даром, который Он не утратит. Мы должны благодарить Бога за то, что Он открыл нам чудесное имя Свое, что ко всем прочим именам, которые нам уже даны в Писании, мы с особой радостью и прибавляем это «Отец Господа нашего Иисуса Христа». Мы можем благодарить Бога за Его Евангелие, за Новый Завет, который Он нам дал. Это наш, наш путеводитель по земной жизни. Мы должны жить по Нему, как дети Нового Завета. И пусть нас благословит Господь, пользуется этими сокровищами для славы Его имени. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что сегодня мы услышали эти важные, драгоценные истины Твоей молитвы. Эту молитву не придумали люди. Ею молился Ты, движимый Святым Духом. И каждое слово этой молитвы является истинным словом. И мы верим каждому слову Твоей молитвы. Верим, Господи, что мы являемся для Тебя предназначенным даром. Господь Иисус, слава Тебе, что Ты усмотрел в нас драгоценный дар. Мы часто не думаем о себе, что мы являемся действительно какой-то драгоценностью для Тебя. Иногда нас одолевает мысль, что мы больше для Тебя бремя, чем драгоценность. Господь, Ты знаешь, мы люди, мы живем на этой земле. На нас влияют многие удручающие обстоятельства, поэтому мы больше мыслим земными мерками о себе, нежели мерками вечности. Господь, прости нас за нашу близорукость. Помоги нам смотреть на себя теми же глазами, которыми смотришь на нас Ты. Слава Тебе, великий Бог, что Ты дал нам право назвать Тебя Отцом Господа нашего Иисуса Христа, Отцом Твоего единственного любимого Сына. Господь, мы присваиваем это чудное обещание себе, что если Ты его не пощадил, но отдал на страшные муки ради спасения нашего, то с Ним Ты дашь нам все, в чем мы нуждаемся. Господь, помоги нам довольствоваться малым, когда Ты даешь. Помоги и научи нас жить большим, когда Ты это посылаешь нам. Господь, помоги нам жить во всем для Твоей славы, сознавая, что мы Тебе принадлежим от вечности. Господь, мы благодарим Тебя, что у нас есть Евангелие, которое показывает, какой прекрасный Ты, которое содержит чудесные Божьи обещания спасения. И они очень простые и ясные. Ты сказал, всякий, кто будет веровать, спасется. Не делать, как требовал этого Ветхий Завет, но просто Тебе довериться. Господь, мы Тебе доверяемся. Мы хотим прославлять Тебя в этом приобщении крови и телу Твоему. Услышь нас во имя Твое Святое. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастыря Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

Друзья, те, кто до сих пор не верит в Христа, как в своего Спасителя, воззовите к Иисусу Христу, доверьтесь Ему, как своему Спасителю, умершему за вас, и попросите у Него прощения грехов. А в Библии сказано так: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими», то есть детьми Божьими. Хотите иметь эту власть? Менее чем за 5 минут вы сможете обратиться к Господу в молитве, и Он простит вам все ваши грехи. В эфире BBN.

0: В этом мире люди ищут легкой, беззаботной жизни. Им кажется, что если сбросить с плеч все тяжести, то будет не жизнь, а рай небесный. Они не понимают, что Бог нас часто заводит духовно именно теми тяжестями, которые, как нам кажется, не дают и шагу ступить. Но без них у нас вообще не было бы никакого сцепления с землей. И тяжести наши не только приносят нам благословение, но и производят в безмерном преизбытке вечную славу. Так сказано в 2 послании к Коринфянам 4:17. Потихоньку, понемногу, не ленясь и не спеша, своей жизнью служим Богу. День за днем, за шагом, шаг. Вы слушаете библейское вещание BBN.
1: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
0: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Откровение» 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Вам приходилось когда-нибудь слышать подобную жалобу? Сколько бы ни знал, в этой организации не продвинешься вперед. Здесь все зависит от того, кого знаешь, а не что. Знаешь соответствующее лицо и пошел вперед. Бывает такое? Да, бывает. Ясно, что это результат человеческого подхалимства. По знакомству люди пробиваются на ответственные посты, не имея ни знания, ни способности для таких должностей. Печальные последствия такой несправедливости видны повсюду. Но, как ни странно, в области духовной жизни наше благо зависит именно от того, кого мы знаем. Это не значит, что не важно другое знание. Нет, я скажу, очень важно, что оно даже необходимо, но в первую очередь нужно познать определенную личность. Итак, мой дорогой друг, твое вечное блаженство зависит не от того, что ты знаешь, но кого ты знаешь. Необходимость знания этого определенного лица подчеркивается во всей Библии. Оно необходимо, во-первых, чтобы унаследовать жизнь вечную, и дальше, чтобы возрастать в духовной жизни. Иначе говоря, не знание о Боге, а знание Бога в лице Иисуса Христа спасет человека. Хорошо знать о Боге. Такое знание весьма желательно, но оно не спасет человека. Тот же самый принцип относится к духовному развитию и росту чада Божия. Отлично и даже необходимо знать законы, которыми руководится эта новая жизнь. Но и это знание никакой пользы не даст, если мы не имеем постоянного общения с Иисусом Христом и не стремимся к большему познанию Его. Возьмем в пример апостола Павла. Начнем с его обращения. Как обратился он? Имейте в виду, что он не был какой-нибудь невежда в знании о Боге и Священном Писании. Это был глубоко религиозный человек, большой знаток Библии. Он отлично знал все пророчества о Мессии и все же не узнал его. Наоборот, он был ярым гонителем учеников Иисуса и верующих в Него. И вот когда по дороге в Дамаск он был поставлен перед тем, которого он гнал, то обратите внимание на его первые же слова. Они выражали вопрос. Слушайте, кто ты, Господи? И что Господь ответил ему? Я Иисус, которого ты гонишь. И сразу после этого, пораженный этой личной встречей,

не о Христе? Нет, он говорит, чтобы приобрести Христа. Это было для него приоритетом, и он у него никогда не изменился. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Так пишет он в своем последнем послании своему сыну по духу Тимофею. Он не говорит «ибо я знаю, во что уверовал, и поэтому уверен». Нет, но «в кого уверовал». Но разве не важно знать библейские доктрины и учения? Обратите внимание, как в этом же своем последнем послании Тимофею Павел подчеркивает необходимость держаться здравого учения. Он его предупреждает, что будут те, которые отступят от истины и будут разрушать веру у людей. Злые люди, говорит он, и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А Тимофею он говорит: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». И дальше апостол Павел указывает ему на необходимость пребывать в Слове Божьем, говоря: «Ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Дальше он говорит: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». И теперь слушайте: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». О ком говорит тут Павел? Кто они такие, эти учителя, и те, которые хотят таких учителей? Это не были какие-нибудь язычники, нет, но люди, которые именовались христианами. Да, это люди, которые, как апостол Павел говорит в этом же послании, имеют вид благочестия, силы же его отрекшейся. К ним принадлежат те, которые всегда учатся, но никогда не могут дойти до познания истины. Почему они такие? Потому что они никогда не познали самого Господа. Дорогие друзья, как бы человек ни изучал и знал Библию, он рано или поздно заблудится, если он не познал ее автора и не в общении с ним. Только тот может понять истину и будет держаться чистоты веры евангельской, который поставил себе целью познать автора Библии. Причина всякого заблуждения и малейшего уклона от библейских истин истекает от пренебрежения личности Иисуса Христа. В то же время, пропорционально нашей преданности личности нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, будет возрастать и ясность, и правильность нашего понятия учения Слова Божьего. Не иначе. Сперва мы должны найти ответ на вопрос «кто?», а потом уже «что?». И когда мы будем придерживаться именно этого порядка, тогда будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен, как мы прочли в 17 стихе этой 3 главы. Уверенность исходит не от того, что мы знаем, но кого мы знаем. Сказав все это, я хотел бы в сегодняшней беседе сосредоточить наше внимание на второй части 12 стиха 1 главы 2 послания к Тимофею. И особенно на одном слове в этом стихе. Но сперва прочтем этот стих. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Слово, на которое мы должны обратить особое внимание в этом стихе, это слово «залог». Залог – это то, что сдается на хранение. Это вклад или задаток. И чтобы понять весь смысл этого стиха, необходимо удостоверить, чем является этот залог и кто кому вручил его. Некоторые утверждают, что Павел передал залог свой на хранение Господу.
И под залогом апостол Павел имеет в виду свою душу, свою жизнь, да, все, что он имеет и чем является.

0: является. Все это он поручил на хранение Иисусу Христу. И он говорит, что зная, в кого я уверовал, я уверен, то есть я вполне убежден, что он силен сохранить этот мой залог на онный день. Он знает, что никто и никто не в силах его похитить из пронзенной руки Спасителя. Это одно истолкование. Другое истолкование такое, что Бог вручил, то есть верил залог Павлу. И Павел говорит, зная его, я уверен, что этот залог мой, который он мне дал, он же силен сохранить до дня своего явления. Читая этот текст в нашем русском переводе, можно понять и так, и так. И выходит, что оба истолкования были бы правильными. И притом истина в обоих истолкованиях согласуется с учением Слова Божьего. Но если мы тщательно исследуем этот текст в подлиннике, то обнаружим, что второе истолкование верное. Павел говорит, что то, что было вручено ему, он уверен, что вручивший силен сохранить его на оный день. Павел, получив этот залог от Господа, очень дорожил им, и чтобы не подвергнуть его, то есть этот залог, опасности, он поручает его самой высшей силе на хранение, самому Богу, который его и дал ему. «Зная Бога, — говорит Павел, — я уверен, что он силен сохранить этот залог мой до самого конца». Теперь как следует нам понять это слово «залог»? Что имел Павел в виду под этим словом? Что залог был чем-то веренным ему Богом, это мы видим из текста. Бог ему что-то вручил, что-то верил. В этой же главе, спустя пару стихов, Павел говорит Тимофею, «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». О каком это залоге он напоминает Тимофею? Из контекста мы видим, что залог этот касается здравого учения, которое Тимофей слышал от Павла. Об этом сказано в 13 стихе. В своем первом послании тому же Тимофею, в заключительном предложении Павел говорит, «О, Тимофей, храни преданное тебе». И что он имеет в виду? Что преданное Тимофею – это здравое учение, чистота евангельской истины, мы видим из остального предложения. «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Залогом этим было то, к чему Павел был назначен самим Богом. В 11 стихе он говорит, «Я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников». О, как он дорожил своим призванием, этим залогом! В первом послании он пишет о славном благовестии блаженного Бога, которое мне верено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что он призвал меня верным, определив на служение. Как он был осторожен, как он бодрствовал над этим залогом, чтобы ни в коем случае его не злоупотребить. Как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу, пишет он верующим в Фессалониках. Ибо никогда не было у нас ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель. Ради Евангелия, ради этого залога, сколько Павел пострадал. С самого начала, когда он встретился со своим Господом и Спасителем, Господь говорит Ананию о нем, что «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Залог, веренный ему Богом, стоил Павлу много. Сколько он страдал? Постоянно был он преследуем, сколько раз в узах, многократно при смерти, терпел побои, и в конце его ожидала мученическая смерть. И это он знал. Когда он написал свое последнее послание Тимофею из тюрьмы, он говорит, «Я уже с становлюсь жертвою, говорит он, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Всеми путями враг пытался похитить у него этот залог. И апостол Павел отлично знал, что это и было целью врага – похитить этот залог у него. Нам, говорит он, небезызвестны его умыслы. Угроза врага проявляется не всегда в лобовой атаке. Он часто принимает вид ангела света и предлагает всегда какой-нибудь, иногда кажется очень незначительный, уклон от истины Слова Божия. Точнее говоря, компромисс с истиной. Вот почему больше всего попадает под обстрел врага те, которые верно исполняют веренное им Богом провозглашение благой вести погибающему миру, проповедь Слова Божия. Таковых враг боится. Он знает, что благовествование Христово есть сила Божия ко спасению всякому верующему. И, возлюбленные, каждому из нас Бог поручил это святое дело быть свидетелями Его и Его Слова. Залог это был верен не только Павлу, другим апостолам и Тимофею, но и каждому из нас. Все мы призваны быть домостроителями тайн Божьих. Этот залог Бог вручил тебе, мой дорогой брат и дорогая сестра. И что же требуется от домостроителей? Чтобы они оказались верными. Апостол Петр говорит, служите друг другу, каждый тем даром, это и есть этот залог, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Этот залог мы должны хранить паче всего хранимого. Вот почему Господь постоянно говорит, чтобы мы бодрствовали. Почему? А чтобы не допустить вора подкопать дом наш и похитить у нас добрый залог, данный нам Богом. Господь требует от нас верность, бдительность, но в то же время Он знает, что сами мы не в силах хранить его. Поэтому и нам принадлежат эти слова, сказанные Павлом своему юному сотруднику. «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Каждому из нас Господь верил наш залог, и от нас требуется верность. Но вопрос, как могу я быть верным? Только через личное познание Его самого. Тогда мы можем быть уверены, поручив наш залог Иисусу Христу, что Он силен сохранить его до самого конца. Слава и благодарение Ему. Помните притчу о талантах? Каждому из слуг даны были таланты по их силам. И вы помните, как один из них закопал свой талант, свой залог, который дал ему господин его. Почему он его закопал? Очень просто. Раб этот не знал господина своего. Его же слова свидетельствуют об этом. Слушайте, что он говорит. «Я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл залог твой в земле. Вот тебе твое». Что сделали другие? Они пустили свои таланты в оборот и приобрели вдвойне обратно. «Я, — говорит Павел, — поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Не все мы можем сказать, что мы поставлены проповедниками или апостолами или учителями, но все мы поставлены быть свидетелями и домостроителями тайн Божьих. Это и есть наш залог. Но верность ему не обойдется без страданий. И вот почему так важно, чтобы мы знали Христа. Знать его значит быть уверенным в нашем спасении, в нашем призвании и в его силе сохранить то, что мы ему вручили. Нам не нужно тогда бояться врага, но мы можем смело идти в бой с начальником и совершителем веры нашей во главе. слава и благодарение Ему, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Имеешь ли ты, мой друг, такую уверенность? Если нет, тогда мой следующий вопрос к тебе: знаешь ли ты Его? Имел ли ты личную встречу с Ним? Если нет, то знай, что Христос здесь, сейчас, и зовет тебя. Он тебе говорит: приди ко мне, труждающийся и обремененный, и я успокою тебя. Ты должен признать свой грех, исповедовать его ему, и он простит. Иначе ты не можешь прийти к нему. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Приди таковым, как ты есть, и он примет тебя, спасет тебя, и ты будешь чадом Божьим. Так только ты можешь познать его лично. А знать его лично, значит иметь жизнь вечную.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Читая послание апостола Павла, мы можем заметить, что апостол был предан Христу, а не христианству. Он весь принадлежал Господу, он ничего больше не видел, он ни для чего другого не жил. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Так он говорит в одном из посланий. Хороший пример нам, не правда ли? Этот и другие примеры вы можете услышать на библейском радио BBN 24 часа в сутки. Оставайтесь с нами.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и снова упоминаем о том, что эта святая книга может быть разделена на три части согласно ее содержанию. Первое. Возвещение о Царе, Христе. Первая глава с 1 стиха по 4 главу 11 стих. Вторая. Манифест Царя. 4 глава 17 стиха по 16 главу 20 стих. Третье. Отвержение Царя Христа Иисуса. 16 глава с 21 стиха по 28 главу 20 стих. Апостол Матфей делает особое ударение на мысль, что Иисус Христос является Спасителем мира, а также Царем Израиля. Глубокой скорби Он был отвержен вождями Израиля и предан смерти. Об этом Господь Иисус говорил Своим ученикам, что Ему должно идти в Иерусалим и пострадать там, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ученики печалились и страшились, слыша такие слова Учителя. Им было трудно понять трагическую действительность. Господь Иисус, однако, знал об этом. «О Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, но вы не восхватили. Все дом ваш остается пуст». 23 глава с 37 по 39 стих. Он произнес эти слова при торжественном входе в Иерусалим. Тогда он заплакал. Первосвященники же негодовали, что народ так радостно сопровождал его, прославляя имя Божие. Когда мы приходим к 24 главе, то видим опять, что Господь Иисус открывает будущее ученикам Своим. Он заботится о них, дает им ободрение. Читаем 24 главу с 1 стиха. «И вышедший Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. А потом ученики приступили к Нему наедине и спросили: скажи нам, когда все это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века? 24 глава, 3 стих. Ученики видели, что Он опрокинул столы менявщиков денег и изгнал торговавших в храме. Его притча о виноградарях, которые убили сына хозяина виноградника, также беспокоила вождей религиозных. Они знали, что о них Иисус говорил. Ученики же желали знать будущее. Господь Иисус открыл грядущие века и свою славу, и владычество. Несомненно, что главы 24 и 25 Евангелия от Матфея дают яркую картину будущего, когда Господь Иисус Христос, как Царь, будет действовать, чтобы установить Свое Царство правды на земле и занять престол. Когда Он говорил с учениками на горе Елеонской, то имел в виду главным образом народ израильский. Слова Господа Матфея, 24 глава, с 37 по 41 стих, открывают истину о наступлении Царства Небесного на земле. Тогда Он примет престол Давида в Иерусалиме. Упоминание о потопе свидетельствует о судах Божиих над безбожными людьми, а также о входе в это царство людей, спасенных Христом, уверовавших в Него. В это время остаток Израиля также примет в сердца свои Агнца и Царя Господа Иисуса. Они воззрят на Того, Которого пронзили, как сказано в книге Откровения. Господь Иисус сопровождает эти слова Свои предупреждением. «Итак, бодствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет». Несомненно, что слова Учителя радостно волновали сердца учеников, когда Он говорил: «Сын Человеческий пришед во славе Своей со святыми ангелами и воссядет на престоле славы». Нет удивления для нас, когда мы читаем, что ученики спрашивали Его в день вознесения на небо: «Господи, не в сие ли время Ты восстанавливаешь царство Израилю?» Но им необходимо было понять многое. Господь Иисус говорил о событиях, которые совершатся вскоре, и о других, о событиях времени будущего века. Время быстро приближалось, когда Христос, Царь, будет отвержен в Иерусалиме. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить Его. 26 глава, 3 стих. Господь Иисус знал, что Его крестная смерть приблизилась. Он знал, как все это произойдет и кто предаст Его, поэтому Он приготовлял к этому учеников Своих. Вспомните чудное поклонение Ему и дело любви, совершенное богобоязненной женщиной, когда она возлила мира на Него. Он сказал: «Возлив мира сия на тело мое, она приготовила меня к погребению». 26 глава, 12 стих. Какой страшный контраст этому поступок Иуды, который пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я предам его вам?» Они предложили ему 30 серебряников. 26 глава, 15 стих. Он их взял, но не нашел ни мира, ни радости в этих деньгах за кров невинную. Как сам об этом сказал: «Конец его вы знаете, трагический конец. Он повесился на дереве». 27 глава, 35 стих. Чувства благоговения и любви Господу Иисусу должны овладевать сердцами нашими, когда приближалось время Его взятия, ареста в саду, после молитвенной агонии наедине о чаше, когда три верных Его ученика уснули, по-видимому, от великой печали. Почти невозможно для нас вполне понять величие Его молчания перед Пилатом и судьями из народа израильского. Воистину, стоял перед ними Агнец Божий в глубоком молчании перед стригущими Его. Исполнились пророчества о Нем. Первосвященники настойчиво требовали от Него ответа, дабы представить обвинение пред Пилатом достаточной смерти. Каиафа воскликнул: «Заклинаю тебя Богом живым, ты Христос, Сын Божий?» Господь кротко ответил ему: «Ты сказал, даже сказывая вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что нам еще свидетели?» 26 глава, 63 по 65 стих. На этом основании первосвященники решили требовать смерти Иисуса. Начались непостижимые страсти Господа Христа Царя. не только физические, но и духовные. Совершилась тайна великая предвечных планов Божиих, ибо Отец соделал его грехом за нас, хотя он и не согрешил, дабы мы стали оправданы Богом в нем. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Так говорится в новом переводе Библии, а в нашем переводе, синодальном, говорится то же самое весьма ясно. «Ибо не знавшего греха он сделал жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались оправданными пред Богом». Создатель человека так унижен, так оскорблен и окровавлен своим творением. Духу Святому угодно было передать обо всем этом через автора апостола Матфея, дабы показать человечеству, что чаша его беззакония переполнилась. И Агнец Христос и Царь шествует в унижении на Голгофу пострадать за грехи наши, во искупление наше от власти сатаны. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий. 27 глава, 35 стих. К тому же, подстрекаемые первосвященниками, люди-фанатики, стоя у креста его, насмехались над ним, а другие от скорби били себя в грудь. Он спасал других, а себя спасти не может. Дерзкий вызов Спасителю. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и мы уверуем в него. Вызов царю. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его. Третий богохульный вызов Сыну Божию. Какая жуткая картина отвержения. Да сохранит от этого вас и нас Господь. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Посмотрите вокруг себя. Солнце не себе светит, но всякому творению. Облака не хранят в себе воды, но проливают ее на землю. Земля не удерживает в себе плода. Так и дарования, данные Богом, должны быть общими для нас и ближних. Разумный не только себе, но и ближнему разумом своим должен приносить пользу. Богатство не только богатому, но и другим должно служить. Так и во всем прочем, все это таланты Господа нашего, за которые мы дадим Ему отчет в день пришествия Его. Ибо все, что имеем, Божие, а не наше, и дано от Бога не только ради нас самих, но и для наших ближних. Вы слушаете BBN.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея.
2: Глава 12. В то время шел Иисус в субботу засеянными полями. Ученики Его проголодались и начали срывать колосья и есть. Фарисеи же увидели и сказали Ему: «Вот ученики Твои делают, чего нельзя делать в субботу». А Он сказал им: «Не читали вы, что сделал Давид, когда проголодался он и сопровождавшие его? Как он вошел в дом Божий, и они съели хлеб и предложения, которых нельзя было ему ни есть, ни сопровождавшим его, а одним только священникам? Или не читали вы в законе, что в субботу священники нарушают субботу в храме и вины не несут? Но говорю вам, то, что здесь больше храма. Если бы вы понимали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин субботы». И, перейдя оттуда в другое место, Он пришел в синагогу их. И вот человек с сухой рукой, и спросили Его, чтобы обвинить Его, дозволяется ли исцелять в субботу. Он же сказал им: «Если у кого из вас его единственная овца упадет в субботу в яму, неужели он не возьмет ее и не поднимет? Насколько же лучше человек овцы? И так дозволяется делать добро в субботу». Тогда говорит человеку: «Протяни твою руку». И он протянул, и стала она вновь здоровой, как другая. Фарисеи же, выйдя, приняли против него решение, чтобы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовали за ним многие, и он исцелил их всех, и строго приказал им не разглашать о нем, чтобы исполнилось сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит язычникам правосудие. Он не вступит в спор и не подымет крика, и не услышит никто на улицах голоса его. Он тростника надломленного не переломит, и фитиля тлеющего не погасит, доколе не даст торжества правосудию, и на имя его язычники будут уповать». Тогда приведен был к нему бесноватый слепой и немой, и он исцелил его, так что слепой и немой стал говорить и видеть. И изумлялся весь народ и говорил: «Уж не сын ли он Давидов?» Фарисеи же, услышав это, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как Веельзевулом, князем бесовским». Зная помышления их, он сказал им: «Всякое царство, разделенное внутренней враждой, обращается в пустыню, и ни один город или дом, разделенный внутренней враждой, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он в самом себе разделился, как же устоит царство его? И если я Веельзевулом изгоняю бесов, сыновья ваши кем изгоняют? Поэтому они вам

прощено ему ни в этом веке, ни в будущем. Или назовите дерево добрым, и плод его добрым, или назовите дерево плохим, и плод его плохим. Ведь по плоду познается дерево. Отродье змеиное, как можете вы говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, и злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда, ибо по словам твоим будешь ты оправдан, и по словам твоим будешь ты осужден. Тогда ответили ему некоторые из книжников и фарисеев: «Учитель, мы хотим видеть от тебя знамение». И он ответил им: «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и не будет дано ему знамения, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как был Иона в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так будет Сын человеческий в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Люди ниневийские восстанут во время суда вместе с родом этим и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Ионы. И вот то, что здесь больше Ионы. Царица Юга будет воздвигнута во время суда вместе с родом этим и осудит его, потому что она пришла от пределов земли послушать мудрость Соломонову. И вот то, что здесь больше Соломона». Когда же нечистый дух выйдет из человека, то бродит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит он: «В дом мой возвращусь, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда он идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, они поселяются там, и становится для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим лукавым родом». Пока еще он говорил народу, вот матерь и братья его пришли и стояли снаружи, стараясь поговорить с ним. И сказал ему кто-то: «Вот матерь твоя и братья твои пришли и стоят снаружи, стараясь с тобою поговорить». Он же ответил говорившему ему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, протянув руку свою к ученикам своим, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто исполнит волю Отца моего, который на небесах, тот мой брат и сестра и матерь». Глава 13. В тот день Иисус, выйдя из дома, сидел у моря. И собралось к нему много народа, так что он вошел в лодку и сидел, а весь народ стоял на берегу. И сказал им многое в притчах. Он говорил: «Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, некоторые семена упали при дороге, и прилетели птицы и поклевали их. Другие же упали на камень, где у них немного было земли, и тотчас взошли, ибо земля у них не была глубока. Когда же солнце взошло, они были опалены и, не имея корня, засохли. Другие же упали в терние, и поднялось терние и заглушило их. Другие же упали на землю добрую и давали плод, какое 100, какое 60, какое 30, имеющий уши да слышит». И, подойдя, ученики сказали ему: «Почему ты говоришь им притчами?» И он ответил им: «Потому что вам дано познать тайны Царства Небесного, тем же не дано. Ибо кто имеет, тому будет дано, и будет у него изобилие, а кто не имеет, у того будет взято и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И исполняется на них пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом будете слышать, и не уразумеете, и глазами глядеть будете, и не увидите. Ибо ожирело сердце народа этого, и ушами они едва слышат, и глаза свои они закрыли, чтобы не увидеть глазами, и ушами не услышать, и сердцем не уразуметь и не обратиться, и я исцелю их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, многие пророки и праведные желали видеть то, что вы видите и не увидели, и слышать то, что вы слышите и не услышали. Вы же вслушайтесь в притчу о сеятеле. Ко всякому, кто слышит слово о царстве и не разумеет, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Это посеянное при дороге. А посеянное на камне – это слышащий слово и тотчас с радостью принимающий его. Но не имеет он корня в себе и держится короткое время. С наступлением же скорби или гонения за слово тотчас соблазняется».
а посеянный в тернии – это слышащий слово

0: Но забота века и обольщение богатства заглушают слово, и оно делается бесплодным. А посеянный на доброй земле – это слышащий слово и разумеющий. Он-то и дает плод, и приносит, кто 100, кто 60, кто 30. Другую притчу предложил он им. «Подобно Царство Небесное человеку, посеявшему доброе семя в поле своем». Когда же люди спали, пришел его враг и посеял между пшеницею плевелы и ушел. А когда взошла зелень и дала плод, тогда явились и плевелы. И придя, рабы домохозяина сказали ему: «Господин, не доброе ли семя посеял ты в твоем поле? Откуда же в нем плевелы?» Он сказал им: «Враг человек это сделал». Рабы же ему говорят: «Так хочешь, мы пойдем выберем их?» Он говорит: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не вырвали с корнем вместе с ними пшеницу. Дайте им вместе расти до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: выберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу соберите в житницу мою». Другую притчу предложил он им. «Подобно Царство Небесное зерну горчичному, которое взял человек и посеял в поле своем. Хотя оно и меньше всех семян, но когда вырастет, оно больше овощей и становится деревом, так что птицы небесные прилетают и вьют гнезда в ветвях его». Другую притчу сказал он им. «Подобно Царство Небесное закваске, которую взяла женщина и положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Это все сказал Иисус народу в притчах, и без притчи не говорил им ничего, дабы исполнилось сказанное через пророка: «Открою в притчах уста мои, провозглашу сокровенное от основания мира». Тогда, оставив народ, он вошел в дом. И подошли к нему ученики его и сказали: «Разъясни нам притчу о плевелах в поле». И он ответил: «Сеющий доброе семя – сын человеческий. Поле – мир. Доброе семя – это сыны царства, плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их – дьявол, жатва – конец века, жнецы – ангелы. Поэтому, как выбираются плевелы и огнем сжигаются, так будет в конце века. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и выберут из царства его все соблазны, делающих беззаконие, и бросят их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Тогда праведные будут сиять, как солнце в царстве Отца их, имеющие уши, да слышат. Подобно Царство Небесное зарытому в поле сокровищу, которое человек, найдя, скрыл и от радости идет, и продает все, что имеет, и выкупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Найдя одну многоценную жемчужину, он пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное большой сети, закинутой в море и собравшей рыб всякого рода. Когда она наполнилась, ее вытащили на берег и, сев, собрали хорошее в сосуды, а плохое выбросили вон. Так будет в конце века. Выйдут ангелы и отделят злых от праведных и бросят их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Уразумели ли вы все это? Они говорят ему: «Да». И он сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен человеку, хозяину дома, который выносит из сокровища своего новое и старое». И было, когда окончил Иисус притчи эти, он ушел оттуда. И, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что изумлялись они и говорили: «Откуда у него премудрость этой силы? Не он ли сын плотника, не мать ли его называется Мариам, и братья его Иаков, Иосиф, Симон и Иуда, и сестры его не все ли с нами? У него же откуда все это?» И соблазнялись из-за него. Иисус же сказал им: «Пророк не бывает без чести, разве только в отечестве и в доме своем». И не сотворил там многих чудес по неверию их.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире радио ББН, библейское вещание на русском языке для всей семьи. Псалмопевец Давид говорит в 89-м псалме 12 стихом: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Мудрость этого мира говорит: «Зачем тебе идти к Господу? Проживешь и так, ты достаточно разумен». Мудрость же свыше говорит нам: «Только Господь – источник мудрости». Не упустите вечной жизни, не обманитесь, рассчитывая, что впереди у вас еще много времени на подготовку к вечности. Теперь день спасения, ныне день благодати. Придите к Христу и с сегодняшнего дня начните жить вечно для Господа.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня мы приступим к изучению 18 главы Евангелия от Луки. Я надеюсь, она уже открыта у вас и перед вами, слушатели, и вы, наверное, ее читали у себя дома несколько раз. Это чудная глава. И в ней Иисус повествует нам притчу о настойчивой вдове и о фарисее и мытаре, пришедших в храм помолиться. В ней мы читаем о младенцах, которых приносили к Нему, об остановлении всего ради Царствия Божия, предсказания о Его страданиях и смерти и об исцелении слепого на пути в Иерихон. В первых 8 стихах этой главы Иисус рассказал притчу о важности настойчивой молитвы. Мы читаем следующее. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришел, найдет ли веру на земле?» Друзья дорогие, Бог ожидает от нас молитву. Он хочет посредством молитв увеличить у нас веру. Потеря веры – вот в чем угроза духовной жизни многих. Глубокая вера обогащает человека терпением и в его ожидании ответа на молитву. В этой притче Иисус показывает нам безбожного и бесстыдного судью, которому приходит бедная вдова просить у него защиты. Здесь перед вами картина почти безнадежного положения. Но вдова не отчаивается. Она не дает судье покоя, и тот вынужден, в конце концов, был разобрать ее дело. Видимо, безбожный судья ответил на домогательство вдовы. Тем более, слушатели, тем более Бог встанет на защиту избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Подумайте, друзья, если бы Бог сейчас вот встал на защиту верующих, укрепило бы это или ослабило их веру? По мнению Иисуса, это принесло бы ослабление их веры. То же мы находим и в истории Церкви Христовой. ее господствующее положение при императоре Константине, например, сильно повредило ей. В этом мире церковь всегда в положении преследуемой. Страдания закаляют ее борцов. Чем тяжелее преследование и гонение, тем чище и святее жизнь ее членов. Неотвечные молитвы часто бывают для нас несравненно большим благословением, чем ответ на них. Но это при условии нашей глубокой веры и настойчивости в молитве, когда в ожидании ответа мы не впадаем в уныние. Как я вспомнил раньше, при императоре Константине Бог защитил свою церковь, но это поколебало ее веру и привело к тяжелым духовным последствиям. Бог посылает нам то, что нужно для нашего духовного процветания. Когда мы просим Бога с упованием, тогда Он очищает и переплавляет нас часто в огне испытаний. Он дает нам ответ, и этот ответ является особой силой нашего духовного благословения, делающей из нас лучших христиан. Часто ответ дается нам не в том виде, в каком мы хотели бы видеть его, но в форме невидимой силы нашего духовного роста и нашего духовного развития. Настойчивость и неотступность в молитве – вот что Господь ожидает от нас, дорогие друзья.

Апостол Павел в послании к римлянам в 15 главе, 30 и 31 стихи просил римских верующих о такой молитве. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». Как вы видите, друзья, Павел просил своих братьев во Христе соединить их молитвы в одну молитву духовного сражения вместе с ним, чтобы достичь агонии их просьб. Это не только слова, но духовное внутреннее напряжение, вылитое в силу наших чувств. Так молился Моисей, так молился апостол Павел, так должны молиться и мы, дорогие слушатели. Вдова была настойчивой в своей просьбе, не правда ли? Мы же в молитвах приходим к Богу, а Бог не есть какой-то неправедный судья. Наоборот, слушатели, Он всегда праведный, Он святой Бог, Он знает наши мысли, Он чувствует, Он понимает нас, и Он любит нас. Вы можете позволить себе приходить к Нему в молитве, в такой молитве, которая сдвинула бы руку Бога в том или другом направлении. Это не значит, что вы получите точно такой ответ, какой вы надеялись получить, но Бог услышит вашу молитву и ответит на нее. Молитесь ли вы о положении в мире сегодня, дорогие друзья? Молитесь ли вы о властях? Неважно, какие там люди, но важно, чтобы их решения были согласны с волей Божьей. Друзья, молитесь. Молитесь, не забывайте молиться, дорогие слушатели. Дальше в стихах от 9 по 14 этой 18 главы Евангелия Луки Иисус обличает самоправедность фарисея. «Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Друзья, дорогие, вопрос самоправедности не раз затрагивался Иисусом в Его многочисленных обращениях к народу. Дух самоправедности был чужд духу Христовой жертвенной любви. Этот дух не от Бога, но от Его противника, сатаны, который наделяет их своих слуг. Фарисей был набожным человеком, морального поведения, да, он был набожный, но его дух был испорчен. Это дух самовозвеличения, дух осуждения и уничижения и унижения других. Он не воздал славы Богу, но хвалился своими заслугами, хвалился самим собой, своей силой. Мытарь был до крайности греховным человеком. Но он также пришел в храм предстать пред Богом. Он не смел поднять глаз вверх, лишь ударяя себя в грудь, просил Божьего снисхождения к себе, говоря: «Боже, Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И он
оправдан более, чем фарисей, потому что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Все мы, друзья, все мы грешники перед Богом. Даже если наша жизнь будет вполне предана Ему, мы всегда должны смиряться перед Его величием и святостью, помня наше ничтожество перед Ним.

0: читаем далее стихи 15 по 17 этой 18 главы Евангелия Луки, где написано: «Приносили к нему младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя это, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божье как дитя, тот не войдет в него». Ученики и слушатели не понимали, видимо, важности приходить детям к Иисусу. Встреча с Иисусом в ранние годы делает нестираемый отпечаток в душе человека на всю его дальнейшую жизнь. Дети любят Иисуса, любят слышать о Нем больше, чем о чем бы то ни было другом. Они всем сердцем тянутся к Иисусу, если Он верно представлен им. Дети берут пример со взрослых, и потому взрослый легко может соблазнить ребенка. Дети, как вы знаете, очень и очень доверчивы. Ребенок будет следовать вам во всем. Он в действительности думает о вас, как о Боге. Он делает все, что вы хотите, чтобы он делал. Он полностью доверяет вам. И если вы не ведете ребенка верным путем, не приводите его к Богу, вы, друзья, совершаете страшный, большущий грех, и даже больше. Вы являетесь соблазном для ребенка. Иисус сказал: «Не препятствуйте детям приходить ко мне». Да, это Он сказал слушателям: «Не препятствуйте детям приходить ко мне». И бедные те люди, которые препятствуют им. И дети обычно приходят к Иисусу, если не встречают на пути соблазнов. Вы скажете, что ребенок имеет греховную природу. Да, это верно. Но в раннем возрасте дети еще не ответственны за свои поступки, и они делают те решения, которые им внушаются со стороны. Когда же ребенок растет, в нем начинает расти и развиваться его собственная маленькая воля. И тогда начинаются все проблемы. Итак, не препятствуйте детям приходить ко Христу, дорогие слушатели, ибо таковых есть Царствие Божье. Потом в стихах от 18 и далее до 27 стиха этой 18 главы Евангелия Луки мы читаем: «И спросил его, Иисуса, некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „И еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною“. Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье“. Слышавшие это сказали: „Кто же может спастись?“ Он сказал: „Невозможное человеком возможно Богу“. Друзья дорогие, мы видим богатого молодого человека, который интересуется и ищет, каким же путем он может наследовать жизнь вечную. Он человек хорошего поведения, соблюдающий закон. Но для человека, прилепившегося всем сердцем к богатствам мирских приобретений, трудно войти в Царствие Божье. Нужна вера, друзья, нужна вера, который человек может видеть преимущество вечного над временным, и который он может принять Спасителя в свое сердце. Друзья дорогие, да поможет каждому из нас Господь в самом деле понять эту истину. Мы, друзья, мы, слушатели, не сможем спасти сами себя никакими способами, никакими исполнениями законов. Мы не сможем себя вытянуть из греха, из этого болота греха, слушатели. Мы только способны сами себя все больше и больше погружать в этот грех. Но, друзья, есть один, который нам протягивает всегда руку. Это Иисус Христос. И не только молодым людям, как мы только что читали, но каждому человеку, приходящему в этот мир. Он протягивает свою руку. Друзья дорогие, да поможет Господь вам принять Его и последовать за Ним.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы настроены на волну BBN. Используй то, что Бог дает. Ничтожным дар свой не считай. Все, на что Бог тебя пошлет, сумеешь с верой, так и знай. В этом мире очень много людей, которые в основном для себя ищут славы, власти, роскоши. Но они абсолютно не задумываются над тем, что когда-то им придется предстать пред Богом, чтобы дать Ему отчет. Нам всем поздно или рано придется отчитываться за то, как мы жили. Давайте же выполнять те обязанности, которые на нас возложил Бог, помня о том, что от всякого, кому дано много, много и потребуется. Луки 12:48. Подумайте над этим, а пока оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Левит». В предыдущих передачах мы говорили о порядке жертвоприношения, установленного Богом для израильского народа. Как мы выяснили, Бог ввел систему жертвоприношений для того, чтобы Его избранный народ посредством очищения мог иметь доступ к Нему, святому Богу. Однако здесь был еще один важный момент. Для того, чтобы приблизиться к Богу, израильтяне нуждались не только в принесении жертв, но и в посредничестве священника. Только священнику дано было право совершать ритуал жертвоприношения. Таким образом, появление священничества явилось следующим шагом на пути сближения израильского народа с Богом. Закон об учреждении священничества был уже ранее дан Богом. Об этом можно прочитать в 29 главе книги «Исход». Правом стать священниками обладали Аарон и его сыновья, которые должны были передавать это право из рода в род. До появления закона Моисеева служение, подобное священническому, исполняли отцы семейства или глава рода. Однако слово «священник» в смысле того, кто предстоит пред Богом, употребляется в предшествующем библейском повествовании только однажды, относительно Мелхиседека, о котором сказано, что он был священником Бога Всевышнего. Итак, кто мог стать священником? Закон Моисея, и об этом говорит книга «Левит», предписывал, что к исполнению священнических обязанностей допускались только физически здоровые люди, без телесных недостатков. Непременным условием служения священников было также требование святости жизни. Интересно, что, совершая служение в храме, священники, по-видимому, не имели обуви на ногах. Здесь можно вспомнить о Моисее, к которому Бог обратился из горящего куста: «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Святая, потому что там присутствует Бог. Святая, потому что это место общения человека с Богом. Таким местом общения для израильтян была скиния. Поэтому все, что там происходило, должно было совершаться в определенном порядке и особыми, освященными для этого служения, людьми. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим разговор о начале священнического служения в израильском народе. Текст лекции читает

Он предлагает им принять ванну. Это означает, что они должны быть святы, непорочны и чисты, если собираются служить Господу. Они уже побывали у жертвенника прощения, и вот теперь они должны очиститься. О том же самом повествуют многие стихи Священного Писания. Например, в 5 стихе 3 главы послания к Титу сказано, что «Христос спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». А вот 22 стих 10 главы послания к евреям говорит: «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением, очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою». 26 стих 5 главы послания к Ефесянам: «Чтобы освятить ее, церковь, очистив банию водную посредством слова». 10 стих 13 главы Евангелия от Иоанна. Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что он чист весь, а вы чисты, но не все». 9 стих 1 главы 1 послания Иоанна: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Святой Дух обновляет нас постоянно, но нам нужно еще ежедневное омовение от Господа. А чем нас омывает Он? Какое моющее средство Он использует? Слово Божье. Именно Слово Божье омывает и очищает нас. Господь сказал, что Его ученикам не нужно полностью омываться, потому что у них только ноги грязные. Они все приняли до этого ванну покаяния и возрождения, то есть они все спаслись, кроме Иуды. Но им нужно было еще омыть ноги от грязи повседневных грехов, чтобы они могли общаться с Ним. Вот что необходимо для служения. Как же нам получить это омовение? Мы прощены и очищены уже через покаяние. Но если вы хотите, чтобы Бог использовал вас, тогда пойдите и исповедайте свои повседневные грехи. Это первый шаг на пути к служению. Это Его повеление. Либо мы идем Его путем, либо нам нет места в Его служении. У Него свой путь, и нам нужно узнать этот путь и повиноваться Его воле, идя по этому пути. Давайте теперь продолжим читать 8 главу книги Левит и узнаем об одеждах первосвященника. Читаем 7 стих. «И возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него эфод, и опоясал его поясом эфода, и прикрепил им эфод на нем». Одежда первосвященника символизирует нашего великого первосвященника во всей его удивительной благодати и славе. Каждый предмет этой одежды – символ. Первосвященник носил одежду, которая состояла из 8 предметов. 4 из них были те же самые, что носили все остальные священники или очень на них походили. Остальные 4 – были уникальны. Они отделяли его от остальных священников. Это были одежды славы и величия. Вот эти 4 одежды, которые носили все священники: хитон, пояс, риза и эфод. Все они были сшиты из виссона, за исключением эфода. Как известно, виссон символизирует праведность. Каждый верующий облачен в праведность Христа. Очень важно быть одетым в эти одежды во время служения. А чтобы не забывать о необходимости повиноваться Богу, следовало подпоясаться. Хитон и пояс были главными одеждами, которые надевали все священники. Читаем 8 стих. «И возложил на него наперсник, и на наперсник положил Урим и Тумим». На наперснике

0: находились Урим и Тумим. Урим символизирует свет, а Тумим – совершенство. Таким образом, на наперстнике мы видим свет и совершенство. Я уже признавался вам в том, что не знаю точно, как использовались Урим и Тумим. Некоторые считают, что они имели отношение к закону, и что, может быть, закон был написан на этих камнях. На них ссылается также 18-й Псалом, и в 8-м его стихе мы читаем: «Закон Господа совершен». Совершенство – это Тумим. «Укрепляет душу». «Откровение Господа верно». «Умудряет простых». И в следующем, 9 стихе, мы читаем: «Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просветляет очи». Очи, просвещение, свет – это Урим. Очевидно, Урим и Тумим имели какое-то отношение к определению воли Божьей. Для нас это имеет духовный смысл. Сегодня нам очень нужно иметь Слово Божье и нужно знать заповеди Божьи, чтобы определить Его волю в нашей жизни. Далее читаем 9 стих. «И возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею». На кидаре первосвященника находилась золотая корона, описанная в 28 главе книги «Исход». На ней была надпись «Святыня Господня». Эти одежды отличали первосвященника от остальных священников. Они подчеркивали славу и красоту нашего великого первосвященника, который умер за нас на земле, но воссел навеки одесную Бога на небесах, отчего мы, спасшись один раз, остаемся спасенными навсегда. 10 стих 5 главы послания к римлянам гласит: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». А в 19 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Ибо Я живу, и вы будете жить». Сыновья Аарона, одетые в одежды из простого виссона, стояли рядом с первосвященником. Все они символизировали нас, сыновей нашего великого первосвященника, которые собрались вокруг него и которые одеты в его праведность. 10 стих 2 главы послания к евреям говорит об этом так: «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Мы приходим ко Христу как заблудшие грешники, и Он облачает нас в свою праведность. На наперстнике у священника были прикреплены 12 камней, на которых были высечены имена 12 колен Израилевых, по одному колену на каждом из камней. Великий первосвященник носил весь народ Израиля на своих плечах и в своем сердце. Плечи символизируют силу, а сердце – любовь. Прочтем теперь о посвящении в первосвященники. Начнем с 10 стиха. «И взял Моисей елея помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и освятил это». Скиния и все сосуды служения были окроплены кровью, о чем мы читали в 21 стихе 9 главы послания к евреям. Теперь наступил черед помазания. Все в скинии было уже искуплено и очищено кровью, а теперь было помазано елеем, который символизирует Святой Дух. Святой Дух – осенял поклонение и служение в скинии. Вот что говорится об этом в 24 стихе 4 главы Евангелия от Иоанна. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Прочтем далее 12 и 11 стихи. и покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник, и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И возлил елей помазание на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его». Кропление елеем символизирует освящение. Все готово к употреблению, все уже отделено для служения Богу. Аарона не покропили, его помазали елеем, он был весь в елее. Второй стих 132-го псалма гласит: «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Точно так же Дух Святой был возлит на Христа при его крещении. В 34 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна сказано: «Не мерою дает Бог Духа». Другими словами, Бог дал Сыну Своему Святого Духа без всякой меры. Отметим, что елей возливали на голову Аарона перед тем, как священников окропляли кровью. Нашему первосвященнику не нужна жертва за грех, а нам нужна. Об этом говорится в 9 стихе 1 главы послания к евреям. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». В 13 стихе мы читаем про одежды священников. «И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею». Еще раз говорится, что все делалось по повелению Бога. Это еще одно напоминание о том, что мы должны быть облачены в праведность Христа. Прочтем далее про очищение священников и Аарона кровью жертв. Начнем с 14 стиха. «И привел тельца для жертвы за грех. И Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех». Телец – это жертва за грех для первосвященника. 4 сына Аароновых могли также считать это своей жертвой. Их грехи также переносились на эту жертву, что видно по обряду возложения рук. Бог несмываемыми чернилами написал в их душах и выжег в их сердцах, что они грешники, хотя они и находились в служении Богу. Изучая Слово Божие, вы убедитесь, что люди Божьи всегда четко осознавали факт своей греховности. Об этом хорошо сказано в 13 стихе 39-го псалма. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». Друзья мои, а вы чувствуете, что вы именно такой грешник? Если да, то Бог может вам помочь. В конце концов, вы ведь идете к доктору только тогда, когда изнемогаете от болезни и вам совсем плохо. Если вы не поймете, что вы грешник и нуждаетесь в исцелении от грехов, то вам не захочется идти ко Христу. Вам необходимо осознать свою греховность, и помочь вам в этом может Библия и Дух Святой. 5 стих 37-го псалма так говорит об этом. «Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Друзья мои, если бремя ваших грехов слишком тяжело для вас, пусть его понесет кто-нибудь другой. И этот другой говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Так звучат слова Христа в 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея. «И не пытайтесь перехитрить Бога, Он все о вас знает, так что можете рассказать Ему всю правду». Теперь Прочтем стихи с 15 по 17. «И заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник. А остальную кровь вылил к подножию жертвенника и освятил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца, и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею». Обряд этот покажется нам бессмысленным, если только мы не усвоим его духовного урока. Священники совершают обряд принесения жертвы за грех за исключением того, что кровь наносится на роги медного жертвенника, а не на золотой жертвенник. Даже жертвенник, который используют для принесения кровавых жертв, должен быть освящен кровью. Это служит нам хорошим напоминанием о том, что древесина креста не имеет никаких заслуг и достоинств. Заслуга и достоинство в том, кто пролил свою кровь на кресте за нас. Хотя Христос и понес наказание за наш грех, грех не осквернил и не запятнал его, он понес грех, но он, тем не менее, был отделен от грешников. И снова заметим, что все это сделано по повелению Бога. Прочтем далее стихи с 18 по 21. «И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон, и рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание, это жертва Господу, как повелел Господь Моисею». Теперь они приносят жертву всесожжения, которая следует за жертвой за грех. Невозможно осознать всей красоты и всех заслуг и достоинств Христа до тех пор, пока с грехом не будет покончено так, как того хочет Бог. Жертва за грех символизирует то, что Христос сделал для нас на кресте. Жертва всесожжения символизирует то, чем он является. Вам не узнать его по-настоящему до тех пор, пока вы сначала не придете ко Христу за спасением и не примете его как того, кто заплатил за ваш грех. Это нужно запомнить навсегда. Когда Новый Завет говорит о единении со Христом, имеется в виду принятие и приобщение ко всему, что исходит от Христа. Иметь общую собственность со Христом могут только те верующие, которые были искуплены Его кровью. Священникам пришлось войти во святилище, чтобы увидеть всю Его красоту. Снаружи оно было не очень привлекательно. Точно так же и мир не видит красоты Христа. Мир отвергает его. Но Дитя Божие находит в нем все новые и новые превосходные качества, красоту и славу каждый день. Прочтем теперь стихи с 22 по 24. «И привел другого овна, овна посвящения. И возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон». Овен посвящения – это жертва повинности. Мирных жертв, как видим, не приносили. А почему? Да потому что священники уже находились в святилище, в месте поклонения и единения с Богом. Ухо, окропленное кровью, – это символ уха, которое слышит голос Божий. Без окропления кровью, друзья мои, вы не услышите Бога. Естественный, не родившийся свыше человек не услышит ничего от Христа. Необходимым условием служения было окропление правой руки кровью. Невозможно служить Господу без спасения. Окропленная кровью правая нога была необходимым условием хождения пред Богом. Все это вместе символы необходимости предоставить себя Богу полностью. Теперь читаем стихи с 25 по 29. «И взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо, и из корзины с опресноками, которая пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем, и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо, и положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их и сжег на жертвеннике со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею». Стихи эти рассказывают о том, как священники, взявши части от всех жертв, положили их на руки Аарону и его сыновей. Затем они потрясли жертвами пред Господом. Это означало полную посвященность Богу, которая достигается единократной жертвой. 28 стих 9 главы послания к евреям гласит: «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Прочтем теперь 30 стих. «И взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И так осветил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним». Теперь кровью и елеем посвящают священников вместе с Аароном. Кровь необходима для прощения грехов, если вы хотите служить Христу. Елей для помазания Духом Святым, то есть для обретения силы для этого служения. Указания по совершению этого обряда даны в 21 стихе 29 главы книги «Исход». Все это символизирует Господа Иисуса, который сказал в 19 стихе 19 главы Евангелия от Иоанна: «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Совершившееся в Скинии должно напоминать нам о том, что верующие должны поступать, как искупленные кровью дети Божьи, и своими делами показывать всем окружающим, что искренне и полностью посвятили свою жизнь Богу. Мы закончим изучение 8 главы книги Левит и перейдем к изучению 9 в нашей следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

Вы слушаете радио BBN «Светильник в ночи греха». Оставив в горах 99, пастырь идет за овцой заблудшей. Долго он ищет ее в ущелье, изранил уж ноги травой колючей. По имени пастырь зовет овечку, а голос его так певуч и нежен. Тихо на землю спускается вечер, и воздух напоен прохладой свежей. Ну вот, наконец, он овцу находит, берет на плечи, несет ее в стадо, к оставленным овцам своим приносит. И как же теперь его сердце радо? Мой друг, еще не познавший Бога, смотри, здесь собрался народ Господен. В стаде Христовом овечек много, но он все ищет тебя сегодня. Твой пастырь нежно тебя приглашает, а день догорает, и ночь уже близко. Но ты что-то медлишь прийти с покаянием к пронзенным ногам и склониться низко. Откликнись на любящий голос Божий, пока он зовет. Ты его не отвергни. Последнее время настало, и, может, звучит для тебя уж призыв последний.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Гипноз? Никакого волшебства. Нас в миссии Creation Moments часто спрашивают, безопасен ли гипноз. Дело в том, что некоторые правоохранительные органы применяют его регулярно. Широко распространено мнение, что гипноз помогает людям вспомнить подробности той или иной ситуации, которую они не могут припомнить в нормальном состоянии. Некоторые судьи даже принимают воспоминания, полученные под гипнозом, в качестве показаний в зале суда. Однако утверждения о больших возможностях гипноза крайне редко подвергались научной проверке. Именно поэтому исследователи из университета Ватерлоу, Онтарио, решили проверить, действительно ли гипноз пробуждает истинные воспоминания или же создает ложные. Исследователи предъявили испытуемым 60 рисунков с изображениями простых предметов и попросили запомнить как можно больше. Те, кто был под гипнозом, запомнили совсем не намного больше картинок по сравнению с теми, кто под гипнозом не был. Зато сделали в 3 раза больше ошибок, запомнив картинки, которые никогда не видели. Ученые также выяснили, что люди, поддающиеся гипнозу, больше других склонны к ложным воспоминаниям. Вывод. Гипноз обманывает сознание, навязывая ему воспоминания о том, чего никогда не было. Христиане, избегая гипноза, поступают очень мудро. Польза от гипноза наукой не подтверждается. И, что гораздо хуже, гипноз подвергает человеческое сознание вредным воздействиям.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. К грешнику не будьте слишком строги. Может обернуться против вас суд, которым судите вы многих, в самый неудобный день и час. Поспешно и несправедливо судить других – это грех. Особенно в этом отличались фарисеи. Они превозносили себя, унижая и уничтожая других. Но их пример – не просто свидетельство гордыни и наглой самоуверенности, но и предупреждение о том, что осуждающего ожидает точно такое же осуждение. Христос сказал в Евангелии от Матфея, в 7 главе, 2 стихом, «Каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». А вы, дорогие друзья, какой мерой мерите? Давайте мерить мерой Господней, мерой любви и милости.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово Благодати представляет проповедь «Измерение жизни». Проповедует пастор Алексей Коломиц.
1: Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Одно из самых больших преимуществ или богатств Нового года заключается в том, что в Новый год всегда подводят итоги. Не все люди не всегда это делают, но большинство, то есть очень многие люди, которые занимаются разными сферами. Кто-то занимается бизнесом, кто-то занимается учебой, кто-то занимается, может быть, каким-то творчеством и так далее. Новый год – это своеобразная точка отсчета. То есть год закончился, определенный цикл, которым мы меряем время. Мы меряем самые разные вещи разными измерениями. Длину – метрами, мы меряем вес – килограммами, мы измеряем музыку тонами, там тон, полутон и так далее. Точно так, когда мы говорим о жизни, жизнь чем-то измеряется. Я хотел бы сегодня поговорить об измерении жизни. Вот 100% вы, наверное, думали, даже если вы самый беспечный человек из присутствующих здесь, все равно, наверное, где-то хотя бы краешком вас зацепила мысль о том, что как-то я этот год прожил или прожила. Мне бы интересно было бы знать. Конечно, это трудно себе представить, но если бы попытаться внутри посмотреть в ваше сознание, посмотреть, что там проскочило вот за это время, за это мгновение, когда вы попытались оценить прожитый год, когда вы пытались измерить себя, где вы и каким образом вы оцениваете себя. Моисей пишет в этом псалме такие слова: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». То есть от того, как вы измеряете себя, зависит, будет ли у вас мудрое сердце, мудрость в жизни, или не будет ее. От того, как вы измерите прожитый год, зависит, насколько вы будете мудры в следующем году. Так написано. Поэтому, когда мы говорим о измерении жизни, я хотел бы рассмотреть несколько историй из Библии, две из них из Ветхого Завета и две из Нового Завета, посмотреть на то, как люди измеряли жизнь. Разные люди в разных обстоятельствах измеряли жизнь. Я думаю, что нам есть сегодня чему научиться. Первый текст, который я хотел бы вместе с вами открыть, записан во второй книге Царств, 24.

Но слово царя Иоаву военачальникам, и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они, и написано, как пошли считать, и 9 стих, и подал Иоав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, иудеян 500 тысяч. 10 стих. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду пророку, прозорливцу Давида: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». Дальше перечисляются эти наказания, и одно из наказаний, которое Давид выбрал, и Бог действительно наказал народ. Очень интересная история. Я думаю, те, кто читал Библию, наверное, задавали себе вопросы, что здесь такого, да, что Давид взял и посчитал людей. Ну, государство регулярно проводит перепись, и, в общем, Бог не наказывает за это. Вот. А во время Давида Бог почему-то наказал. Есть две причины, почему это было неправильно. Давид подошел к финальной точке своей жизни. Жизнь у него была длинная, и в этой жизни было много самых разных обстоятельств. Помните, было то обстоятельство, когда он пас овец, и когда пришел пророк Самуил для того, чтобы помазать одного из сыновей его отца в цари. Вы помните, семь там сыновей было, и каждого выводили, и Самуил говорит: нет, не тот, не тот, не тот. Пока все-таки не нашли Давида, Давид пришел, и Давида помазали в царя, и такие моменты были. Потом помните, как он боролся с Голиафом, когда пришел в этот стан и увидел, что человек, который является язычником, богохульствует, и он возгорелся ревностью против вот этого страшного попрания народа Божьего, и выступил и победил Голиафа. И потом мы много-много читаем в его жизни, как он убегал от Саула в течение долгих лет. Потом его сын Авессалом восстал против него. Потом были войны большие. Он побеждал, он основал государство, он утвердил Израиль таким, каким он должен был быть. Так, как Бог предписал. Давид занял вот эту территорию, которую он должен был. И все это прошло. Все это прошло, и пришли они к финальной точке. Они пришли к моменту, когда у Давида уже все есть, все сделано, все захвачено, все улеглось, все враги уже подавлены. И здесь у Давида возникает мысль: какой я хороший. Он проверяет себя. И он стал измерять себя, глядя на прожитый путь, на пройденный путь. Он стал измерять себя с позиции самоуверенности. Две причины, почему считали людей. Первая причина – для того, чтобы посчитать, сколько воинов. То есть, насколько мы способны противостоять другим. Вторая причина, почему считали людей – чтобы посчитать, со скольких людей деньги брать, налоги. Две причины. И в обеих этих причинах Давид был неправ. Первая причина. Ведь это завоевание, которое Давид смог сделать, стало возможным не потому, что у него были сильные воины, и их было много. Оно стало возможным только потому, что Бог дал этих врагов в руки Давида. Но Давид потихонечку начинает переключаться с одного, с правильного обстоятельства. Тогда, когда пришел успех, когда пришло успокоение, когда пришел мир, когда пришла стабильность, он переключается с этого верного, так скажем, верной позиции или верной оценки, переключается с ней на оценку чисто человеческую, на обычную человеческую. Ну-ка посчитаем войско. Ну-ка посчитаем, сколько у нас людей, насколько они способны противостать. И в этом сдвиг в мышлении. Вторая причина – он налоги хотел собирать. У Давида было денег больше, чем ему надо было. Это был один из самых богатых.

0: богатых царей. Но тем не менее, вы знаете, когда у человека богатство становится больше, ему хочется еще. И поэтому Давид попал в искушение, когда он попытался сделать еще один шаг для того, чтобы каким-то образом улучшить свое материальное благосостояние. В чем проблема подобного измерения жизни? Я знаю, что каждый из вас смотрит на себя, смотрит на прожитый год, и в том случае, если этот год был успешен, если у вас есть что вписать себе в актив, так скажем, но в какой-то прогресс, который Бог дал вам или который вы достигли. Опасность заключается в том, что мы начинаем потихонечку присваивать себе этот прогресс. Мы начинаем думать, какой я хороший, какой я правильный. Помните, фарисеи, я не таков, как прочие люди. Я не так плохо себя веду, как те, которых сегодня нету здесь. И так далее. То есть самые разные вещи, которые приходят в наше сознание. Вы знаете, в чем ошибка этого измерения? Ошибка этого измерения заключается в том, что люди измеряют Божье своими мерками. Они просто присваивают Божье себе. Вы знаете, в России есть такая беда, когда ходишь на рынок, на рынке очень и очень часто весы показывают неправильно. То есть у них там самые разные методы. Там магнитик куда-нибудь прикрепят, чтобы он там тянул в их пользу. Вот, там гирьку подточат, высверлят что-нибудь и еще. Знаете, что они делают? Они присваивают себе то, что им не принадлежит. Вот это то, что делают люди часто, когда они измеряют свою жизнь и когда они начинают присваивать себе то, что им не принадлежит. Друзья, практически все, абсолютно все, чего вам удалось достичь за этот год, стало возможным только по одной причине. Только потому, что Бог явил свою милость нам. И нам нужно это понимать. Итак, это первый пример, первая ошибка в измерении, которую мы встречаем. Вторая ошибка. Опять книга царств, только уже третья книга царств. По-английски это будет первая, First Kings. Третья книга царств, глава 19. Другой человек. Это человек, который отличался от первого. Он тоже был очень богобоязнен, тоже муж веры. Тоже человек, который делал великие дела. Но этот человек попал в совершенно противоположную проблему. Если Давид начал присваивать себе то, что ему не принадлежало, и за это был наказан, тяжело был наказан, 70 тысяч человек погибло в результате этого неправильного действия, то Илья переживает обратную ситуацию. Значит, мы не будем все читать, потому что большая история, много текстов библейских, которые раскрывают эту историю. Я вам расскажу своими словами. Значит, до того, как мы прочитаем 19 главу. Значит, история следующая. Все, наверное, знают, что Илья был человеком, против которого противостоял Ахав, царь. И у Ахава, царя, было очень много пророков, которые поклонялись Ваалам. Вот однажды Бог побудил Илью, Илья выходит и говорит: зови всех своих пророков, вот сюда на гору Кармел, пусть они ставят жертвенник, пожалуйста, давайте, пусть они молятся, чтобы Бог, их Бог воспламенил эту жертву. Помните эту историю, да? И они очень долго молились и били себя в грудь, или я говорил: громче кричите, может, ваш Бог заснул. И закончилось тем, что они ничего не смогли сделать. И потом Илья выходит и говорит: хорошо, теперь залейте водой эту жертву. Залили водой, там ров вокруг был, затопили этот ров водой, чтобы все в воде. Илья встал, помолился, и Бог низвел огонь с неба, и эта жертва воспламенилась. Весь народ был в шоке, и после этого произошло что-то очень и очень впечатляющее. Илья встал, до сих пор стоит памятник Илье с мечом с таким большим на горе Кармил. Илья встал и говорит: а теперь берите всех этих пророков и казните их всех, как лжепророков. И было такое огромное, ну так скажем, движение за истину. Казалось бы, Бог дал огромную победу, Они победили, они сделали такие вещи, которые до этого Илья прятался, ходил. А здесь такое могущественное Божье действие. Сам Бог вступился, с неба дал знамение. Казалось бы, после такого действия надо бы уже, ну, идти твердо и дальше идти во дворец туда, к Ахаву, и жена у него Изавель была. Вот, и там действовать уже этим мечом, или если не мечом, хотя бы то огнем с неба, вот, который уже один раз был сведен. Ну, почему-то Илья бежит в другую сторону. Послушайте. Первый стих, 19 глава. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сказал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Интересная картина, конечно. Знаете, Ахав приходит, докладывает ну, тому, кто действительно контролирует ситуацию. Докладывает Изавелю, вот, слушай, так и так, всех... Именно Изавель здесь главное действующее лицо. Вот она очень жесткая женщина была. Очень деспотичная. Вот, и она сразу действует в точку. Она сразу практически что она делает? Она нанимает киллера. То есть она нанимает группу людей, которым она поручает убить Илью. Ни больше, ни меньше. Она решает проблему сразу в десятку. И об этом приходят и говорят Илии. Третий стих. «Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Это совершенно другое измерение жизни. Посмотри, если Давид измерял жизнь, и он себе приписывал что-то, то в данной ситуации Илия страдает тем, что он измеряет свою жизнь таким образом, что он видит себя как единственный инструмент, который должен победить эту махину. Но что интересно было, что вот только что Бог показал ему, что Бог может использовать его и дать ему и действовать своей силой. Что на нем свет клином не сошелся. Но тем не менее, когда Илья сталкивается с вот этой новой угрозой, эта новая угроза такая большая для него кажется, что ему кажется, что ничего не могу сделать. И все, что он делает, посмотрите, он не просто пасует, он разворачивается, уходит в пустыне садится под можжевеловым кустом, сидит, плачет в полном разочаровании, в полной депрессии, разбитый, абсолютно без никакого, не то что видения будущего, без желания его увидеть, это будущее. Я уверен, кто-то сейчас из присутствующих здесь находится в подобном положении. Я знаю, что у многих из нас в жизни возникают вот эти горы, которые нам кажутся неразрешимы. Нет выхода. Когда мы начинаем измерять нашу жизнь, измерять то, что прожито, измерять вот этими своими способностями, мы просто смотрим, наших способностей не хватит. Это правильно. Это действительно так. Ваших способностей не хватит, 100%. Но вопрос заключается в том, что именно поэтому Бог открывал себя Илии таким образом, чтобы Илия мог научиться ему доверять вот эти горы, которые нужно сдвинуть. Итак, второе правило измерения. Научитесь измерять свою жизнь таким образом, чтобы доверять Богу в ней действовать. По-другому не получится. У каждого из вас есть своя Изавель. Своя угроза, своя беда, своя какая-то проблема, которая давит вашу душу. Проблема, о которой вы думаете, что вы ее никогда не разрешите. Проблема, от которой часто вы вот так, подобно Илье, плачете. Может быть, если не в открытую плачете, то где-то внутри, в сердце. Очень и очень важно, для христианина очень важно научиться измерять жизнь, признавая реальность Божьего действия в этой жизни. Не научитесь этому, не научитесь быть мудрыми. Посмотрите, как интересно заканчивается эта история с Ильей. Смотрите, 14 стих. Он сказал, Богу он говорит, «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищу, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь, «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в цари над Сирией, Иуя сына Намесина, помажь цари над Израилем, Елисея же сына Сафатова из Авел-Михолы, помажь пророка вместо себя». Посмотри 18 стих. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех этих колена не преклонились перед Баалом, и всех этих уста не лобзали его». Интересная вещь. Смотрите, что, о чем переживает Илья здесь? О чем Илья переживал здесь, когда он сидел под можжевеловым кустом? Он там перечисляет, говорит, жертвенники разрушили тебя, оставили, пророка убили, и что дальше? Последнее. И моей души ищут. Вот где самая точка, о которой он переживает. Да, то, что жертвенники разрушили, их уже разрушили. То, что пророка убили, их уже убили. Но то, что еще должно случиться, и то, что он боится, что случится, моей души ищут. Посмотри, когда Бог отвечает Илье. Он не отвечает на этот вопрос. Он не отвечает. Для него этого вопроса не существует. Он просто говорит, знаешь что, перестань киснуть здесь. Встань, пожалуйста, и пойди, у тебя есть одна работа, у тебя есть вторая работа, и у тебя есть третья работа. И, кстати, ты думаешь, что всех пророков убили? 8000 еще есть. Один из эпизодов, когда Бог проявляет себя в такой очень яркой форме. Когда люди в своем измерении не дают места Богу. Вы так и можете жить. Вы так можете продолжать жить. Вы знаете, мы часто живем, когда мы боимся того, чего абсолютно не надо бояться. Ну, такие обстоятельства, в которых Илья находился, здесь, конечно, ну, любой человек будет бояться и труситься, но Бог подходит, и Он даже не говорит об этом. Он даже не говорит, слушай, пожалуйста, успокойся, ничего, все будет хорошо, я пару ангелов тебе поставлю вокруг, вот они тебя сохранят, они... Абсолютно нет этих разговоров. У Бога совершенно другая тема. Он говорит, знаешь что, у тебя есть дело, и ты это дело будешь делать. А раз я сказал, ты будешь делать, значит, ты будешь жив. Значит, ты будешь делать его. Итак, вторая ошибка измерения. Первая ошибка измерения, когда мы присваиваем себе то, что принадлежит Богу. Вторая ошибка измерения, когда мы не даем места Богу. Когда мы Ему просто не доверяем. Вы знаете, самое большое, чему вы можете научиться в этом новом году, научитесь доверять Богу. Это сложно. Это сложно, почему? Потому что проще иногда взять руль в свои руки, попытаться крутить самому, потому что ты контролируешь. Сложно, потому что если мы доверяем Богу, тогда нам нужно свою жизнь в какое-то соответствие приводить с тем, чтобы Бог действовал. Так, да? Но вы знаете, если мы не доверяем Богу, тогда мы только по названию верующие. Мы верующие, но у нас нет силы веры, у нас нет силы христианской. Итак, это две проблемы. Третья проблема, Матфея, 25 глава, проблема измерения. 25 глава Матфея, 24 стиха. Известная история, Иисус Христос рассказывал притчу о талантах. Помните, да? Там было много разных людей, которые получали таланты, и они должны были их вложить куда-то, использовать для того, чтобы потом принести прибыль своему господину. Некоторые это сделали, а один нашелся такой, который решил, что ему не нужно это делать. Слушайте, Как он объясняет? 24 стих. «Подошел и получивший один талант, и сказал: Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, поэтому тебе надлежало отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Это еще одна ошибка в измерении. Знаете, в чем проблема этого человека? Проблема этого человека, что он взял на себя право определять, что нужно этому его господину, а что не нужно. Заметьте, проблема этого человека, опять-таки, он объясняет господину, и он обвиняет господина во всех смертных грехах. Жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, там все эти. И посмотри, как господин ему отвечает. Господин не оправдывается. Господин, во-первых, определяет его сущность. Он сразу говорит: ты лукавый и ленивый. То есть твоя проблема не в том, что там жну, где не надо, или собираю не там. Проблема не в том. Проблема в том, что ты лукавый и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сею. И это не является оправданием. Твоя задача заключалась не в том, чтобы разбираться, кто я. Твоя задача заключалась в том, чтобы взять этот талант и употребить его. Это еще одна проблема, с которой сталкиваются многие-многие люди. Вместо того, чтобы свою жизнь, вот ту, которая есть, взять и вкладывать для того, чтобы наше вложение приносило пользу, приносило славу Всевышнему, мы начинаем разбираться. Здесь не так, здесь не туда, эти молятся не так. Эти живут не так. Эти христиане, я соблазняюсь. А здесь учение непонятное. А здесь еще Бог вообще что-то не так делает. Вместо того, чтобы нам заняться тем, за что мы несем ответственность, мы почему-то переключаем свой взор или свое внимание на те вещи, за которые Бог несет ответственность. Это Бог решает, почему Он так делает или по-другому. Наша задача, наша ответственность заключается верно выполнить то поручение, которое нам дано Богу. В конечном счете, характеристика, которая была дана этому человеку, заключалась в его лукавстве и в его лени. Это действительно две больших проблемы. Лукавство, когда люди просто начинают кривить душой. Как часто это случается, к сожалению. Когда люди пытаются обмануть Бога. Вторая проблема – это беспечность. Когда люди, им просто неохота. Просто лень. Просто лень себя поднять с дивана. То есть речь идет о том, что наша жизнь измеряется определенными критериями, от которых нам не уйти. Поэтому 89-й псалом говорит: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Последний положительный пример, Филиппийцам 3 глава. Посмотрите, как апостол Павел измерял свою жизнь. Интересное измерение. Он говорит, что он был человеком, который очень высоко стоял, очень много, дорого ценил себя. Но потом, в какой-то момент, он пишет, что все это, 7 стих, но что для меня, 3 глава Филиппийцам, 7 стих, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой. То есть, смотрите, переоценка происходит, переоценка ценностей. Мгновенно происходит. Дальше. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Посмотрите, он говорит о посвященности, абсолютной посвященности Христу. То есть произошла переоценка ценностей. То, что для него было раньше ценным, он почитает читою, и Иисус Христос стал для ним тем, которому он посвящает свою жизнь. Посмотрите, при этом он пишет следующее, 12 стих. «Говорю так, не потому, что я уже достиг или усовершенствовался, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос». Знаете, это чудеснейший стих. Сколько раз этот стих был благословением для меня. Сколько раз я смотрел на свою жизнь, я видел свое несовершенство. Я видел те точки, я смотрю на прожитые годы, я вижу массу вещей, которые нужно было бы по-другому сделать. Я вижу те точки, когда я пред Богом был недостоин тех благословений, которые Он дает мне. И вы знаете, меня утешают вот подобные стихи. Я благодарю Бога за то, что Он несовершенных людей ищет. Я благодарю Бога за то, что Он использует не тех людей, которые абсолютно по всем параметрам, по всем критериям соответствуют. Это было бы самое депрессивное открытие, которое я когда-либо сделал бы в Писании, если бы я обнаружил такое. Почему? Потому что я знаю себя. И в этом наше богатство, друзья. Я знаю, что ангелов здесь нет. Я знаю, что каждый из вас посмотрит на свою жизнь, и вы найдете те факты, которые сейчас, может быть, стучат в вашем мозгу, и сейчас, может быть, судят вас. И наше богатство христиан заключается в том, что мы сегодня реально можем доверить Богу себя. Мы знаем, что у Бога есть одно замечательное качество – Он прощает. Он любит миловать. И то измерение, которым измерял жизнь апостол Павел, он говорит, я не говорю, что я достиг или усовершенствовался, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос? Вот что такое настоящее измерение жизни. Научитесь измерять свою жизнь так, чтобы ваша жизнь смогла год за годом приобретать больше и больше мудрости.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

В эфире библейское вещание BBN. Что такое молитва? Молитва есть источник жизни христианина, воздух, которым он дышит. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше. И поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы, о чем мы читаем в 1 Фессалоникийцам 5:17. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Она укрепляет нашу веру, низводит на нас неиссякаемую Божью благодать. Будем же прилежными молитвенниками. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Исаии 40:10. Вот награда его, Господа, с ним, и воздаяние его пред лицем его. Что такое награда? Это вознаграждение, это дар за какие-либо заслуги или отличия. Человеку надо делать то, что достойно награды, но не искать ее. Высшей награды никогда не обретет тот, кто стремится обрести ее. Если мы подумаем о наградах небесных, то они бесконечны. Почести перед престолом Божьим многообразны. Чем больше подвигов, тем больше наград. Чем величественнее победа, тем блистательнее венец. Что апостол Павел говорит об этом? «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление его». 2 Тимофея 4, 7-8. Давайте не просто будем стремиться получить высокую награду, но в кротости и в смирении будем жить пред Господом и трудиться для Его славы. И тогда наша награда найдет нас в небесах. Будьте с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Напомню, что мы слушаем библейские истории, которыми Бог учит нас правильно понимать Его, знать Его волю и Его заповеди, данные им для нашей же пользы. Для нашей пользы Бог иногда допускает в нашей жизни страдания. Так было и с Иовом, историю которого мы находим в Библии. Его история – одна из самых замечательных в мировой литературе. В Библии книга Иов – самое древнее. Слушай, что было с Иовом дальше. Утешения нет. Книга Иова, главы со 2 до 37. Вскоре все вокруг заговорили о несчастьях, постигших Иова. Трое его лучших друзей пришли к нему, чтобы попытаться утешить его. Но когда они увидели его, сидящего в пепле, одетого в рубище и покрытого язвами, они зарыдали. Они сели рядом с ним и долго, целую неделю молчали, потрясенные и растерянные. Наконец, один за другим они стали говорить с Иовом. «Может быть, ты совершил какое-нибудь зло, о котором мы ничего не знаем», — сказал один. «Господь не насылает подобных бед и страданий на невинных. Наверное, Господь наказывает тебя за какой-то твой грех». Но совесть Иова была чиста. Он знал, что любил Бога всем сердцем и что был справедлив и добр. Иов утверждал, что ни в чем не повинен. Но друзья его твердили: «Перестань скрывать свой грех, признай его и покайся пред Господом в том, что ты сделал. Тогда он простит тебя, и для тебя вновь наступят счастливые дни». «Так вы не верите мне и не имеете никакого сожаления к моим страданиям», — взмолился Иов. «Мне нужны верные друзья в моих несчастьях, а вы не можете утешить меня». Иов знал, что друзья его неправы. Но в то же время он начал думать, что Господь несправедлив к нему, и он обратился к Богу. «Я взываю к тебе, и ты не отвечаешь мне, Господи!» — воскликнул он. Тут их разговор вступил четвертый.

0: выслушать его и ответить на его вопросы. Вот такая печальная история с Иовом и его друзьями. Какой мы можем извлечь для себя урок из этой истории? Думаю, что если бы мы оказались на месте друзей Иова, нам не следовало бы укорять больного, страдающего человека. Верно? Мы можем только сочувствовать больному, молиться за него, утешать его и помогать ему. Иисус нас тоже этому учит, говоря, что если мы посетили больного, то тем самым посетили его самого. Вот так важно Богу наше правильное отношение к страдающим. Есть среди твоих знакомых, кого ты мог бы еще сегодня или завтра посетить? Или, по крайней мере, позвонить ему. Но нам пора прощаться. Чем закончится история с Иовом, мы узнаем в следующий раз, когда снова наступит время слушать Слово Божье. А пока, до свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 107. Евангелие Иоанна, 15 глава, 12 стих. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Однажды Господу Иисусу Христу задали вопрос, какая из всех заповедей наибольшая? Вопрос задал один из учителей закона, который, конечно же, знал о самой важной заповеди для людей, данных Богом. Прочитайте эту историю в Евангелии от Матфея, в 22 главе, с 35 стиха. Заповедь – это правило для каждого человека, который хочет жить праведно и получить Божье благословение. А вообще-то, давая заповеди людям, Бог хотел и хочет, чтобы все были послушны им. Ведь Божье благословение предназначено для всех людей. Прощаясь со своими учениками, Иисус сказал им о самой важной для них заповеди, чтобы они научились любить друг друга так, как Он, Иисус, любит их. Можно ли поссориться? В университете на первом курсе Тоня познакомилась со многими девушками, но по-настоящему подружилась только с тремя – с Мариной, Наташей и Олей. Их дружба продолжилась и после окончания учебы в университете. Ну, казалось бы, что странного в этом? Многие люди дружат между собой. Но была в их дружбе одна особенность, которая могла бы помешать этой дружбе. Да и вообще, этой дружбы могло и не быть, если бы они прислушались к мнению многих людей, считающих, что не может быть искренней дружбы между теми, кто посещает разные церкви. А Марина была прихожанкой православной церкви. Тоня была баптисткой. Наташа ходила на собрания адвентистов. И только Оля не отдавала предпочтения ни одной конфессии, придуманной людьми. Она больше наблюдала за своими подругами. И, наверное, верила в Бога, как веруют в Него многие люди. Папа Марины, священник в православном храме, узнав о дружбе с Тоней, сказал ей: «Дружи, баптисты хорошие люди, хорошие христиане». Папа Тони, пресвитер в церкви евангельских христиан-баптистов, узнав о ее подругах, сказал: «Дружи, все любящие Господа должны и друг друга любить». И родители Наташи были не против такой дружбы. А Оля, получая от своих подруг любовь и верность, любила их всем сердцем. И пришел момент, когда она впервые помолилась Богу и, оставив все свои грехи, приняла крещение. В какую церковь она пошла, это совсем не важно. Важно то, что любовь, которую Христос заповедал иметь своим ученикам, сделала их всех настоящими друзьями. А настоящим друзьям никогда не поссорится, доказывая преимущество своей церкви или конфессии. Потому что они ничего друг другу не доказывают, а просто любят и принимают друг друга такими, какие они есть. Ученикам Христа надо было многому научиться у Него. И пока Господь был с ними, Он учил их, как понимать, а не осуждать людей, как принимать их с любовью и помогать им. Такие уроки для учеников были порой очень трудными. Они привыкли с пренебрежением относиться к жителям Самарии, живущим в соседстве с ними. Да и другие народы, по их мнению, недостойны были Божьей милости. Язычники, не имеющие права и на крошки хлеба, падающие со стола Божьей благодати. Но они всему научились у своего Господа. Сострадать, миловать, любить всех людей и служить им своей любовью. Они очень хорошо помнили слова учителя: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Евангелие Иоанна, 15 глава, 14 стих. Любите ли вы Господа? Это будет видно по тому, как вы относитесь к Его словам. И считаете ли для себя заповедями, которым следует подражать?
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите! Радио!

0: Привет, кабанчик! Ой, а чего ты такой грустный? Кабанчик, тебя никто не обидел? Или ты заболел? Кабанчик, признайся, неужели ты все-таки съел третью корзину желудей? Но я же предупреждала тебя, что твой животик не резиновый.
1: Да я съел только две корзинки. И вообще, Белочка, ты задаешь сегодня слишком много вопросов. Да, не обращай на меня внимания. У меня сегодня плохое настроение.
0: Но почему, кабанчик?
1: Ну как ты не понимаешь, Белочка? Ну потому что я кабанчик. Кабанчик.
0: Ну и что?
1: Ну как же ты не можешь понять? Вот ты давно на мой пятачок смотрела, а? Ну разве можно жить с такой физиономией? А, тебе-то хорошо. Ты вон какая красавица. А я?
0: Ах, вот ты о чем. По-моему, ты совсем неплохо выглядишь. Да ты самый красивый кабанчик из всех, кого я знаю.
1: Она еще издевается. Вот смотри на свой хвостик. Вот посмотри, она мой. Ну, разницу почувствовала? Это же не хвост, это какое-то недоразумение. А уши? Уши мои, видела уши? Они же похожи на две грязные тряпочки.
0: Ну, кабанчик.
1: А вот бы мне такие, как у тебя, с кисточками на концах.
0: Кабанчик, тебе совсем не нужны мои уши, да и хвост тоже. Но только представь себя серенького да полосатенького, с рыжим пушистым хвостом. Ой, даже подумать страшно.
1: Ой, а ты права, Белочка. Ой, а я как-то раньше не подумал. И твои ушки с кисточками тоже мне по цвету не подходят. Вообще, я же говорю, у меня плохое настроение.
0: Мне кажется, кабанчик, я знаю, как нам твое настроение улучшить. Кабанчик, а ты сегодня завтракал?
2: Нет, я даже никакой травинки во рту не держал. Да, в общем, я еще не проголодался, а все-таки две корзинки с желудями.
0: Ах, кабанчик, пойдем-ка ко мне. Я тебя чаем из ромашки угощу, да пирожками с земляникой. Они еще тепленькие.
2: Пирожки? Белочка, да что ж мы сидим? Ну, побежали скорее тебе пирожки кушать. Какой чай у тебя, Белочка, вкуснющий. А пирожки? Я уже все крошки пятачком подобрал.
0: Ой, я так рада, кабанчик, что тебе понравилось мое угощение. А как настроение у тебя? Лучше не стало?
2: Ой, Белочка, стало. Ну ты же знаешь, для меня самое главное — это накормить чем-нибудь вкусненьким. И тогда все грустные мысли сами куда-то исчезают. Ну там про ушки, там про хвостик, ну ты понимаешь.
0: Я-то знаю. А чего бы тебе, кабанчик, еще хотелось? Ну, да ты, наверное, и сам не знаешь.
2: Я? Ну, нет уж, знаю. Знаешь, я вот сказку какую-нибудь хочу послушать. Или там историю веселую. Вот что это у тебя там на полочке на книжной зияет? Наверное, какая-нибудь книжка новенькая.
0: Ах, это книга рассказов для детей украинской писательницы Елены Микулы. Почему не летают лягушки?
2: Почему лягушки не летают? Я и без книжки знаю. У них же крыльев нету. Они и ножками неплохо быстро передвигаются. Зачем им крылья-то? Белочка, а рассказы-то интересные.
0: Очень. Хочешь послушать один?
2: Хочу, и один, а все.
0: Ну, все сразу не получится. давай сегодня один, а в следующий раз другой. Можно и наших радиослушателей пригласить послушать рассказы. Ну, как считаешь, кабанчик?
2: Ой, это ты неплохо придумала, Белочка. Ну, просто какая-то литературная гостиная получается.
0: Ой, как это красиво звучит, кабанчик. Литературная гостиная.
2: Присаживайтесь поудобнее, мальчики и девочки. Начинается радиопередача «Литературная гостиная».
0: Итак, первый рассказ Елены Микулы «Я дивно устроен». Я думаю, тебе, кабанчик, как раз его сегодня послушать нужно.
2: В субботу мы с Сережкой ходили в зоопарк. И кого там только нет! И олени, и медведи, и тигры!
3: Бежим скорее к бассейну, где плавают тюлени.
2: На берегу они кажутся такими неповоротливыми и неуклюжими. Зато в воде они быстрые и ловкие.
3: Смотри, у тюленя вместо ног и хвоста ласты.
4: Поэтому он так хорошо плавает.
2: Конечно, подумал я. Если бы мне такие ласты, я бы тоже плавал не хуже тюленя.
3: А потом мы пошли смотреть на слона. Представляете, у него вместо носа хобот. Мы видели, как он брал хоботом еду из кормушки и отправлял ее прямо в рот. А потом он набрал из ведра воды и стал поливать себя, как из душа.
0: Ой, вот здорово, подумал я. Если бы мне такой хобот, я бы из него поливал клубнику на бабушкином огороде. Красота!
2: Набрал воды и ходи себе, поливай. Ни ведра не надо за собой носить, ни лейки.
4: А потом мы пошли к вольеру, где были обезьяны. Ой, смешные это создания! Они проворно лазали по клетке, прыгали и бегали друг за другом. О, смотри, одна обезьяна ухватилась хвостом за перекладину и повисла на ней. А при этом руки у нее остались свободными. Она обеими руками чистит банан и с аппетитом его уплетает.
0: Вот здорово! Подумал я, ведь у обезьяны хвост как дополнительная рука. Если бы мне такой хвост, я бы залез на бабушкину вишню, уцепился бы хвостом за ветку и двумя руками рвал бы вишни и ел их.
3: А потом мы пошли дальше и увидели в террариуме черепаху. Она медленно ползла среди камней. Такая была спокойная и невозмутимая.
0: Конечно, подумал я. Если бы мне на голову такой крепкий панцирь, я бы тоже был спокойным, ничего бы не боялся. Даже Сережкиных подзатыльников. Мы еще долго бродили с Сергеем по зоопарку и рассматривали разных-разных зверей. Видели львов, жирафов, смешных гуанака, неповоротливых носорогов. Многих животных я видел впервые и даже их название не запомнил. Фух, домой мы вернулись только к обеду. Мы очень устали от долгой ходьбы, ай, и впечатлений.
3: Наконец-то вы вернулись, мои родные. Устали-то как?
0: Мама не стала слушать мои рассказы, а сразу после обеда отправила меня спать. Я почти не сопротивлялся. Ой, лег в кровать и сразу же уснул. И мне приснился странный и страшный сон. Снится мне, что я ловко ныряю в бассейне, а вместо рук и ног у меня ласты, а вместо носа хобот. Я набираю им воду и поливаю свою голову. Брызги в разные стороны, ведь на голове у меня панцирь, как у черепахи. Я подплываю к краю бассейна, вылезаю из него и запрыгиваю на пальму. Я цепляюсь хвостом за ветку и всеми четырьмя ластами рву с пальмы вишню и ем ее. От ужаса я проснулся, вскочил с кровати и побежал к зеркалу. Ой, фу, на меня смотрело мое собственное перепуганное лицо. Панциря на голове не было, руки и ноги были обычные, без ласт. Нос тоже человеческий, в веснушках, и хвоста тоже не было. Я облегченно вздохнул. Это был просто сон. А вечером, когда папа читал Библию, он прочитал из псалтыря такой стих:
5: «Славлю тебя, потому что я дивно, удивительно устроен».
0: И я подумал, как же в самом деле я удивительно устроен. У меня есть руки, которыми я могу писать. У меня есть ноги, и я умею ходить. У меня есть замечательный нос, который очень хорошо чует, когда мама на кухне готовит что-то вкусненькое. У меня есть глаза, которыми я вижу весь этот прекрасный мир. А самое чудесное, у меня есть сердце, которое умеет любить маму, папу, Сережку и Господа, который создал и любит меня. Славлю тебя, Господи, потому что я дивно устроен.
1: Белочка, как же я рад, что у меня серые ушки и хвостик. Ой, теперь он мне не кажется таким облезлым. Да и вообще, как считаешь, еще ничего?
0: Я же говорила тебе, кабанчик, ты самый красивый из всех кабанчиков на свете. Ведь Господь, когда творил всех кабанчиков, делал это с любовью и желанием создать совершенное.
1: Ой, белочка, как мне приятно.
0: Я рада, кабанчик, что ты это понял. Ну, давай посмотрим на часы. Время нашего эфира уже истекло. А жаль.
1: Ребята, пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», Литературная гостиная, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Белочка, пойдем на главной площади заповедника, повесим мой портрет с надписью «Самый обаятельный и привлекательный». Ой!

Самое доброе из всего, что сделал Бог, это то, что Он стал человеком. Какое великолепие славы покинул Христос, и какое унижение претерпел, чтобы сделать нам этот уникальный подарок – спасение. Нам не дано до конца осознать это. Человеческий разум не способен постичь, что, получая его дар, мы принимаем по праву, принадлежащее нам, как детям Божьим, в вечности наследство. Кто может определить стоимость Божьего дара спасения через Сына Его Господа Иисуса Христа? Все, что мы в силах сделать сейчас и в вечности, это пасть пред Господом, благодаря и восхваляя Его за чудесное спасение, доставшееся нам даром. Приди к Господу сегодня, и будешь и ты, дорогой друг, спасен навеки. В эфире BBN. Библейское вещание на русском языке круглосуточно.